0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Оставаться нужно и быть с тобой.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви. Музыка. На Первом радио.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: 89.1 FM.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. 89.1 FM.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Отекай. Так, ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. 89.1 FM.

0: вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: 89.1 FM.

0: Margarito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: 89,1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

запечатыванию и последующему разрушению. Один из террористов открыл огонь, в результате чего погибли майор Юваль Эзра и старшина резерва Днаягу Мелин. Нападавший был ликвидирован военнослужащими сразу после теракта, второй завладел оружием во время нападения, позднее бойцы спецподразделения Дувдеван задержали его в Шхеме. Сегодня на рассвете в медицинский пункт в Сдероте был доставлен 36-летний мужчина, получивший тяжелое ранение в результате вооруженного нападения. Раненый был доставлен в больницу Барзилай в Ашкелоне, начато расследование. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», опасения по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков стали главной темой обсуждения между президентом США Трампом и его главными советниками перед тем, как администрация приняла решение воздержаться от эскалации военной кампании против Ирана в минувшие выходные. Хотя в пятницу, 24 июля, Трамп дал понять, что намерен усилить воздушную кампанию, после консультации с главными советниками президент решил воздержаться от расширения операции, говорится в материале со ссылкой на двух человек, осведомленных в ходе обсуждения. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в частной беседе заявил, что хотя вооруженные силы способны начать крупные боевые операции против Ирана, запасы ракет-перехватчиков, имеющихся в распоряжении центрального командования СНКОМ, будут практически полностью исчерпаны, сообщили газете «Таймс» официальные лица. Еще один высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что в администрации существуют сомнения в том, что усиление кампании заставит Иран сесть за стол переговоров. Напротив, недавние удары сплотили Иран и заставили его сосредоточиться на внешней угрозе. По данным американских военных, по состоянию на вчерашний день им удалось перехватить 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать возобновленную блокаду иранских портов. Два судна, не подчинившиеся приказам, были выведены из строя, а на борт двух других поднялись военные для обеспечения полного соблюдения требований, говорится в заявлении Центрального командования США. Внимание тем людям, которые пользуются израильскими железными дорогами. Так вот, движение поездов на линии между Тель-Авивом и Лодом временно приостановлено из-за неисправности электрооборудования. Израильские железные дороги сообщают, что технические специалисты ведут работы по восстановлению движения на этой линии, но рекомендуют пассажирам воспользоваться альтернативными видами транспорта для поездок между двумя этими городами, так что обратите на это внимание. Согласно сообщениям, которые сегодня поступили изданию Times of Israel, в пятницу вечером 24 июля в украинском городе Хадич, недалеко от кладбища, где похоронен основатель хасидского движения Хабад, произошел крупный пожар, охвативший туристический комплекс Рабейну Агадоль. Как сообщается, пожар нанес ущерб на миллионы долларов туристическому центру Хабада, расположенному рядом с местом упокоения раввина Шнеура Залмана из Лиади. Причины пожара неизвестны. Вчера вечером, в субботу, 25 июля, автомобиль въехал в группу людей в берлинском парке Тиргартен, где находились участники крупнейшего в Германии мероприятия в поддержку прав ЛГБТ. Погибла женщина, не менее 16 человек получили ранения, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, 8 получили тяжелые ранения и 5 легкие травмы. Подозреваемый установлен, однако по состоянию на сегодняшнее утро задержать его не удалось, сообщила полиция Берлина. Ну и полиция относит этого человека к исламистской среде Берлина, но подчеркивает, что мотив преступления пока не установлен. Организаторы веломногодневки Tour de France приняли решение сократить заключительный этап гонки из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщили организаторы соревнований и представители местной полиции. В результате последний 21-й этап Tour de France, который состоится сегодня и традиционно завершится на Елисейских полях в Париже, будет сокращен со 133 до 89 километров. Несмотря на изменение дистанции, финиш гонки по-прежнему пройдет в столице Франции. И о погоде, согласно прогнозу метеослужбы, сегодня, я напомню, сегодня воскресенье, 26 июля, температура немножечко понизится и будет вот чуть-чуть ниже среднесезонной, но не расслабляйтесь, потому что во вторник, в среду, четверг будет повышение температуры, будет очень-очень-очень жарко. Так вот, сегодня в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33. Вы слушали
первый на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного не только сегодняшнего дня, но и замечательной трудовой недели.

0: Все, все, все, Бруно, мы поняли, все, I just might, я просто должен начать этот эфир. 7 часов 9 минут утра, 26 июля 26 года. Интересно, как, да, прозвучало, прям
1: красивая же дата,
0: впервые
1: да?
0: Я это говорю, красивое число.
2: Просто не хочется перебивать, пусть говорит, потому что потом мне будет, скажем так, чем его покусать, когда он в очередной раз попытается свои зюбочки на меня.
0: Вообще не токсичная атмосфера в начале недели.
2: Что там про красивую дату? Лен, не подожди, пусть будет.
0: Ну, уже 7 часов 10 минут утра, пока мы с вами трындили, девочки. 26.07.26.
2: И что это, Андрюша, значит?
0: Это значит ровным счетом ничего, что заканчивается июль, дорогие друзья, и приближается день снятия денег с кредитки.
1: Подождите, он еще не заканчивается, еще целая неделя.
2: Он спешит.
0: Где ты неделю увидел?
1: До пятницы.
0: 4 дня.
1: Почему 4? 31 день
0: хорошо,
1: в июле.
0: Хорошо, 5. Все,
1: вот.
0: Все, все.
2: Так это
0: смотрите,
2: неделю уже.
0: А теперь рассказываю о тех, кто Идем. Докопался до меня. Это Кристина Кипнис.
2: Здравствуйте, Лен Семенова здесь.
1: Доброго утра всем. И Андрей Ежов, которого мы нещадно сегодня перебиваем и троллим.
0: Я не против.
2: И это только начало.
1: Только начало, ребята, это рабочая неделя. Так что взяли себя в руки, собрали внутри вот эту вот волю, силу.
0: Эту как самую, это? Как
1: сила
0: ее?
1: Сила есть, воля есть, да. А силы воли нет.
2: Залетели только, поймали только. Ресурс.
0: Это
2: да.
0: Начало, тан-таран, тан-таран.
1: Давай, включай, только, да? Только, у тебя только. По плейлисту София Михайловна стоит, нет?
0: Нет, обойдусь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Празднички, празднички, вот они какие празднички. Так, а что нам вообще подготовил этот день?
2: Нет, тихо,
3: хорошо, давай.
2: Оба, два, тихо.
4: Не только меня перебивай.
2: Итак, те, кто любит, значит, экстрим, так. Те, кто любит лететь вниз со скоростью света и думать, когда же что там выпустить, поздравляю официально, потому что 96 лет как отмечается 26 июля День парашютиста. Во главе всего этого стоит наша... Стоит наша экстремально любительница всего вот этого и вот этого всего Лен Семенова.
3: Ну, спасибо.
2: Я тут это чуть про слово, слава богу, ты не заметила.
3: Уважена, такая, да. Ну...
1: Такая, знаешь, двоюродная тетя, которая говорит тост на юбилей.
2: Слушайте, я поняла, что иногда хорошо, что вы перебиваете, одновременно со мной разговариваете. Если иногда что-то такое ляпнешь, ваши голоса это все как бы вот, ну, глушат.
3: Слушайте, если говорить вот про
1: парашютный... Как говорится, мультики «Фиг вам» называется, прости.
3: Про парашютный спорт, то ты знаешь что, вот в молодости, когда я прыгала, да, вот с парашютом... Нет, это было не вчера. Это было лет так, я не знаю, может быть, 20 назад.
2: Ага.
3: Вот. Было значительно интереснее. А вот тут я вот последний раз, когда прыгала, я поняла, что мне это неинтересно, потому что я выходила из самолета с совершенно ровным пульсом. И это меня, честно говоря,
1: то
3: напрягло.
1: То есть уже оно тебя
2: приелось.
1: Не трогает?
2: Приелось.
3: Абсолютно.
1: Не дергает за ниточки
3: души?
1: Я не
3: знаю, почему. И я поняла просто, что я больше нет.
2: А ты знаешь, вот смотри, скорее всего, ты как? Ну, просто вот, значит, ты села в самолет, вы взлетели, ты прыгнула, правильно?
3: Да.
2: Я вот сейчас смотрю всякие разные ролики, то, как современные парашютисты, назовем их так, да, оригинально подходят к этому вопросу. Кто, типа, такой спит, и раз его, типа, разбудили, и он падает.
3: И выкинули, да?
2: Да, кто-то, они там начинают на каком-то таком вот выступе, как бы, играть в футбол, и потом забил гол, и такой, ура, радостно прыгает туда, задрав майку. И вот это все. То есть ты подумай, подойди креативно.
3: Ты знаешь, мы подошли креативно. Я выходила из самолета с кульбитом, понимаешь?
2: Это тоже не креативно.
3: Ну как это не креативно?
2: А ты подумаешь такая, что ты такая готовишь яичницу, такая, ой, ложка улетела, и за ложкой прыгнула.
1: Девочки, смотрите, нам сейчас одновременно пишут 6 человек, вот я сейчас смотрю, печатают. Это означает, что, скорее всего, они спрашивают, где праздники. Давайте все-таки посвятим их.
2: А, потому что день дяди и тети? Нам дяди и тети пишут.
3: Это тоже, кстати, мой праздник, потому что я тетя.
1: Тетя.
3: Тетя, нет, так и так, Дода.
1: Дода.
2: Давай так, Лен, мы с Андреем это все как бы вот скрывали, но теперь мы готовы раскрыть все карты. Вообще сегодня все посвящено тебе.
3: Так.
1: День аспиранта, давай, Крис,
2: пожалуйста. А почему? Да просто так, давай поздравим.
1: Давай ее так назовем.
2: Давай.
1: День аспиранта, дорогие друзья, если вы думаете, что это такое, значит, аспиранта — это очень крутая вещь. Это такой самый известный, на самом деле, искусственный международный язык, который, оказывается, создал вообще врач в 1887 году для помощи людям из разных стран в общении. То есть, представляете, на этом языке общается огромное количество людей, и там всего, внимание, всего лишь 16 правил. 16 правил!
3: И нет, на нем общаются... всяких исключений, да, цыган на цыпочках,
1: совершенно
3: там,
1: верно.
3: Цып-цып,
1: и вот в основном все. На нем общаются люди из Латинской и Южной Америки.
3: Mm-hmm.
1: И это круто.
3: Еще, слушай, еще сегодня Всемирный день тофу. Вот, кстати говоря, к этому празднику я не имею никакого отношения, потому что тофу не переношу.
1: Можно я пальцу?
3: Он для меня абсолютно без, как, безвкусный.
1: Фу.
3: Вот.
2: А ну, вот Эквадор,
3: значит. Кто-то же любит.
2: Да,
1: а
2: поэтому
1: фу
2: не надо. Эквадор,
1: Андрей,
2: 30
1: фу.
2: Лет как празднуют день спорта, а в Индии день родителей.
3: А как же США?
2: Прекрасно. Подожди, до США еще не добралась. Я решила, что так как вы разобрали мою США, я теперь ищу свою новую изюминку.
1: Где мы тебе США разобрали?
2: Разобрали. А вот Испания, Бразилия, Португалия, день бабушки и дедушки. Пожалуйста, Доминиканская Республика, день отца. А вот теперь давайте США. США, день кофейного милкшейка.
3: Так, прекрасно. Еще сегодня день родителей в США, да? Насколько я понимаю.
2: Ну, пока я читаю то, что день хрустящего рогалика.
1: А еще, слушайте, сегодня...
3: Это, вот это про меня, да.
1: Сегодня такая дата, ощущение, что это произошло в параллельной вселенной, друзья.
2: Что там?
1: 26 июля 1934 года в СССР
3: так.
1: состоялась первая игра в поло. Вот вопрос, это в какой вселенной вообще произошло? Это не верится, что в нашей. Потому что, представьте себе, СССР в 34-м году, то есть там 30-е годы, здрасте,
3: ну,
1: в СССР
3: да,
1: и
3: здесь...
1: поло. Это вообще как? Но круто, что состоялась эта игра аж 92 годика тому назад.
2: Ну, сейчас тебе люди, может быть, даже которые воочию это все видели, напишут и расскажут, как это все было,
1: это
2: поэтому не стесняйтесь. Да не так уж и много. Пусть как бы пишут, подумаешь. А, может быть, они были там, им было 5 лет, или их бабушки, дедушки личные рассказывали, родители. Тут, ну, такая цепочка,
1: ключевое
2: знаешь.
1: Ключевое событие 30-х годов. Ладно, друзья, я считаю, ключевое событие на сегодня мне, как старому рокеру, это то, что сегодня 82 года исполнилось Мику Джаггеру, дорогие друзья.
3: Красавчик.
1: Солиста группы Rolling Stones. Он, кстати, присутствовал.
3: А мы его будем сейчас слушать.
1: Он большой фанат, он большой фанат футбола. И он вот был не так давно на матче Англия-Аргентина, но проиграла Англия. Ну что ж поделаешь. Зато музыка классная.
3: Давай,
1: что ж поделаешь. Давай, поехали. Поехали!

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Встречайте Fizz. This. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
6: This is идеальный сидр.
5: Fizz. Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.
11: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
12: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом. Ну и надеюсь, это утро будет легким и приятным.
11: Яна Романова.
13: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Квартиры, отличные квартиры, недвижимость, дорогие друзья. Чё сидим, звёздочка 8383, это Тидар Мефцасинай Батьям. Сегодня именно этому посвящен наш эфир. И наша специальная гостья сегодня от Тидар Мефцасинай Батьям, Лилия. Лилия, привет!
2: Привет!
1: Как твои дела? Как настроение?
2: Спасибо, хорошо.
1: Я так понимаю, утренние эфиры для тебя редкость, и так рано просыпаться — это тяжело.
2: Скажем так, первый раз, да.
1: Ну, отлично, слушай, с почином, зато ты здесь, зато ты с нами. Бодра, весела, красиво. Отлично. Расскажи, пожалуйста, с чем ты пришла? Что такое Тидар Мефцасинай Батьям?
2: А если вы ищете просторную квартиру в Батьяме?
1: Мы ищем.
2: Вот. Так Тидар вот представляет два дома-бутика, окруженные зеленой зоной.
1: Кайф.
2: В каждом доме предусмотрен мамад, что это защищенная комната. К каждой квартире кладовая и парковочное место. В двух домах будет спортивный зал современный, и будет комната отдыха и мероприятий.
1: Ага. Супер. Слушай, у меня такой вопрос. Сейчас есть большая проблема с огромным количеством единиц недвижимости, что там продают, допустим, говорят, 5-комнатные, 8-тысяч-комнатные квартиры с огромным количеством, соответственно, комнат. Но при этом комнатки выглядят как коморочки. А в чем разница между вот этими вот коморочками и комнатами в Тидар Мефцасинай Батьям в этих квартирах?
2: Это нестандартные квартиры.
1: Ага.
2: Они Тидар представляет в этом проекте, например, трехкомнатные квартиры, они 80 метров, и балкон 12, четырехкомнатные 115.
1: Вау.
2: С балконом почти 14, и пятикомнатная 134 метра, 50 метров только сам салон идет.
1: Класс, класс, отлично, мне нравится. Слушай, у меня к тебе такой вопрос, на ты же можно, да?
2: Всё,
1: спасибо. Вообще, что, как ты себе представляешь, что будет через 5 лет, что люди увидят через 5 лет, вот Тидар Мефцасинай Батьям, 5 лет пройдет, что люди увидят?
2: Ну, сначала начнем с того, что Рамат Йосеф — это район, который обновляется.
1: Угу.
2: Кто из Батьяма увидит, как каждый день эти дома.
1: Я из Батьяма, да, знаю.
2: А я тоже. Вот, это район, он с развитой культурой и городской инфраструктурой, потому что есть через дорогу, есть дворец культуры. Окей, это торговый центр.
1: Отлично.
2: Который, это Ильхала Тарбут.
1: Okay.
2: Рядом расположен тоже открытый университет, университет Птуха. И 10 минут к Большому каньону, каньон Батьям.
1: Ну, замечательно, супер, супер. А у меня вот какой вопрос. Здесь понятно, почему мы выбираем Тидар Мефцасинай Батьям. У меня вот к тебе какой вопрос. Сказано на сайте Тидар Мефцасинай Батьям, что до 215 тысяч скидка в зависимости от метража. Можешь об этом рассказать немного?
2: Удобные вообще условия оплаты. Угу. Например, 20% при подписании договора, а оставшаяся сумма 80% она фиксирована, но... скидка, это, во-первых, слушателям вашего радио. Те, кто позвонят, получат скидку до 215 тысяч.
1: Okay? Я понял. Хорошо, скажи, пожалуйста, а многие люди, покупая недвижимость, конечно же, смотреть на соседей, на то, как сосед моется или переодевается и так далее. Люди хотят красивый вид, правильно? Красивый ли вид открывается из новостроек Мефца Батьям?
2: Очень. С одной стороны, да.
1: Так.
2: Идет парк. Он прям простирается от Мефцасинай до Айлон, а с другой стороны это идет как бы торговый центр. Те, кто на 13 этаже, это 13-этажный дом.
1: Так.
2: То вообще можно видеть даже море.
1: Да вы что? Вот это самое главное. Люди просыпаются, у них морской бриз так в лицо дует. Вот только представьте сейчас, закройте глаза. Главное, если вы не за рулем. Если за рулем, не закрывайте глаза ни в коем случае. Понятно, слушайте, кайф. Действительно кайф. Можно себе представить. Это отлично. у меня вопрос по планировке, потому что часто тоже красивый дом, красивый подъезд, красивый миклат-мамат, но сама квартира с очень странной планировкой. Вообще, можешь рассказать вкратце о планировке вообще, помимо того количества комнат и метража? Вообще, как устроена планировка в Тедораме Пцасинай-Батьям?
2: Ну, вот я была пару дней назад, уже выстроено 4 этажа. Это идет, ты заходишь в большой салон, и салон выходит на балкон. Это дает такое визуальное пространство. И потом, во-первых, 3 туалета очень удобно.
1: Это
2: кому
1: да.
2: не нужно 3 туалета, он может просто убрать туалет, если он купит квартиру, пока еще она не построена. Вот еще
1: супер.
2: Самое главное. Квартиры, которые еще не построены, они можно планировку еще изменить бесплатно. Квартиры, которые построены, там до 4 этажа, и кто хочет планировку менять, то это будет уже по деньгам. Потом есть еще такая, называется родительская комната, да?
1: Ага.
2: Вот она идет прям с туалетом, с ванной, такой чисто private. И, и две детских комнаты.
1: Замечательно. Там, вот. Для большой и не очень семьи, но все равно мест хватит всем, я так
2: всем,
1: понимаю.
2: Да.
1: И всем все понравится. Ну что, друзья, кстати, последний, главный и самый крутой, я считаю, факт, что Тедар Мефтасинай-Батьям устраивает, так сказать, осмотр, смотрины, если можно так назвать, не пропустите. В эту пятницу, 31 июля, мы встречаемся с 9 утра до часу дня, где конкретно мы сообщим позже, не сейчас, но с 9 утра до 13.00, в пятницу 31 июля, друзья, все смотреть квартиры, смотреть, как строится дом Мефтасинай в Батьяме. Друзья, для записи на встречу и подробности, вот берете телефон, значит, берете пальчик, открываете там, где кнопочки телефона, и звездочка набираете 8383, и будет вам счастье. Друзья, крыша над головой всегда важная штука. Поэтому, Лиля, спасибо большое, мы услышимся в следующем часе. Спасибо тебе за время.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Решен Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Решен Лицон. Звездочка 6-120.
8: В соответствии с уставом мероприятия.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
11: «Центр Кар Азур».
10: Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: И на ракете до Юпитера у нас гороскоп, друзья.
2: Чего? Да, на ракете до Юпитера? Мне послышалось другое. Ну ладно, окей. Значит так, гороскоп, что касается всех знаков зодиака. Так вот, эта неделя открывает новый виток энергии. Звезды словно нажимают кнопку перезагрузки. Многое, что казалось застывшим, начинает сдвигаться с места и появляется ощущение свежего старта. Сейчас самое время отпустить старый сценарий и довериться новым возможностям. Вселенная поддержит сегодня все самые смелые решения. Главное, не бояться сделать первый шаг. Даже маленькое действие сегодня способно запустить большие перемены завтра.
1: Круто! Вот. Слушайте, мне интересно, вот ты сказала, звезды словно нажимают кнопку перезагрузки. Вот какой звук у этой кнопки?
3: Бум! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не.
2: Это Аська была.
3: Нет, я думаю такой. Танц!
1: Там-там!
3: Не-не-не-не-не-не, он не должен быть таким длинным, поэтому... Танц!
1: А, как ошибка Windows, да?
3: Танц!
1: Том!
3: Главное, не пропустить там ни одной буквы. Короче говоря, так, овны! Овны, да! Так, пока Андрей у нас не умер, давайте дочитаем гороскоп.
1: Овны.
3: Новая энергия зажигает в тебе азарт и желание действовать здесь и сейчас. Какие вы умнички. Не откладывай начатое. Сейчас дело имеет все шансы на успех. Вот это вот все то, что вы уже начали. Новая смелость... Твоя смелость сейчас особенно ценна. Ну и новая тоже. Новая энергия, новая неделя, новая ценность.
2: У овнов
3: всё
2: вот
3: новое.
2: Это вот нет.
3: Нет?
2: У овна смелость не может быть новой, она постоянная.
3: Ребят, я сейчас вас доведу до истерики. Мы же новости отбиваем. Давайте гороскоп.
1: Давайте эту кнопку перезагрузки отбивать.
2: Главное не пропустить буквы.
3: Я очень буду стараться. Да читай уже!
1: Все, спасибо. Едем дальше. Тельцы. Звезды приносят спокойную, но устойчивую волну перемен. Позволь себе выйти из зоны комфорта. Результат тебя приятно удивит. Стабильность, которую ты создашь сейчас, останется с тобой надолго. Едем дальше.
2: Так, близнецы, свежий поток идей буквально врывается в вашу голову. Записывайте все, потому что среди этих мыслей есть настоящая жемчужина. И да, не бойтесь делиться этими мыслями с окружающими, потому что найдется тот, кто вдохновится вместе с вами.
3: Бум-бум. Раки. Новая энергия располагает к эмоциональному обновлению. Отпусти то, что тянет тебя туда, назад. И открой сердце для нового. Забота о себе сейчас – это не эгоизм, это необходимость.
1: Львы, звезды... Мы должны это записать, девочки. Львы, звезды подсвечивают твою харизму особенно ярко.
2: Харизма, харизма, харизма.
1: Господи, стерео Лена.
3: Он тебя Господом назвал.
2: Можно просто Лена.
1: А стерео Лена тебя не смутила, да?
2: Моя белая госпожа.
1: Не, Том.
3: Не-не-не, тут уже тогда... Дан-дан-дан-дан.
2: Так, что мы там... Ты не дочитал.
1: Я не дочитал, я проржал.
3: Светлана из Орифлейм.
1: Так, у меня мама вообще в Эйве не работала. Используй этот момент, чтобы заявить о себе. Лев, кто забыл. Внимание и признание не заставят себя ждать. Твоя уверенность станет магнитом для нужных людей.
2: Так, девы.
1: Эта шиза никогда не кончится.
2: Девы, приходит время наводить порядок и начинать с чистого листа. Новая энергия поможет сегодня структурировать планы и довести важное дело до конца. Маленькие ежедневные шаги приведут к большому результату.
3: Весы. Звезды дарят гармонию и легкость в общении. Это отличный момент для новых знакомств и укрепления важных связей. Доверься своему природному обаянию, оно откроет нужные двери.
1: Скорпион. Мощная трансформация, трансформационная энергия толкает тебя к переменам. Не сопротивляйся. То, что уходит, освобождает место для лучшего. Глубина твоих переживаний сейчас – источник настоящей силы.
2: У меня вопрос, откуда ты взяла это?
1: Не должно быть тарабарабам.
2: Пум, понятно. Так, стрельцы, новая волна вдохновляет на путешествие и расширение горизонтов. Смело планируйте, потому что звезды сейчас на вашей стороне, и даже небольшая перемена обстановки принесет свежий взгляд на жизнь.
1: Учитывая то, что сегодня день парашютиста, мы планируем. Так.
3: Козероги. Энергия обновления придает уверенности в профессиональных делах. Самое время заявить амбициозных целях. Дисциплина, которую проявишь сейчас, окупится как бы вот, ну, прям в 255 раз.
1: Блин. У нас свежий ветер перемен приносит... Дай поржать. Свежий ветер перемен приносит неожиданные идеи и знакомства. Будь открыт, необычное решение окажется самым верным. Твоя оригинальность сейчас работает в твою пользу.
2: И рыбы. Новая энергия усиливает интуицию и творческий поток. Сегодня нужно довериться внутреннему голосу, потому что он подскажет верное направление. Вдохновение, пришедшее сейчас, стоит воплотить, причем не откладывая в долгий ящик.
4: Автор говорит, как вычисляет цинично алгоритм о том, что будто любовь живет всего 3 года.

0: быть.
1: Подожди, Денис Клевер, подожди. Вот сейчас, правильно Кристина говорит. 7 часов 53.
2: Вообще ничего не говорила. И не собираюсь.
1: 7 часов 54 минуты.
2: И не буду.
1: Молодец. Я сказал хотя бы время, на этом спасибо.
2: Молодец.
1: 26 июля 26 года. Это «Прогрев» шоу на Первом радио с Крис Кипнис.
2: Зеркальная дата. Какая красота. Лен Семенова.
3: Доброго утра всем, кто слушает Первое радио. И Андрей Ежов
1: здесь. Как тебя там? Да, спасибо, что с нами этот час. Второй час тоже будет не менее крутым. Поэтому оставайтесь с нами.
2: Да что ж ты вообще
1: что
2: слово?
1: Что ты хочешь?
2: Да уже ничего.
1: Да говори.
2: Да уже все.
3: Да уже все.
1: Давайте
3: поезд,
1: звук.
3: Поезд ушел.
2: Нет.
3: Танц. Да. Ну где танц?
2: Ну нет.
3: Да,
2: все. Ладно, все будет... это... Должно же быть.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.

0: Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки. Трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Лидский квас. Любимый квас.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Ришон Лицон. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центр-кар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
6: Реклама.
7: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
8: Самые невероятные новости
7: читайте в телеграм-канале Первого радио.
8: Самые актуальные новости
7: читайте в телеграм-канале Первого радио.
9: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
10: Можешь слушать, а можешь смотреть.
11: Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
12: Голоса Первого радио.
13: Элиш Видлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
14: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
13: Элиш Видлер.
15: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: 28 июля Нетаньяху встретится с Трампом в Белом доме. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Президент Дональд Трамп встретится с премьер-министром Нетаньяху в Белом доме во вторник, сообщила канцелярия главы нашего правительства. За последние полтора года, с момента возвращения Трампа к власти, Нетаньяху встречался с ним в овальном кабинете 6 раз, чаще, чем любой другой мировой лидер. Однако сейчас, как сообщает Axios, Нетаньяху крайне непопулярен в Вашингтоне как среди демократов, так и в близком окружении Трампа, особенно среди движения MAGA. Трамп все еще рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий в Иране, что может включать совместную с Израилем военную кампанию, аналогичную началу операции «Эпическая ярость» 28 февраля этого года. Встреча с Нетаньяху может иметь решающее значение для принятия решений Трампом и координации между странами. Сам факт визита Нетаньяху в Вашингтон может указывать на отсутствие планов по эскалации до этого момента, однако в предыдущих раундах обострения с Ираном США и Израиль уже использовали заявления о визитах на высоком уровне как элемент дезинформации перед нанесением военных ударов. США и Великобритания планируют провести на этой неделе в Лондоне встречу на высоком уровне, посвященную созданию международной коалиции для защиты морского судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на 2 европейских дипломатов и другие информированные источники. Открытие пролива для коммерческого судоходства является ключевым элементом стратегии США по выходу из войны с Ираном и усилий по стабилизации мировых энергетических рынков. График и точная дата встречи все еще обсуждаются и пока не финализированы. Ожидается, что мероприятие может собрать министров обороны и высших военных стран Запада и государств региона. Встречу могут посетить министр обороны США Пит Хексет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. США хотят, чтобы союзники направили в регион свои силы и средства, включая противоминные и военно-морские корабли, а также беспилотники для защиты судоходных путей. Американцы ищут выход из войны и хотят нашей помощи, цитирует издание «Европейского дипломата». С тех пор, как Иран 2 недели назад начал атаковать суда в Ормузском проливе, США 13 ночей подряд наносили ежедневные удары по иранским военным объектам вдоль южного побережья страны. Последние 4 дня атак Ирана на коммерческие суда не фиксировалось. Некоторые чиновники Минобороны США связывают это с почти полной ликвидацией военного потенциала Ирана в районе пролива. Другие же считают, что Иран все еще способен наносить удары. По сообщению израильских железных дорог, движение поездов на линии между Тель-Авивом и Лодом временно приостановлено из-за неисправности электрооборудования. Израильские железные дороги сообщают, что технические специалисты ведут работы по восстановлению движения на линии, но рекомендуют пассажирам воспользоваться альтернативными видами транспорта для поездок между этими городами. Остановка строительства нового завода Intel в Кирьят-Гате привела к отмене государственного гранта в размере 1 300 000 000 шекелей, который компания должна была получить в 2025 году, сообщает The Market. В середине 2023 года Intel подписала с Минфином новое соглашение о расширении своего завода в Кирьят-Гате. Согласно сообщению, компания должна была инвестировать в завод $25 миллиардов и получить обратно от казначейства 12,8% от суммы инвестиций, одновременно уплачивая налог по ставке 7,5% вместо действовавших до этого 5%. В 2024 году Intel получила рекордный грант в размере 1,5 миллиарда шекелей за инвестиции в расширение завода в Израиле. В 2025 году из-за кризиса корпорация начала пересмотр проектов. Проекты в ряде стран, включая Германию и Польшу, были вообще отменены. Проекты в Израиле находятся на стадии повторной проверки, чтобы убедиться, что они соответствуют потребностям клиентов. Параллельно корпорация резко сократила свой штат в Израиле с 12 до 9 тысяч сотрудников. И о погоде, согласно прогнозу метеослужбы, сегодня температура чуть-чуть ниже обычной для этого времени года, но все равно жарко. Лето, июль на дворе. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бэр-Шеве 33. А вот с завтрашнего дня и всю вот текущую неделю у нас будет повышение температуры, будет очень жарко, и температура будет значительно выше обычной для этого времени года. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
2: «Прогрев» шоу на Первом.

0: Когда-нибудь они с этими каверами на известные хиты успокоятся, но, видимо, не сегодня, друзья.
1: Восемь часов, Кристина, надо.
0: 8:08 26 июля 2026 года. Вы слушаете «Прогрев» шоу на Первом радио. Лена Семенова.
2: Доброго утра всем. Кристина Кипнис.
3: Я, конечно, соглашусь, что не все кавер как бы хорошо получаются, но идея этого, как бы того, что старым песням дают новую жизнь. Поэтому Андрюша Ежов, который Благойзе.
0: Ты знаешь, благодаря фильму «Майкл» или из-за по причине фильма «Майкл»,
3: пожалуйста.
0: Без всяких каверов Майкл Джексон снова обрел популярность.
3: Понятно, но это фильм, это немножечко
2: проще.
3: Слушай,
2: я тебе хочу сказать, что Майкл Джексон популярности даже и не терял. Вот.
0: Сомнительно,
3: но
0: окей.
3: Опять же, с фильмом немного проще вся эта история. Как бы, ну, снял сюжет, подобрал хороших актеров.
2: Ребята,
3: и так
2: слушайте. Хорошо, жду.
3: Угу. Подобрал актеров, вот, а потом, понимаешь, а когда кавер, все, Лан говорит.
2: Слушайте, нам пришло сообщение, Антон пишет.
3: Ой-ой-ой.
2: Добрый день,
3: только
2: прогрев.
3: Только читай, как написано.
2: Да, на рассвете мыши залезли, погрызли аудиоколонку. Радуйтесь, с праздником вас. Ничего, я не бедный, присмотрел себе аудиоколонку круче. Будет и на моей улице праздник, почему-то в кавычках, в сентябре. А почему в сентябре? А почему праздник в кавычках?
3: Ну, видимо, да. Посылка долго идет и придет только в сентябре. Я другого объяснения не вижу.
0: Девочки, подождите, я все понял. Mm-hmm. Я раскрыл эту тайну. Еще раз прочитай.
2: Что именно прочитать?
0: Вот финал.
2: Финал.
0: Финал буквально там пару строк.
3: Будет и на моей.
2: Ничего я не бедный, присмотрел себе аудиоколонку круче. Будет и на моей улице праздник в сентябре.
0: Красиво цветет сакура. Это хоку.
2: Белый
0: это
2: стих.
3: Тогда не Антон, тогда подпись неправильная.
0: Тогда
2: Антониао.
0: Антониао.
2: Антон Сяо. Вот это вот все.
0: Так, друзья дорогие.
3: Антося.
0: Антося.
3: Антося.
0: Ой, господи, отвратительно.
3: Ну, фамилия Ся, соответственно, Антон Ся.
0: Антося?
3: Нет, Антон Ся.
2: Антон Ся. А, вот что ты
0: видишь. Лена, зайди, тут Антон Ся все... Да, уйди, убирай. Джейсон Стэтхэм, ему так. Сегодня 59 лет, хотя, mm-hmm. казалось бы, этот чувак не стареет, но, тем не менее, видите как. Во-первых, кстати, интересный факт, он был олимпийским пловцом и даже выступал на Олимпиаде от Великобритании. Но потом он стал известнейшим актером. Название его фильмов — это отдельный вид искусства.
2: Ну да, механик, перевозчик, пчеловод, вот это вот все и как-то вот...
0: Профессионал, вот, там все вообще.
2: Mm-hmm. Ребят, ну, ты знаешь, сейчас... что, вот, кстати говоря, благодаря вот этой своей спортивной подготовке он делает практически все трюки сам.
0: И дело все в том, что в честь его 59-летия интернет вспомнил старый мем, старые смешные картинки с его якобы цитатами.
2: Угу.
0: И это просто отвал башки. Ну. Прочитаю вам парочку. «Работа — это не волк, работа — ворк, а волк — это ходить». Ну, типа, психологический цитат.
2: Ой, слушай, ну
0: да,
2: это...
0: Делай как надо, как не надо, не делай.
3: Ну, это вообще мудрость житейская.
0: И легендарное, запомни, одна ошибка, и ты ошибся.
2: Нормально.
0: Ну, это а что будет на его 60-летие, на его юбилей?
2: А на 60-летие это будет как с техасским рейнджером. Такая же история, понимаешь?
0: С королевской коброй.
2: Ага.
3: Ребят, у нас есть недочет.
2: Ну.
3: Смотрите, мы, значит, праздники уже в первом часе как бы это все делали, говорили. Секундочку. Я знаю то, что ты про Антона хочешь, а он подождет.
2: Ну.
3: Здесь есть новое сообщение.
2: Давай.
3: Значит, PMD, Саша.
2: Так.
3: Всех мариманов с праздником.
2: Кого?
0: Мариманов?
3: Мариманов.
2: С праздником. Кто такие мариманы?
0: Это фамилия.
3: Уже
2: история умалчивает.
3: Слушайте. И дает фантазии наши разрастись и как бы вот еще больше ею быть.
0: Девочки, если это фамилия, вопрос, это еврейская фамилия или русская?
2: Всех мариманов. А, типа всех ашкеназов там.
0: Не,
2: вот
0: мариман...
2: Это вот
0: фамилия Мариман или Мариманов?
3: Мариванна.
2: Мариваннов.
3: Это получается...
2: Про ванны, что ли?
3: Нет, это получается всех Марин и Иванов.
2: Антон...
3: Праздником!

0: Антон, кстати говоря, тут...
1: Удалил.
2: Он такой, блин, не туда написал.
3: Короче, а там было написано Антон Маклауд.
0: Маклауд? Вот тебе, пожалуйста, совершенно не еврейская фамилия.
2: Андрюша Сталлоне, здравствуйте. Лена Ротрак.
3: Слушайте, я с Кипи состоюсь.
2: Хорошо.
0: Ребята, тут я прочитала, вот мы заговорили про Стейтема, да, он британский же актер, да, и из Великобритании пришла совершенно, вот, на мой взгляд, любопытная, да, новость. Кринжовая. Короче, в графстве Камбрия у закрытого магазина обнаружили мусорный контейнер. Знаете, что там было? Новые оригинальные кроссовки. Целый контейнер. И вместо того, чтобы вызвать полицию, местные леди и джентльмены устроили вежливый раскоп, с достоинством подбирали себе пары прямо на тротуаре.
2: Мне больше всего
0: понравилось.
2: Мне очень это нравится. Мне еще нравится формулировка, с которой ты подала эту новость. Кринжовые новости в графстве. Вы когда-нибудь в одном предложении встречали вообще два этих слова?
3: Ну, а я вообще хотела другую новость рассказать. Ну, тогда вот к тебе, но только из США, приветики. Значит, чуть не выбросила миллион. Так звучит заголовок. И вот женщина в США едва не отправила в мусорный бак целый миллион долларов наличными.
0: В смысле?
3: Остановила ее какое-то вот... какое-то смутное чувство в последний момент. Как вам в последний момент смутное чувство?
2: В последний момент смутное чувство,
3: спасенные деньги, к счастью, остались при... Нет.
0: Слушайте, ребята, миллион долларов — это 10 килограммов денег,
3: это,
0: бумаги.
3: А во-вторых, как? То есть это все было в пакете, ну или в сумках, ну, короче, где-то, и она такая же убиралась дома. Во-первых, откуда у нее миллион?
2: Откуда она мусора на 10 килограмм набрала? Это тебе не...
3: Нет, это возможно, там XXXXL какой-нибудь пакет черный, куда можно и не только деньги.
2: Ну хорошо, а что ты туда кирпичи складывала?
3: Ну можно еще и человека завернуть. А вот!
2: А что это за человечек 10 килограмм?
3: Очень неприятный и тяжелый.
2: Донести
3: привод до реки.
0: Слушайте.
3: Ой, мне
2: ой, кошмар. Ладно, друзья, давайте послушаем хорошую музыку. Иногда все-таки ее надо слушать. Так, в принципе, и называется наша песня. Не про слушать, а про иногда. Поет ее Филатов и Карась. Господи, прости, давайте узнаем,
0: Карерас,
2: кто это.
0: Карерас, какой Карась? Карерас.
2: Филатов и Карась.
3: Ну пусть будет Карерас. Карась и краб. Ну какая нам разница?
2: Карерас. Карерас.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мир полон странными новостями и людьми. Давайте посмотрим на некоторых индивидов и примеры.
2: Очень сильно. Вот можно тогда я уже начну, раз интро было сделано. Короче, смотрите, я не против, но это уже чересчур. 250 татуировок ради любви. И тут можно фантазию как бы по полной программе пустить, чтобы она разыгралась. Но вы ни за что не догадаетесь, о чем эта новость.
1: Так-так.
3: Ну, мужчина, про любовь, про татуировки.
2: Да, если бы. Тут другое слово. И вот Андрей уже даже прокомментировал. Я надеюсь, он вспомнит свой комментарий и его повторит. Короче говоря, мужчина набил себе и своей девушке 250 татуировок с его собственным именем. На лице, на теле, буквально везде. Ну, а как теперь выглядит девушка? Ну, как бы вот это отдельная история, которая немного умалчивает.
1: Если вы искали нулевого пациента по абьюзу, то вот он.
2: Вот.
3: Абьюз, это... мне кажется, это как-то вот по-другому вообще. Это
1: магнум опус просто.
2: У меня вопрос другой. А? Если его девушка в коме, и он такой, ну а что просто так сидеть? Буду развлекаться как могу.
1: То
2: ну,
1: есть
2: и...
1: ты его сейчас оправдываешь,
2: я
1: типа, мол, он приколист?
2: Я не оправдываю, я пытаюсь понять эту девушку, которая позволила так с собой поступить. Ну как бы, ладно, смотрите, еще раз говорю, я за татуировки. Я сама, у меня много татуировок, я их люблю.
3: Ребята, их обоих просто к психологу. Вот
2: однозначно. Казнить нельзя помиловать.
3: И вот где тут запятая, скажи мне. Ладно, я вам расскажу одну клевую совершенно новость. Она прилетела из Узбекистана. Там сельский учитель 29 лет подряд варил плов в удобном старом казане. И случайно проходившие мимо археологи ахнули. Оказалось, что этому казану больше 2000 лет.
1: Вау.
3: И он был
1: да
3: создан еще до нашей эры.
2: Круто!
3: Вы можете себе такое представить?
2: Я так это все люблю.
1: Что до нашей эры?
2: Нет, стари...
3: археологи?
2: Вообще, вот это вот все, да. Все, что связано с археологией. Как бы раскопки, с вот эти вот затерянные какие-то там, не знаю, корабли, здания, заброшенные. Да. Это так круто.
3: Ты знаешь что, я абсолютно не удивляюсь, глядя на то, что ты вчера, там позавчера ездила к шаману куда-то там на север. Не удивлена вообще ни разу.
1: Друзья,
2: как
1: давайте, давайте я разбавлю этот шок от новостей и людей. Немножечко милоты.
2: Давай, да, немного надо.
1: Вашу жизнь.
2: Давай.
1: Сотрудники компании, не буду ее называть, работающие на пароме, не буду его называть, обнаружили...
2: Что-то назовешь вообще?
1: Зачем ты вообще читаешь новость?
2: Да, да. Да.
1: Обнаружили...
2: Не буду говорить, что.
1: Да. И для кого?
2: И для кого, да.
1: Обнаружили розового игрушечного ослика.
2: Какая прелесть. Значит... Почему он розовый?
1: То есть у тебя такой вопрос, да? Понимая, что игрушку потерял некий маленький пассажир, да, ну, либо больной взрослый, добряки решили воссоединить ослика с хозяином. Они опубликовали... Ослик игрушечный, ребята, если что.
2: У него был чип?
1: Говорю еще раз, он искусственный.
2: Ну, это значит, ничего не значит.
3: Ну, у него был ошейник с чипом.
1: Можно принадлежность считать, да?
2: Точно, ты же не хочешь ничего называть.
1: Они опубликовали несколько сообщений в соцсетях, да не простых, а с целыми фотографиями с огромным количеством, которые иллюстрируют приключения этой игрушки. Ослик, которого в итоге назвали Чуро, погулял вообще по всему парому и погулял по огромному количеству мест, городов и даже стран. Вот, эти сообщения попались на глаза Эбигейл Бродрип. Да, что? Эбигейл Бродрип, чей 5-летний сын Альфи и был тем самым растеряшей, случайно расставшийся с осликом. Теперь игрушка вернулась к владельцу. Кстати, раньше Альфи называл своего игрушечного друга просто осликом, но теперь осел переименовался в Чуро.
2: Я хочу быть этим осликом. Я тоже хочу попутешествовать, тем более бесплатно.
1: По паромчику.
2: Да, конечно. И пусть со мной публикуют всякие истории. Я не знаю, что еще сказать, чтобы меня тоже взяли.
1: На этом счастливом звуке давайте послушаем рекламу.
0: Прогрев шоу на первом.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
5: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.

0: «Автотрейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон-Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон-Лицон. Звездочка 6-120.
2: В соответствии с уставом мероприятия.
3: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
1: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Реклама.
1: Прогрев шоу на Первом.
7: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
8: Либо оно просто прекрасным образом и произойдет все через это время, либо через какое-то время можно просто вернуться к этому вопросу и еще раз его задать, потому что вот, ну, в ближайшее время предложения не видно.
7: Лидия Топельберг.
9: Первому радио 25 лет.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев. Шоу на Первом. Реклама.
1: Так, ребят, а ну-ка быстренько готовьте ушки, потому что сейчас будет жарко. У меня, например, прям голова кругом идет. Новый проект, новые гости, все новое. В студии у нас Лилия Городецкий из Тидар приехала лично к нам, да, для того, чтобы рассказать про мифца Синай Батьям. Правильно все, Лилечка?
2: Да, привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Слушай, давай вот сразу с вопросов. Вот расскажи, пожалуйста, что там за квартиры такие строятся? Слышала, что, ну, прям что-то очень грандиозное.
2: Ну, это два великолепных бутик-дома.
1: Так.
2: 13 этажей.
1: Уже
2: невысотные,
1: хорошо.
2: Невысотные, как строятся в этом районе. Кстати, район очень обустраивается. Окруженный зеленой зоной.
1: Так.
2: Сзади парк. Вот, а впереди идет как улица, и через дорогу идет уже торговые центры.
1: Вот, ты уже начала говорить про инфраструктуру. Что еще? Вот торговый центр, какие еще магазины, может быть, детские сады, школы, что там вообще рядом будет?
2: Ну, во-первых, есть дом культуры, это Ильхара Тарбут. Есть торговый центр с большим выбором разных магазинов. Рядом,
1: они уже готовы? Они построены?
2: Это напротив дома, вот переходишь дорогу, и вот этот центр у нас существует.
1: А, понятно, так. Окей. То есть вы очень выгодно так выбрали место, да? Молодцы.
2: Потом есть рядом университет Птуха, это открытый университет. И 10 минут ходьбы, ну, в зависимости, кто
1: как
2: идет.
1: Ходит, да. Скорость.
2: Вот каньон Батьям большой. Вот, и... Насчет инфраструктуры, очень удобный выезд на Айлон, без всяких пробок, ты не стоишь в среди города.
1: А вот для тех, у кого нет машины, есть там автобусные остановки, все это ли как бы вот в шаговой доступности, вот как это все там обустроено?
2: Вот открывается дверь из самого дома, и сразу есть автобусная остановка, вот, и, например, 10 минут, 15 минут ходьбы от электрички большой.
1: Так.
2: Ракеветкве,
1: да. Ракеве, да.
2: Вот. И кому нужно трамвайчики, там тоже вот выходите 10-15 минут, выходите, есть вот трамвайчик по всему городу.
1: Прекрасно. То есть все доступно, все как бы с удобствами для наших любимых граждан. А вот скажи, давай немного теперь поговорим про сами квартиры. Если в этих квартирах сразу мамат, это очень сейчас актуальная тема, с учетом пансления, к нам быть в нашей стране, ну и, соответственно, на каждую семью, ну, если не одна, так по две машины. Вот по поводу парковок. Все ли есть это уже в проекте?
2: Ну, по поводу парковок, есть минус 4 этажа,
1: так.
2: Уже готовых. Сколько парковок, это можно позвонить звездочка 8383, поговорить с нашими консультантами, которые объяснят в подробности.
1: Угу.
2: Второй вопрос.
1: По поводу мамады в квартирах.
2: Обязательно в каждом доме строится, есть мамад.
1: Так.
2: Причем к квартире еще прилагается кладовая.
1: О, тоже хорошо. То есть махсан, да, как у нас там
2: принято
1: говорить?
2: Ну да. Махсан. Я просто искала долго это слово на русском.
1: Да, ты молодец. Я решила упростить. Чем проще, тем лучше. А вот скажи, этот по поводу махсана, он в квартире или за пределами? Потому что сейчас фишка как бы за пределами квартиры это все строить.
2: За пределами. Опять же, все, что касается... во-первых, можно посмотреть, уже четвертый этаж достроен, и назначить встречу, и посмотреть в самом проекте, где махсан, где парковка, какая квартира. Вот.
1: Еще, смотри, по поводу какая квартира. Есть ли там опции комнат выбрать? Или, например, как очень многие, знаешь, сейчас делают, вот они покупают от каблана, да, как бы квартиру, а потом под себя как-то ее хотят перестроить. Или вы настолько все продумываете, что уже перестройка самой этой квартиры, она не нужна?
2: Ну, конечно, перестройка самой квартиры не нужна, но всегда люди с разными...
1: Со всякими разными вкусами, вот. Подходом к своему уюту.
2: Да, вот до четвертого этажа сейчас уже стройка
1: завершена.
2: Завершена. И есть 13 этажей.
1: Да.
2: Если кто выберет квартиру на пятом, шестом до 13 этажа, то да, есть возможность сделать типа перестройку стен.
1: Угу.
2: Ну, кроме мама, да.
1: Ну, понятное дело.
2: Вот, бесплатно. А кто, конечно, с первого по четвертый квартиры, которые готовы, то это уже стоит денег.
1: А, то есть, соответственно, когда они позвонят по номеру телефона, звездочка 8383, и договорятся приехать и лично, воочию, как говорится, на это все посмотреть, то вы этот момент проговариваете, что те этажи, которые сейчас не готовы, их, возможно, на бумаге посмотреть и немножечко как бы все это под себя переделать.
2: Да, конечно.
1: А когда вот проект, ну, как бы завершится свою постройку, когда он уже будет уже прям готов, чтобы вот прям все это увидеть, а возможно даже и пощупать эти стены?
2: Насколько я слышала...
1: Так. Мы 20... только тебе и доверяем.
2: Лето 28-го, но лучше позвонить звездочка 8383 и поговорить с консультантами. Это... Все, это даже можно назначить встречу. Она абсолютно без обязательств, консультация бесплатна. Звоните, спрашивайте, и вы получите ответы на все вопросы.
1: Скажи, вот ты сказала звоните. Так как у нас русское в основном радио, да, как бы и слушают нас русскоязычные люди, может быть, там не совсем с ивритом у них беседр гамур, как бы у нас сказали, да. Скажи, есть ли возможность, вот, чтобы они консультацию получили на русском языке?
2: Да. Когда они позвонят, и им будет удобно говорить на русском языке,
1: так,
2: то этот непосредственный звонок перейдет ко мне. Меня зовут Лилия, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы.
1: Лилия, во-первых, огромное тебе спасибо. Ну, что могу вам сказать, дорогие мои радиодрузья? У меня, например, до сих пор еще голова идет кругом, но в хорошем смысле этого слова. Лилия, еще раз огромное тебе спасибо, что ты заглянула. Ну, а вы, дорогие наши друзья, все слышали. Можно записаться, можно приехать, своими глазами посмотреть, как строится дом, задать личные вопросы, все, которые, вот, ну, возможно, сейчас у нас в голове не поместились, и мы их не смогли озвучить, поэтому звоните прямо сейчас, звездочка 8383, еще раз повторю для тех, кто не успел записать, и повторю это достаточно медленно, звездочка 8383.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Лидский квас. Любимый квас.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Жаркое лето в «Центркар».
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: «Центркар Азур».
7: Дерех Ашива 9.
9: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Прогрев-шоу продолжается с Кристиной Кипнис,
2: с Леной Семеновой
3: и Андреем Ежовым. А что это ты меня так вот...
2: А я заигрываю, знаешь почему?
3: Нет.
2: Вот смотрите, есть такой город, где нельзя, внимание,
3: так,
2: запрещены на государственном уровне коты и кладбище. Да. На карте мира нашелся этакий такой город с одним из самых странных правил. Там официально запрещены кошки и кладбище. Целый список законов этого города, ну, как бы, может позавидовать, ну, прям любой сценарист комедии. Да, ну-ка.
3: Я могу предположить, что этот город где-нибудь на севере, поэтому
1: Лангир
3: кладбище...
1: где-нибудь на Шпицбергене.
3: Да, что кладбище там запрещены, потому что, извините...
1: Медведи.
3: Мало того, что медведи, это все дело не разлагается.
2: Кошки.
1: То если там мыши... А что они на медведи нападают?
2: Кошки?
1: Да, кто,
2: я? Потому что мыши закончились.
3: На медведина? О, как вы, как вы глубоко копнули.
1: Ты так это сначала не понял, а потом как понял.
3: Да, да, да. Слушайте, если вот копаться в новостях, вот тут новостишка прилетела из Индии, вот мне кажется, совершенно вот какая-то такая прозаичная, и, честно говоря, я не понимаю, как можно быть таким, как бы сказал Задорнов, тупым. Вор проник в частный дом утром. Короче, там... пошерстил все это дело, собрал на крыльце велосипед, триммер и 10 пакетов с вещами. А потом решил... А потом решил перекусить. Нашел в холодильнике бутылку водки, выпил ее и уснул прямо в прихожей, где его и застали хозяева и полиция.
2: Вот если бы остановиться до того, как он выпил водки и уснул, то я бы подумала, что это просто сын-подросток, который вернулся домой, потому что ему не давали такой возможности, потому что он когда-то заявил и не один раз, что я взрослый человек, это свою жизнь, я сам строю и решаем в своей жизни, и все он сам.
1: Господи.
2: Ну а потом вот немножко вся моя теория посыпалась.
3: Из-за бутылки водки.
2: Да.
3: Я всегда говорила, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: И репутации, получается.
1: Девочки, а мы всегда об этом говорим.
3: А репутация, между прочим, очень еще вредит гололед.
2: Это да.
1: А мы всегда же об этом говорим, о том, что алкоголь вредит не только здоровью, но и репутации.
2: Да, нам за это платят.
1: Потому что, ох, как ты утром-то просыпаешься, и что узнаешь в себе. Друзья,
2: что шпагат умеешь делать.
1: Ага.
2: До вчерашнего вечера не умел.
1: Один раз.
2: Да, да,
1: и до конца.
2: И чё, и чё?
1: Девочки, вы же помните, дорогие радиослушатели, вы же помните и знаете, как вам бабушки, дедушки, мамы, папы рассказывали историю, как они шли до школы 18 миллиардов километров.
2: Да. А чё мне
1: через
2: истории? Я сама так добиралась до школы.
1: Вот, хорошо. Значит, ты в каком-то смысле дедушка или что?
2: Я в каком-то смысле
3: бабушка.
1: И действительно, у нас ассоциация с тем поколением, как с очень сильным поколением. И есть еще одна новость, которая подтверждает лишний раз это поверье, так сказать.
2: Давай уже.
1: Лю де Фан.
2: Так.
1: И это не француженка.
2: Нет.
1: Это китаянка.
3: А.
1: Значит, преспокойно шла вдоль реки в Суйси. Это провинция Аньхой в Китае.
2: Вот здесь уже на Китай больше похоже, да.
1: Когда услышала крики о том, что с моста в воду упал человек.
3: Так.
1: Внимание, ей 71 год. Как вы думаете, что она сделала?
2: Прыгнула в воду.
1: Совершенно верно. Она бросилась в реку и, добравшись до этого, значит, утопающего, на поговорку «спасение утопающего — дело рук самих утопающих», это она плюнула с высокой колокольни и сказала: «А я его спасу». И спасла аж мужика 30-летнего возраста.
3: Слушай,
1: довольно основательной комплекции. И при этом, внимание, спасительнице пришлось побороться с незнакомцем, который еще и пытался покончить с собой, будучи в воде. Он не хотел, чтобы ему помогали.
2: Нет.
1: Но спасла.
3: Слушай, бабуля была пловчихой?
1: Нет.
2: В прошлом. Ты это имела в виду?
1: Слушай, китайцы, они, в принципе, они очень заботятся о своем физическом и ментальном здоровье, поэтому для них это очень важно. И то, что она вытащила, это китаянка 71-летнего, 30-летнего, борющегося с ней мужика, это уже показывает то, насколько она внутренне и внешне сильна.
2: Если он с ней боролся, надо было его там и оставить.
1: Это как в анекдоте Янковского: дурак, я тут живу, да?
2: Ну, если он, ну, как бы, а зачем против совершать, как бы, добрые дела против воли человека, которого это все совершается. Не
3: ребята,
2: хочет, не надо.
3: Я тут прочитала еще одну новостишку из Эстонии, коротенькая совершенно, но мне кажется, обо всем говорит о многом. Губернатора уволили с должности из-за того, что он выложил в соцсети фотографии в слишком обтягивающих велосипедных лосинах.
2: Я бы тоже уволила.
3: Что, по мнению комиссии, порочит достоинство поста.
2: Полностью согласна.
3: А
2: полностью.
3: Как еще?
2: Ну это нет, ну это, ну пожалуйста.
3: Ну почему?
2: Ну потому что если он не велоспортсмен,
1: цераптор,
2: то не надо. Потому что это ужасно.
3: Окей, хорошо, но дело в том, что в чем еще вот кататься-то на велосипеде? Че?
1: Не знаю, мы в детстве
3: шаровары,
1: катались без
3: чтобы
1: всего.
3: Они в цепях вот это вот все застревали. Да.
2: Как
1: Лен, я вообще босиком катался вот с этими шипастыми.
3: Вот.
1: Пробивал себе ноги, но каталась. Лошадь кушала, старалась, как говорится.
3: Главное, чтобы эти лосины были не леопардовые.
1: О, это будет очень странно.
2: Да там уже не важно. Расцветка вообще, поверьте, не нужна.
0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: В завершении этих двух часов позитива, радости и хорошей музыки вот вам еще одно классное предложение. Друзья, если вы ищете действительно большую, комфортную квартиру в Батьяме, то, во-первых, вы должны взять телефончик, вот смартфон у вас в руках, или даже если он кнопочный, все равно кнопочки есть. Берете и пальчиком нажимаете звездочка 8383, и вы дозвонитесь в Тидарме в Цасинай Батьям. Друзья, это жилой проект в востребованном районе в центре, сами подумайте, Батьям. Конечно, большие и просторные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Часть квартир с видом на море. Ну, это просто что-то потрясающее. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании Тидар. И позвонившим прямо сейчас звездочка 8383. Скидка до 215 тысяч шекелей в зависимости от метража. И удобные условия оплаты. Вы платите, значит, 20% при подписании, а остальное к моменту непосредственно заселения. Звездочка 8383. И, друзья, предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Друзья, Тидар Мевца Синай Батьям. Кто хочет квартиру, берем телефон и нажимаем звездочка 8383. Все по выгодной цене и очень крутые квартиры. Сам видел, могу подтвердить.
0: Реклама.

0: бегом, сэмганом, все кен, а-а, но рам да гейчи, она ма сейвьё на
1: краю. Два часа позитива и хорошей музыки подошли к концу. 8 часов 54 минуты утра, 26 июля 26 года. Также подходит, помимо двух часов нашего позитива, еще и к концу июль. Но ничего страшного, мы не отчаиваемся, потому что впереди много интересного. Вот что
2: куда ты
1: что?
2: Куда ты спешишь про конец июля? Еще целых дофига и больше дней.
1: Они пролетят тогда.
3: Ну, когда пролетят, тогда и скажешь, что все конец июля.
1: Кто там говорил, что я зануда?
2: Короче, никакого конца июля нет. Отменяем! Еще целых пять дней.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной не мчалось.
1: А что мы точно не отменяем, это то, что сразу после нас, сразу после прогрев-шоу, сейчас, прям вот сейчас, в 9 утра будет, внимание, колесо обозрения с Павлом Маргуляном, обзор всей актуальной прессы, друзья, не пропустите, в 9 утра. Именно «Колесо обозрения» и именно с Павлом Маргуляном.
2: Кстати, друзья, а вы знали, что у Первого радио есть свой YouTube-канал? А вот теперь загибаем пальчики. Там есть видео, архивы, шорты. Короче говоря, теперь вы не только слышите наши прекрасные голоса, но и видите нас вживую. А если вы, как и я, любопытный и хотите знать историю своего города, да и вообще городов Израиля, залетайте в плейлист «Города Израиля». И это важно и классно. А самое главное, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Короче говоря, давайте еще раз. Для вас видео от нас, а для нас от вас комментарии. Так что не стесняйтесь, пишите, подписывайтесь.
3: От нас, для вас.
1: Не
3: нам,
1: мы, а вы.
3: Не мы, а вы.
1: Не нам,
3: они,
1: а вам.
3: Да. Ребят, на этом прогрев-шоу завершает свою работу, но мы с вами обязательно встретимся уже завтра в 7 часов утра на том же месте, как говорится, в тот же час. Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
1: И Лен Семенова.
3: Все, ребят,
1: пока.
2: Бай-бай-бай.

0: when I spent the summer on you.
1: Прогрев шоу на первом.
2: Вырубай микрофон.
3: Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Батьям, звездочка 8383.
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Встречайте «Физ».
10: Физ.
9: Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
10: «Физ» – идеальный сидр.
9: «Физ». Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
11: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Srim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Srim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
12: Жаркое лето в Центркар.
13: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
12: Звоните 03-558-5458.
14: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон ЛиЦион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
3: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
2: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
6: Лена Семенова.
15: Первому радио 25 лет. Новости.
16: Цель запретил палестинским рабочим въезд в израильские поселения. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блуд запретил палестинским рабочим въезд в израильские поселения в Иудее и Самарии после серии терактов. Исключения могут быть предоставлены на строительных объектах по запросу поселений. Напомню, что после трех терактов, произошедших менее чем за сутки в пятницу, армия обороны Израиля усилила меры безопасности в Иудее и Самарии, перекрыв ключевые дороги, десятки въездов в населенные пункты и установив дополнительные блокпосты. Палестинские источники сообщали о многокилометровых пробках и серьезных перебоев в движении в районе Шхема, Рамалы и Иерусалима. Ограничения были введены для предотвращения новых нападений. Президент США Дональд Трамп пока отказался от планов резко расширить военную кампанию против Ирана, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в администрации. Решение было принято после совещания с советниками и членами кабинета в минувшую пятницу. Одной из главных причин стали опасения по поводу истощения запасов противоракет «Патриот» и других средств ПВО на американских базах на Ближнем Востоке. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил, что крупная операция технически возможна, но значительно сократит возможности центрального командования США отражать ответные удары Ирана. К концу апреля Пентагон израсходовал более 1200 ракет-перехватчиков «Патриот» стоимостью свыше 4 миллионов долларов каждая, напоминает «Нью-Йорк Таймс». Полиция Берлина объявила, что опознала подозреваемого в причастности к автомобильному теракту на гей-параде, но он еще не арестован. Полиция не раскрыла его имя, сообщив лишь, что он известен как исламист. Также уточняется, что в результате теракта один человек погиб и 17 получили ранения, трое из которых находятся в критическом состоянии. Как сообщалось ранее, автомобиль въехал в толпу людей в районе парка Тиргартен, где проходили мероприятия «Кристофер Стрит Дэй», крупнейшего ЛГБТ-прайда Европы, который проводится в столице Германии с 1979 года. Один из очевидцев рассказал изданию, что белый фургон на большой скорости врезался в толпу людей. После этого из машины вышел человек и скрылся. В ближайшие дни в Израиль из Белграда будут доставлены останки деда и бабушки Теодора Герцля, провозвестника создания еврейского государства. Как сообщает Исраэль Айом, останки предков Герцля 5 августа в 77-ю годовщину его погребения в Иерусалиме будут перезахоронены рядом с внуком. В столице пройдет торжественная церемония с участием премьер-министра Бениамина Нетаньяу и президента страны Ицхака Герцога, которые подтвердили свое участие. Издание отмечает, что дед Герцля – единственный из братьев, кто не перешел к христианству и твердо держался своей еврейской идентичности. И о погоде. Сегодня температура воздуха будет соответствовать среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Колесо обозрения».
17: עיתון, אמור בתגובה שהעניין...
18: לא נכון לביטחון המדינה.
19: מדינת ישראל הם מייצגים
20: לברזנו למבצע אנטבה.
21: קליסו הבזריניה, ספבלם מרגוליאנם.

Доброе утро всем, кто с нами на Первом радио, 89.1 FM, ровно 9 часов 5 минут. Наш эфир, начинается наша эфирная неделя, третий час эфира, как всегда, программа «Колесо обозрения». Газета «Исраэль Айом», «Аарец» и «Идиот Ахронот» вместе с нами. Мы, Лена Семенова и я, Павел Мургулян, вместе с ними и вместе с вами. В общем, мы все вместе здесь, на 89.1 FM, составляем информационную картину конца недели с помощью нашей печатной прессы. Так, напомню, что эта программа выходит в эфир 4 раза в неделю у нас, с воскресенья по среду включительно, или, как мы любим говорить, я люблю точно, включательно. И она транслируется в Ютубе, она сейчас транслируется, как я понимаю, в Ютубе. То есть нас показывают, Лен, ты понимаешь, что нас показывают? Пожалуйста, поответствуйте. Веди себя в студии. И, то есть, она потом остается, и можно посмотреть, если вы пропустили какие-то новости в любое удобное вам время. На странице Первого радио в Ютубе. Итак, приложения сегодня стандартные. «Демаркер» и «Галерея», соответственно, «Экономика и культура». Это газета «Аарец». Приложение «Спорт» в газете «Идет Ахронот», которое в последнее время выходит несколько раз в неделю. Ну, было понятно, когда проходил чемпионат мира по футболу, то есть было много о чем писать. Посмотрим, как после окончания чемпионата будет ли газета держать этот самый формат, то есть выпускать спортивное приложение несколько раз в неделю. Хотя с приближением августа и конца лета спортивных событий будет больше. У нас начнется чемпионат по футболу и много других мероприятий. Будет о чем писать. Давайте, раз уж я держу приложение «Спорт», сегодня главный материал посвящен... приближается еще одно событие, но относительно приближается. 28-й год, Олимпиада в Лос-Анджелесе. У нас Соединенные Штаты, столица двух крупнейших спортивных событий последние два года. Чемпионат мира по футболу и Олимпиада в 28-м году. И «Идиот Ахронот» направили своего журналиста, своего корреспондента в этот город, столицу Олимпиады 28-го года. И он рассказывает, что он там видел. Самый большой бассейн, который он видел вообще в истории. Превращение концертного зала в спортивный зал. Значит, какой-то памятник ли Коби Брайан, Анцаха какой-то будет установлен в Олимпийской деревне. И комнаты для спортсменов, не в каждой из них будет кондиционер, пишет он. С учитывая то, что бывают наплывы жары страшные, это не самая хорошая новость для спортсменов, как вы понимаете. Но вот на

Не знаю точно название всех баскетбольных клубов NBA, но это будет клуб, в котором он и закончит, Филадельфии, в общем-то. А, значит, здесь 76ers, может быть, вот так она называется, потому что здесь 76 написано. Конец его карьеры, судя по всему, он проведет вот в этом клубе. Ну, газета только обзором дает успех израильских футбольных клубов, которые начали свое участие в международных соревнованиях в четверг. Вот такие новости. Программа телерадиопередач всегда печатается в приложениях. Пару страниц досуга, кроссворды, судоку и гороскоп. Так выглядит приложение «Спорт». Мы с вами теперь сразу про главные новости. Главные новости всех газет сегодня — это теракт, который случился в конце недели. Фотографии двух наших бойцов погибших. Вот, казалось бы, войны нет, а теракты продолжаются. И Мутар Леперсум, вот эти сообщения снова появились. Фотографии двух погибших во время этого теракта. На первой полосе газеты идет «Ахронот», и на первой полосе «Исраэль Айом». Юваль Эзра и Бная Мальт. Фотография столкновения с палестинцами на первой полосе газеты «Арец». Все в том же столкновении, в котором погибло двое наших солдат. Пигуар, Ацхани, Тыгбур, Кухот, Бахашаш, Ласлама. То есть такой заголовок в газете идет «Ахронот». Смертельный теракт, усиление наших, присутствия наших войск и опасения для эскалации в Иудее и Самарии. Таков главный заголовок в газете «Идет Ахронот». В газете «Исраэль Айом» цель — остановить распространение террора в Иудее и Самарии. Здесь дана фотография, как военные броневики едут колонной, ну, видимо, в места для проведения каких-то антитеррористических операций. И вот фотография самого столкновения, оно попало на видео между палестинцами и туристической группы, которая приехала туда, и там уже солдаты появились. Но, в общем, в результате, те, кто следит за новостями, знают, что палестинец похитил и вырвал оружие одного и убил двух наших солдат. Заголовок в газете «Арец»: «Западный берег приближается к воспламенению, скажем так, к широкому воспламенению». И в израильском правительстве есть те, кто видит в этом издавну, то есть возможность. Ну, имеется в виду, газета намекает на то, что перед выборами вот эти теракты и будут использоваться в предвыборной пропаганде какими-то политиками. Значит, это сегодня главная тема, как вы видите, во всех трех газетах наших. Давайте посмотрим, как они, кроме заголовка, как относятся газеты к этому. Так, ну, первый разворот «Исраэль Айом», вторая, третья полоса, это тут частично, тут и Иран, и теракты, и Йов Лимор разместил свою статью о том, что происходит в Иудее и Самарии, и публикуется статистика терактов или попыток терактов, которые были вот буквально в конце недели. В четверг в 12:30, в 3:45 вечером, в 10:00, в пятницу в 8:00 утра, в субботу в 8:20 вечера. То есть газеты высказывают опасения, что террор, это гибель двух наших солдат и усиление террора, это не случайные события, это показывает целое явление, которое может разрастаться, и опасения высказывает сегодня наша пресса на эту тему. Газета «Исраэль Айом» на 4-5 полосе пишет, что Иудея и Самария на грани взрыва. Что еще? В ответ на террор будет продвинуто, ну, видимо, продвинуты какие-то административные решения по поводу строительства 763 квартир в Иудее и Самарии на 7-й полосе, пишет газета «Исраэль» на эту тему. Дальше уже начинается Иран, мы пока оставим в покое. Что пишет «Аарец» на эту тему?
Значит, два израильтяна и четыре палестинца были убиты во время столкновения поселенцев вооруженных, которые вошли... Ну, тут газета пишет о том, что группа поселенцев пошли на экскурсию в арабскую деревню без того, чтобы согласовать это с армией. То есть сами по себе. Ну, и там началось столкновение с местными жителями, которое закончилось вот так трагически.

0: Командование Центральным военным округом просит усиление дополнительных батальонов для сохранения порядка, охраны порядка в Иудее и Самарии. И это, судя по всему, вызовет новый набор резервистов. Вот так в подзаголовке пишет Амос Арель, военный обозреватель газеты «Аарец». А «Йедиот Ахронот» на эту тему пишет несколько материалов, в которых обвиняет в том числе и руководство страны. Вот Михаил Мильштейн говорит о том, что бездействие в отношении насилия со стороны поселенцев, которое продолжается уже довольно продолжительное время на территории в Иудее и Самарии или на Западном берегу, помогает правительству или коалиции электорально. Они как бы своим молчанием поощряют это дело, но значит, повышает опасность стратегическому положению Израиля. То есть за рубежом все чаще и чаще обращают внимание на то, что в Израиле практически ничего не делается для того, чтобы остановить вот этот самый еврейский террор, который так называется, со стороны поселенцев. Во время предвыборного периода некоторым политикам это как бы помогает, но ухудшает стратегическое положение Израиля. Шимон Шифер в своей колонке пишет о том, что Тора учит нас тому, что мы должны уважать гера, то есть людей других национальностей, не евреев, уважать его имущество, относиться к нему вообще с уважением как к человеку. Но Нетаньяху и его правительство ничего не делают в этом плане. Более того, не обращают внимания на это, мягко выражаясь, неуважение или насилие к палестинцам, живущим на Западном берегу, в Иудее и Самарии. Что еще? Бен-Дрор Ямини тоже пишет на эту тему. Он говорит, что смешение населения, еврейского и арабского населения на, в Иудее и Самарии, вообще смешение разных родов населения, тем более на религиозной почве, никогда ни к чему хорошему в мире не проводило. И нету никакой причины думать, что на этот раз это как-то пройдет спокойно. Ну, мы видим, что вот теракты, они продолжаются. Вот так пишет газета, идет охранот на четвертой полосе. Здесь статья Ави Сасхарова. О том, он пишет о том, что кровь, которая была пролита, она и на руках террориста, конечно же, но она и на руках правительства. В ней испачканы руки правительства, которое закрывает глаза на насилие и террор евреев, который происходит без помех уже довольно продолжительное время. Цааль и Шабак как-то устраняются для того, чтобы бороться с этим, и вот мы получаем то, что получаем. Вот такая статья. Здесь идет охранот. И дальше в нескольких материалах высказывают журналисты газеты о том, что этот теракт вызовет попытки повторения такого же теракта в Иудее и Самарии. Это довольно часто бывает, что террористические акты, за ними идут те, кто находится, скажем так, на грани раздумий, а не пойти ли мне совершить такой же теракт, они склоняются к тому, что идут и совершают такой же теракт. Вот есть опасения о том, что это случится и на этот раз. Ну и странички, биографии тех наших двух воинов, которые погибли в этом теракте. Одному 27, второму 32 года. На страничке карикатуры на третьей полосе идет охранот, печатает вот такой. Семья, муж и жена сидят на диване, жена в телефоне, около них стоят дети. У них такое вопросительное выражение лица, которое смотрит на родителей. И папа отвечает: дети, значит, по большому счету наш полет за границу зависит от полета Трампа в Иран или там вот в эту гору Махош, который якобы перемещается в центрифуге. То есть мы полетим или не полетим? Он говорит, зависит от дедушки Трампа. Это зависит, полетим мы или не полетим. Такая карикатура в газете идет охрана. Так, 18 минут. Давайте посмотрим на другие темы, которые на первых полосах. Идет охранот, анонсирует материал на международной 14-й полосе, который на первой полосе назван «Наркотики вместо бриллиантов». Она пишет здесь о том, что Бельгия становится столицей доставки кокаина в Европу, в бельгийский Антверпен из Южной Америки, и оттуда распространяется и в самой Бельгии, и по Европе. Дальше. «В ритме сердца». Вот такой заголовок. Статья на 12-й полосе анонсирована на первой. Ярден Бивас, когда он возвратился из плена Хамаса, он рассказал о своей любви, любви своей семьи к музыке в стиле металл. И сейчас, значит, в рамках очень такой инициативы, которую проявляют любители этой музыки, любители металла, значит, приходят на концерты в этом жанре с майками, на которых Ярден Бивас изображен. Вот здесь один из них на фотографии. «Карка Мациют». Дальше газета пишет статью о... Ну, у нас намечается полет Беньямина Нетаньяху в Вашингтон. Завтра он вылетает, в среду прилетает, в четверг он должен встречаться с Трампом. Таков вроде бы таково расписание. Но газета пишет о том, что у нас происходит с этим самолетом «Канав Цион», то есть «Крылья Сиона». Она говорит, что мы тратим на него огромные деньги, а летает он очень мало. Используется он очень мало. Вот такой материал. Но мы дойдем до внутренних полос газеты, более подробно поговорим. Исраэль Айом на первой странице, кроме, значит, 4/5 полосы страницы, посвященной вот обзору теракта, того, что произошло в конце недели, пишет еще два материала. Значит, останки дедушки и бабушки Теодора Герцля будут перенесены и похоронены на горе Герцля рядом с ним 5 августа. Это произойдет. И вот, если вы думаете, что, значит, история, сага, я бы так сказал, с Таир Радой закончилась, то я тоже думал, до того, как взял в руки газету «Исраэль Айом», значит, она размещает фотографию этой девочки, убитой в Кацрине много лет тому назад. Роман Задоров, вот эта вся история, да, известная, наверное, большинству наших слушателей. Будет обнаружен настоящий убийца, вопросительный знак. Значит, дело Таир Рады открывается снова. Значит, глава отдела расследований полиции дал указание на основе новых технологий, которые появились в руках у полиции, исследовать новые какие-то данные, улики, которые есть в руках полиции. Вот такой материал в газете «Исраэль Айом». Что у нас? У нас реклама и взгляд Лены Семеновой. Поэтому реклама, а потом продолжим вторая часть нашего обзора.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар», звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
4: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Жаркое лето в «Центркар».
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: «Центркар Азур».
9: Дерех Ашива 9.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Реклама.
11: Он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Лев Николаевич Толстой.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Газета «Арес» перед нами, «Колесо обозрения», часть вторая. Посмотрим на другие материалы, которые на первой полосе этой газеты. Трамп, цитата, «Иран хочет говорить, и я слушаю их, прислушиваюсь к ним». Очередное вот заявление Дональда Трампа. Все ожидали, что в ночь с пятницы на субботу, по-моему, Трамп грозился провести широкомасштабную атаку Ирана, которая неизвестно чем закончилась бы. В Израиле тоже высокая боевая готовность, но атаки не было, и Трамп заявил, что вот Иран хочет возобновить переговор. Он готов их внимательно выслушать. Бли хашмаль, без электричества, без воды, то есть тысячи и сотни или десятки тысяч палестинцев живут в палатках из пластика, которые, как понятное дело, как нагреваются летом, и третье лето подряд они живут в таких условиях. Невозможно спать в таких условиях. Вот здесь фотография пожилого мужчины, который поливает водой маленького мальчика. Сделано в секторе Газа. Дальше. Мы были совестью протеста. Значит, сотни людей пришли на Кнессету, где стояла палатка протеста. А отец, потерявший своего сына, Яков Годо, решил свернуть свою палатку, которая там чуть ли не 7 октября была установлена. Ну вот многие пришли на эту процедуру прощания с таким видом протеста. И дальше газета печатает такую, я бы сказал, апокалиптическую фотографию. Люди сидят вроде бы на пляже, песок, рядом какой-то водоем, дерево, а на горизонте клубы огненно-серо-черные. Это пожары в Европе, на юге и востоке Европы. Газета пишет, что более 250 тысяч людей были эвакуированы в районе, южных районах Франции, в районе Бордо, в Испании, из-за огромных пожаров, которые там происходят. Вот такая информация на первой полосе газеты «Арец». Давайте теперь я буду продолжу листать газету «Идет Ахронот». Ну, информация о теракте, это я вам рассказывал. Дальше биографии погибших наших солдат. Реклама. Встреча на высшем уровне, на которой Нетаньяху будет убеждать Трампа. Пизгаты Шехнуим, так написано. То есть Нетаньяху летит убеждать Франта. Я сказал Франта, это оговорка по Фрейду была точно. Вот это уникальная, она должна войти в историю. Вместо Трамп я сказал Франт. Значит, здесь такая информация, что Нетаньяху вылетает в Соединенные Штаты. Дальше встретится во вторник, написано, я думал, в четверг. Бьем шлиши написано в Трампе, и будет участвовать в похоронах сенатора Линдси Грэма. Значит, это критический момент для Ближнего Востока. Тегеран и Вашингтон находятся на точке кипения. Пайлот в Ливане начался, где израильская армия будет уступать место некоторой географической точке ливанской армии. Ну и возможный договор, который подписан администрацией Трампа, но должен быть утвержден в Конгрессе, о том, о сотрудничестве в мирном атоме для Саудовской Аравии, который может строить у себя атомные электростанции. Там непонятно, позволит ли обогащать уран на своей территории или не позволят. Значит, как я понимаю, многие решили, что Трамп, после того, как договор был подписан, а Трамп на следующий день у себя в социальной сети написал, что этот договор увязан с нормализацией с Израилем, хочу напомнить, что то, что написано в договоре, важнее того, что написал Трамп в своей соцсети. И пока никакой нормализации, де-факто саудовцы заявляли, что этого нету в договоре. В общем, вот эти критические моменты. В то же время Итамар Райхнер, автор этой статьи, пишет, что глава правительства не хочет выглядеть как человек, который толкает Трампа к войне с Ираном, потому что его и так уже в Америке обвиняли в этом перед предыдущими войнами с Ираном. В общем, вот такая сложная позиция. Посмотрим, чем закончится визит. Значит, тут над этим материалом вот такая строчка: в Израиле предполагают, что Иран не позволит эскалации в заливе, которую нельзя будет контролировать. Ну, все это вокруг Армузского пролива, как вы знаете, имеется в виду. Так, Цахи Анегби. Напомню, что человек, который до недавнего времени возглавлял Совет по национальной безопасности, был уволен Нетаньяху с этого поста, потому что он несколько раз высказывал несогласие с какими-то шагами Нетаньяху. И сегодня он размещает материал, который, суть которого понятна из его заголовка. «Опасность саудовского атома». То есть разрешение саудовцам что-то делать в плане мирной энергетики, построить атомную электростанцию, неизвестно, будут ли они, разрешат ли им обогащать уран на своей территории, значит, пойдет цепочка. Мы вот думали, что в Иране главная опасность этого, а тут вот, оказывается, намечается вот такой обходной маневр. Саудовской Аравии могут позволить мирный атом, следом за ним Турция заявит то же самое, и, возможно, Египет заявит то же самое, то есть Ближний Восток начнет вот так вот преобразовываться в плане ядерной энергетики. И вот Цахи Анегби пишет, что в этом, конечно же, опасность. Статья о том, что Карим Хан, здесь на 8-й полосе, прокурор Международного уголовного суда, который инициировал выдачу ордера на арест Нетаньяху и Галланта. Против него вскоре возникли подозрения в домогательствах там одного юриста, юристки из Малайзии. Ну и эти подозрения дошли до того, что было голосование за устранение его от занимаемой должности. И большинство стран, 82, минимум должно было быть, по-моему, 65, проголосовало 82 за то, чтобы его отстранить от с должности прокурора Международного уголовного суда. Значит, «Белый слон с крыльями. Пиль лаваном и кнафаем». Такой заголовок в отношении нашего, я бы сказал, ихнего, да, Нетаньяху и герцога самолета. В основном они летают на этом самолете, чаще Нетаньяху, но полетов не очень много. Значит, газета пишет статистику про этот самолет. Значит, статистика: за крыльями «Кнаф Циона», так он называется, «Крылья Циона». Значит, самолет этот стоил нам 365 миллионов шекелей. Начал он летать в сентябре 23 года. Главные полеты: Соединенные Штаты, Венгрия и Румыния. Ну, в Румынию летал наш президент, в Венгрию летал, я так понимаю, Нетаньяху, и в Соединенные Штаты летал Нетаньяху. Ну, и стоимость его содержания была 6 миллионов 270 тысяч в 2023 году, 34 миллиона 180 тысяч в 2024 году и 18 миллионов 670 тысяч в 2025 году. В общем, статья о том, что самолет дорогой, из канцелярии премьер-министра заявили, что это стратегическое достояние государства Израиль. Вот такой репортаж о работе этого самолета. Но сейчас, вот завтра он, видимо, опять полетит в Соединенные Штаты. Так, дальше. Столица наркотиков, новая столица наркотиков Европы, вот этот тот материал о Бельгии. Газета пишет о том, значит, в подзаголовке написано: «Больше кокаина, чем шоколада». Бельгийский шоколад, если кто пробовал, знает, что это такое. Значит, именно Бельгия, спокойная, такая умиротворяющая Бельгия, становится воротами доставки южноамериканскими картелями наркотиков в Европу кокаина. Используется через порт Антверпен, это делается. Ну и в результате разрастаются банды по продаже наркотиков, которые устраивают стрельбу на улицах городов Бельгии. Значит, чиновники и сотрудники порта или подкупаются, или угрозы им создаются. Значит, есть взятки, есть коррупция в каждом углу, заявил один из судей, который ушел в подполье, чтобы его там не ликвидировали. Значит, работает или подкуп, или угрозы. Вот такая статья про Бельгию. Дальше статья про Индию. Это «Международное обозрение», газета «Идет Ахронот». Значит, в Индии случилась такая ситуация. Значит, там ушло ушли вопросы по экзамену, по медицинскому экзамену. Они куда-то утекли в общество, стали известны вопросы перед экзаменом. И в результате 2 миллиона, вот, я не знаю, сколько у нас студентов по медицине, наверное, человек 200-300 в году или там 400. В Индии их 2 миллиона должны были сдавать экзамен. Они должны были пересдавать этот экзамен. В результате 13 из них покончили жизнь самоубийством. Это вызвало протесты индийцев, молодых студентов. И, значит, судья, один из судей Верховного суда в Индии назвал их тараканами, джуками. И, значит, лидер этих протестов, я не буду повторять его, Абхиджит Дивка, или Дипка, значит, он лидер этого протеста, он написал в сети X, которая Twitter, всего 6 строчек. А что, если тараканы объединятся? И это на улицу вышли тысячи, сотни или там десятки тысяч студентов. И они уже могли зафиксировать. Это самый, такой пишет газета, самый важный и мощный протест во время правления Нарендры Моди, премьера Индии. Но первая победа они достигли. Министр просвещения ушел в отставку. Вот такие дела в Индии из-за протеста тараканов. Такое сообщение. Дальше наши газеты пишут о смерти матери Урона Шауля. Напомню, Урон Шауль, солдат, который с 2014 года, останки его были в руках Хамаса. Во время одной из операций войны «Железные мечи» они были найдены, перевезены в Израиль. Отец его не дожил, он скончался. Мать дожила, она билась, как львица, здесь написано, о том, за то требовала возвращения останков своего сына. Его вернули полтора года тому назад, но вот в конце недели она скончалась и будет похоронена рядом со своим мужем. Так, дальше. В партии ЦИОНУ, Тадатита, религиозные сионисты, сегодня выборы. Сегодня... Нет, тут насчет выборов я, по-моему, поторопился, потому что неизвестна ситуация. Написано, что несколько человек, это Бецалель Смотрич, это Симха Ротмана, это Орит Струк, они будут бороться за реальные места в списке партии, но лидер партии Бецалель Смотрич постарается забронировать для тех людей, которых считает нужным, на реальных местах. В Ликуде тоже напряжение. Навстречу завтра решение центра партии о том, по поводу бронирования мест Нетаньяху. То есть там, оказывается, не все еще. Газеты наши писали, что законодательная комиссия Ликуда разрешила Нетаньяху бронирование, по-моему, 8 мест, но оказывается, это еще не окончательное решение. Завтра будет известно, что решаться, потому, что решится с этим вопросом, потому что если Нетаньяху забронирует 8 мест примерно, в Ликуде сегодня 32 мандата, то, понятное дело, по опросам большинства СМИ у них 22-24 мандата, то понятно, что примерно половина или больше ныне действующих депутатов не попадут на реальные места. Естественно, они против того, чтобы Нетаньяху позволили бронирование. Но как это все выйдет и произойдет, будет завтра, будет известно. А послезавтра, я так понимаю, уже будет в газетах, мы расскажем. Значит, в Израиле, как вы знаете, довольно развита алмазная промышленность, скажем так, или поставка алмазов, обработка алмазов, биржа алмазная у нас есть и так далее. И вот у нее тут сильное ослабление вообще оборота денег. С начала года 2,4 миллиарда долларов крутился, но это, казалось бы, большая сумма, но с другой стороны, это треть от того, что было 10 лет тому назад. То есть тогда было миллиардов 7, сейчас 2,4. Значит, президент алмазной биржи заявил о своем уходе в отставку. Государство нам не помогает. Мацав катастрофический, заявил он. Мацав, в смысле положение. Теперь вот такое сообщение. Значит, сеть магазинов «Фарм» начинает продавать, как это сказать-то, то, что продается в секс-шопах, скажем так. Ну, может быть, не все, но какие-то вот здесь полки с какими-то мазями, какие-то, черт знает что, тут трудно разобрать. Значит, клиенты требуют как-то это сделать так, чтобы подростки, которые входят в магазин, не видели эти выставленные на полках сексуальные принадлежности. Вот такое, такое сообщение ведет охрана. Аарец. Давайте посмотрим, что она пишет на своих полосах. Листаю. Ну, здесь научные обзоры, медицинские и так далее. Естественно, газета пишет о том, что дело в том, что Яир Нетаньяху подал в суд на Ури Мисгава. Ури Мисгав — это журналист газеты «Арец», который... у него, по-моему, единственная тема его репортажей о семье Нетаньяху. Он где-то, непонятно где, достает фотографии, сделанные в разных местах. Сара Нетаньяху, Яир Нетаньяху, Беньямин Нетаньяху. У него, видимо, целая сеть какая-то разведчиков печатает на своей странице в Фейсбуке эти материалы и рассказывает о том, что, чем они занимаются. Естественно, он опубликовал информацию о том, что Яир Нетаньяху изменил свое имя на Хон... как он его изменил, на какое... В общем, Йонатан Хон. Йонатан Хон, да. Значит, в ответ Яир Нетаньяху подал в суд на Ури Мисгава, сказал, что он его преследует, и он требует суд оградить его от преследований Ури Мисгава и так далее. И газета пишет, суд состоялся, Бейт Мишпат, суд отклонил просьбу Яира Нетаньяху. Значит, кстати, там такая ситуация. Судья спросил Яира Нетаньяху, я читал просто обзоры об этом на суде, как вас зовут? Он сказал, Яир Нетаньяху. Но документ, который опубликовал Ури Мисгав, судебный документ, написано Йонатан Хон в скобках Яир Нетаньяху. То есть непонятно, как же его зовут на самом деле. В общем, суд отклонил просьбу Яира Нетаньяху, который говорил, что вот он меня, Ури Мисгав, меня преследует, покоя мне не дает вообще. Так, да. Администрация Трампа, значит, отменила свое решение с требованием расследовать журналистов газеты «Нью-Йорк Таймс», которые заявили о том, что в самолете президента есть проблемы с обеспечением его безопасности, в том самолете, который подарил ему Катар. Помните, было такое, администрация Трампа пыталась их преследовать, но сейчас она отменила это решение. Дальше. Ну, во Франции и в Испании более четверти миллиона были эвакуированы из-за пожаров огромных. Так, ЮНЕСКО заявило, что Себастье и Буфор, знакомые нам названия по боям в Южном Ливане, являются мировым наследием, и они находятся в опасности из-за вот конфликтов, которые происходят там рядом с ними или в них самих непосредственно. Галиба Арафмиара, юридический советник правительства, обратилась к Багацу с требованием отменить закон, принятый в Кнессете за последнюю неделю работы, о замораживании задержания уклонистов от службы в армии. Значит, она говорила, что он, этот закон незаконный, то есть нельзя принимать закон в отношении одной части населения, который касается только учащихся ЕШИФ и не касается других людей. Это создает явное неравенство. То есть уклонистов задерживать нельзя, получается, обычных светских, которые там задерживать можно. Она заявила, что это незаконное решение, и обратилась в Багацу, чтобы он отменил этот закон. Оказывается, у нас продолжаются демонстрации протеста против правительства и против насилия поселенцев, так написано, в разных районах страны. Тысячи людей участвовали в таких демонстрациях. В Израиле готовились к американской атаке в Иране и возможному вовлечению Израиля, но этого не случилось в конце недели. Напряжение между Саудовской Аравией и хуситами может привести к тому, что Иран и Соединенные Штаты успокоятся. Вот такой результат у международного обозревателя Цви Барреля. Он считает, что это может, значит, усиление и эскалация конфликта в районе Йемена может уменьшить возможность эскалации конфликта вокруг Ормузского пролива. Ну, о визите Нетаньяху в Вашингтон тоже статья здесь написана. Газета утверждает также, что поселенцы хотят усиления эскалации на западном берегу в Иудее и Самарии. Так считает автор этой статьи в газете «Арец». Теперь время, 42. Теперь реклама, сказала Лена Семеновна. Жалко, что у нее нет микрофона. Но я ее услышал. Реклама и потом третья часть нашего обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
1: Реклама.
12: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
13: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: 9:44. Третья часть программы «Колесо обозрения» газеты «Исраэль Айом» с нами. Я ее листаю от последних полос к первым. Дошел до 22-й. Здесь репортаж, фоторепортаж с похорон Хаима Явина. Ну, я не знаю, может быть, недавно прибывшим нашим слушателям это имя ничего не говорит, но это легенда израильского телевидения. Долгое время, когда у нас был только один канал телевизионный, наше общественное телевидение, он был ведущим центрального выпуска новостей. «Маапах» — это его фраза, которая вошла в израильскую историю. Это когда в 1977 году Ликуд победил на выборах. Именно он и сказал о том, что в стране «Маапах», то есть революция произошла. Ну и вообще он был лицом израильского телевидения долгое время. Скончался на 93-м году в жизни. Я должен сказать, что я видел, так как я каждый год езжу на конгресс журналистов в Эйлате, он тоже туда приезжал, и я видел, насколько он слаб был, но вот даже видя, что он 90 лет ему тогда было, но он приезжал, и он участвовал в панелях, и слушал, и, в общем, до конца оставался журналистом и сотрудником телевидения. Здесь фотография с его похорон. Мы видим Ярона Лондона и Иуда Ольмерта, которые там присутствовали. Там много известных людей было, которые пришли проводить Хаима Явина в последний путь. Следующая 20-21 полоса напоминает о том, что у нас лето в самом разгаре и обзор круизных кораблей всевозможных. Правда, здесь с точки зрения финансовой. Мехоната кесов алямаем, то есть машина, денежная машина на воде. Они пишут, каков оборот компаний, которые вот владеют этими судами, там десятки, может быть, сотни миллионов долларов. Они не только цены за билет, которые вы платите, но сколько вы расходуете во время пребывания на корабле. Там бары, казино там на некоторых есть, еще что-то и так далее. Список круизов, которые есть, вот тут тоже написан. Дальше статья о том, что, значит, промышленная зона, заброшенная промышленная зона в Турине, на которой располагался стальной завод компании «Фиат» и завод по производству покрышек «Мишлен», значит, сейчас превращен в огромный парк, который приветствует фестиваль электронной музыки, самый большой в Европе. Так что любителям фестивальной музыки вам в Турин срочно. По делу срочно. Так. Еще один сюрприз из Вашингтона, который прилетел в нашу страну. Это администрация Трампа сообщила, что она вводит новые таможенные пошлины в десятках стран. И Израиль, таможенная пошлина Израиль 12,5% на большинство продуктов, которые мы поставляем в Соединенные Штаты Америки. То есть повышение таможенных пошлин не обошло и нашу страну. Так, дальше про пожары в Европе. Здесь фотографии, конечно, такие апокалиптические фотографии пожаров огромных. Потом репортаж здесь про новое лекарство, которое придет на смену. Вот я не смогу выговорить. Ауземпик, в общем, это для похудания, какой-то укол для похудания, значит, или лекарство для похудания, точно не знаю. Новые уколы, которые помогут человеку похудеть, значит, она более эффективная, действует как бы в трех направлениях, ударяет положительно, в смысле, по трем системам организма и приводит к положительным результатам, снижению уровня сахара в крови. В общем, вот такое достижение наших медиков. Так, ну вот материал про то, что возобновляется дело Таир Рады с использованием новых технологических достижений, которые есть в полиции в нашей. Судья Высшего Верховного Суда ортодокс. Первый выйдет отсюда. Ну, здесь клиника либо проклятут. Клиника вообще у нас медицинский как бы термин, но, оказывается, в прокуратуре тоже есть какая-то клиника подготовки новых юристов. Там есть молодые юристы, среди которых есть и ортодоксы, которые уже участвуют в каких-то юридических делах, формируют законы, допрашивают свидетелей и представляют государство на различных судебных процессах. Ну и газета пишет о том, что в конце концов отсюда выйдет первый судья-ортодокс, в Верховный суд появится. Так, Ну вот о том, что юрсоветник правительства заявила, что закон об замораживании задержания уклонистов надо отменить. Он Лё Хукати, так это написано. Нахама Дуик спрашивает Яира Голана, лидера демократов. Вы считаете, что убийство израильтян это не теракт? Она критикует его в том, что он не назвал это террором. Он высказал сожаление по поводу гибели израильтян и палестинцев вот во время теракта. Ну и она говорит, что вы тем самым помогаете вашим политическим противникам. За это вас будут критиковать и всю оппозицию будут критиковать. Дальше. Ну, как я уже говорил, Майкл Орен, бывший наш посол в Соединенных Штатах, пишет о возможном договоре между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами по поводу мирной ядерной программы. Договор, который вызывает вопросы. Таков его материал здесь. Ну да, он вызывает вопросы в Израиле. Что будет с ураном и его обогащением Саудовской Аравии? Глава правительства встречается с Трампом. Здесь фотографии встречи Трампа Нетаньяху во время предыдущих визитов. Фотография Линдси Грэма, похороны которого будут тоже частью, участие в похоронах будет частью визитов Нетаньяху в Соединенные Штаты. Значит, обострение, эскалация между хуситами и Саудовской Аравией продолжается. Что еще? Здесь остальные материалы я читал и знакомил вас. Давайте посмотрим, о чем пишет The Marker, экономическое приложение газете Арец. Она говорит о том, что компания Intel останавливает инвестиции в Израиль. И таким образом она потеряет подарок государства. Государство помогает компании Intel. Она говорит, давайте вы у нас тут создавайте рабочие места, строите предприятия, а мы вам будем делать денежные подарки. И вот в данном случае Intel заявила о том, что из-за вот массовых увольнений, которые есть в области хай-тека по всему миру, из-за внедрения искусственного интеллекта, Intel заморозила создание своего предприятия в Кирьят-Гате. Об этом много писали, что она собирается построить в Кирьят-Гате там какое-то мощное свое предприятие. А сейчас этот процесс замораживается. И в результате встает вопрос, а что делать с 1,5 миллиардами шекелей, которые государство обещало Intel'ю помочь из-за постройки вот этого их предприятия в Кирьят-Гате. Дальше. После 900 убитых Нетаньяху вспомнил о войне с преступными кланами и с протекцией, то есть рэкетом. Ну, 900 убитых, это, видимо, имеется в виду за время действий работы этого правительства, начиная с 23-го года. Быстрее, прежде чем правительство возглавит Айзенкот, это здесь статья Ави Бареля о том, что, как Бецалель Смотрич ускоряет строительство на территориях, вложение принятия каких-то законов, переводе дополнительных массовых средств финансовых поселенцам и новым поселениям. Значит, после рекордов побитых по погибшим в автокатастрофах, значит, реформ, будет ли, возымеет ли действие реформа, связанная с дорожным движением, и поможет ли она убрать с наших шоссе, тут увеличение штрафов и так далее, поможет ли она убрать с наших шоссе тяжелых нарушителей, аварианим фактически, да, то есть преступников, тех, кто совершает на дорогах какие-то опасные действия, подвергает опасности своей жизни и жизни тех, кто рядом с ними на машинах. Об этом пишет The Marker тоже. Война, таможенная война Трампа возвращается. Он ввел опять таможенные налоги. Я, честно говоря, запутался. Он их вводил, отменял, потом их отменял суд, потом он их опять вводил. Сейчас мы находимся на этапе, что Трамп ввел таможенные пошлины, увеличил против 60 стран, включая Израиль. Вот. Война Трампа, таможенная война возобновляется. Такая статья. Дальше галерея, приложение по вопросам культуры. Значит, здесь она обозревает несколько сериалов. Тихона Макшимим. Вот я уж не знаю, как. Я видел такой новый сериал, по-моему, есть на Netflix. Но ему ставят, кстати, высокую оценку. 4 звезды из 5. Э, Но это не все сериалы. Есть еще один, в котором играет Аня Тейлор-Джо. Она играет в сериале «Лаки». Мошенница, которая скрывается от FBI. Написано, что там все хорошо, и кастинг хороший, то есть актеры хорошие, но сюжет слабенький. И поэтому этот сериал «Лаки» получает лишь 2 звезды из 5 в приложении «Галерея». Ну, здесь, как всегда, судоку, рецепты, фотообзор последних событий, которые произошли в конце недели, в частности, праймерис в «Демократе», Яир Голан в середине, и на сцене рядом с ним те, кто вошли, больше, чем те, кто на реальные места попадает в этой партии. Так, по-моему, это я сказал, это я предупредил, это я напомнил. Все, по-моему, да, господа, что есть на сегодня рассказать в нашем обзоре. Давайте надеяться на хорошие новости в развитии этой недели. Хочу поздравить всех с началом новой недели, которая закончится, между прочим, вместе с июлем. Да, у нас 31 июля в пятницу на этой неделе будет, а в субботу уже начнется август. Вот, в общем, всем спасибо за внимание, хорошей недели всем нам. И завтра услышимся вновь в обзоре газет. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Лидский квас. Любимый квас.
7: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Авейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Авейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
8: В соответствии с уставом мероприятия.
9: Жаркое лето в «Центркар».
10: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: «Центркар Азур».
11: Встречайте «Физ».
12: «Физ».
11: Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
12: «Физ» – идеальный сидр.
11: «Физ». Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
13: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
14: Работаем в субботу.
1: Реклама.
15: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение «Первого радио». Включаю.
16: «Первое радио».
15: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию «Первого радио» для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
17: год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
18: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
17: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
19: Первое радио.
20: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
21: Имей
4: имейте совесть! 2 часа ночи!
20: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
8: Голоса Первого радио.
14: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
21: Дедушка!
14: С 1997 года выступает на израильской сцене.
22: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
14: Влад Зерницкий.
23: Первому радио 25 лет.
24: Первое радио. Новости.
25: Заседание правительства перенесено в защищенный комплекс. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Заседание правительства Израиля сегодня было в последний момент перенесено по указанию служб безопасности в защищенный комплекс, где ранее проходили заседания Кабинета министров после завершения операции «Народ как лев». Официальные причины изменения места проведения не называются. Как ожидается, и заседание военно-политического кабинета, запланированное на сегодня, также пройдет в том же защищенном комплексе. О том, связано ли решение с конкретной угрозой безопасности или носит превентивный характер, официально не сообщается. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху завтра отправится с кратким визитом в Вашингтон. Его прибытие в столицу США ожидается во вторник, 28 июля. В тот же день Нетаньяху встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами переговоров станут Иран, действия Турции в регионе, ситуация в Ливане, секторе Газа и другие актуальные проблемы. Нетаньяху также примет участие в траурной церемонии в память об умершем сенаторе-республиканце Линдси Грэмме, который считался одним из наиболее последовательных сторонников Израиля в Конгрессе США. Ожидается, что Нетаньяху вылетит обратно в Израиль в среду, 29 июля. Депутат Кнессета Рон Кац от партии Еш Атид объявил о сложении депутатских полномочий и уходе из политики. В письме, опубликованном сегодня, он сообщил, что после 15 лет общественной деятельности решил сделать перерыв и поблагодарил своих сторонников и коллег за совместную работу. Кац стал одним из нескольких представителей Еш Атид, ранее заявивших о завершении политической карьеры. Согласно партийному списку, следующим мандат должен получить Мухаммед Шука Абу Али Хейджи, который стал бы первым арабским депутатом Кнессета от партии Еш Атид. Иран обвинил Украину в нанесении удара по иранскому судну в Каспийском море и пригрозил ответными действиями. По утверждению МИД Ирана, в результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один получил ранение. Тегеран называет атакованный корабль коммерческим судном. Иранский МИД охарактеризовал удар как враждебный и преступный акт, вызвал временного поверенного Украины и заявил, что Иран без колебаний будет защищать свои национальные интересы и безопасность. Власти Исламской Республики обвинили Киев в попытке распространить российско-украинскую войну на Каспийский регион. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинские силы нанесли дальние удары по российскому военному кораблю и судам, использовавшимся для перевозки связанных с Ираном военных грузов в Каспийском море. Дополнительных подробностей он не привел. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме днем 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
24: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио. Ladies and gentlemen, please welcome

Доброе утро, здравствуйте, мои хорошие. И вот что я хотела бы вам сказать. Неважно, где вы сейчас, за рулем, на кухне или уже даже, возможно, на работе. Сегодня вы точно сделали правильный выбор, это правильную компанию, потому что с вами Первое радио и я, Кристина Кипнис. Ну и ближайшие два часа это музыку, которую хочется слушать, голоса, которые хочется слышать, и настроение, которое хочется сохранить на весь рабочий этот день. Так что правильно, делаем чуть-чуть громче и начинаем день правильно.

Спасибо Звонкому за такую прекрасную композицию. Ее, кстати, очень даже люблю. Надеюсь, и вы ее любите так же, как ее люблю и я. Так, друзья, ну какую же тему я все-таки хотела бы сегодня с вами обсудить? А вы вот вообще помните свой первый самостоятельный заработок? Не первую зарплату, нет-нет-нет, а именно первые детские деньги, которые вы получили, ну, не знаю, может быть, там бутылки вы продавали, собирали в поле траву и несли это все в аптеку, а кто-то писал сочинения за своих одноклассников, и, между прочим, это тоже неплохой бизнес по тем меркам. Сегодня собираем ваши истории в прямом эфире, так что рассказывайте, пишите это все на рабочий WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. С удовольствием вместе с вами окунусь в ваше же прошлое и почитаем ваши сообщения. Ну и для такой вот как бы затравочки, да, для примера расскажу немного свою историю. Это был где-то вот, ну, по-моему, второй класс. Тогда учителя любили разнообразить наши поздравления, которые мы писали друг другу, нашим родителям и так далее, всем там и всем подобным. И поздравляли с помощью открыток либо каких-то маленьких подделок. Вот. А у меня история следующая. Когда я пришла домой и сказала, что вот сейчас вот ряд какой-то там праздников, уже не помню, с чем это было связано, бабуля вытаскивает кипу целых, знаете, таких старинных открыток и говорит, ну вот, пожалуйста, тебе на все, как говорится, времена, чтобы поздравить, ну, почти не всю планету, потому что, ну, нереальное количество там этих открыток было. Ну, а мой смышленый второклассный мозг тут же выдает такую идею, а почему бы мне не продавать эти открытки своим одноклассникам? Единственное, возник тогда вопрос, как это все, вот этот бизнес внедрить в массы, так как соцсети тогда не было, соответственно, все это немного, ну, как бы усложнялось. Сама по себе эта задача сейчас-то намного проще. Взял с поста, выставил, и все хорошо. Ну, естественно, я решила так, принесу эти открытки в класс, а там уже как пойдет. Ну, и, естественно, возник вот этот, вы знаете, эффект сотой обезьяны, да простят меня мои одноклассники за такое сравнение, но он стал действительно очень важным и очень ключевым таким вот действием. То есть я приношу эти открытки, сажусь такая непринужденно, начинаю одну из открыток красиво там оформлять, подписывать и так далее и тому подобное. И вот, значит, подошел один мой одноклассник или одноклассник, уже не помню, кто это был, и, естественно, спросила, откуда, что увидел, то, что на столе все это лежало, на парте, вернее, да, вся моя эта кипа открыток, ну и, соответственно, такой, ой, а что, а куда, зачем, я говорю, уже не помню, какую сумму и цену я установила за эти открытки, но говорю, пожалуйста, вот стоимость этой открытки такая, пожалуйста, бери, хочешь, выбирай любую другую. Ну, короче говоря, бизнес начал расцветать, потому что, еще раз напомню, действительно, очень-очень много тогда открытки, от этих открыток мне дала бабуля. Вот, и теперь, значит, бизнес рос, открытки все как бы не заканчивались, и тогда я так неплохо, скажем так, деньги-то подняла, бизнес построила. Ну, и недолго музыка играла, да, недолго я под свои же мотивы танцевала, открытки в итоге закончились, но я тогда почувствовал этот вкус бизнеса, да, самостоятельности, такой вот индивидуальное предпринимательство. Так что жду вот наподобие таких историй ваших на наш WhatsApp 054-20-70-800. Расскажите, поделитесь, чем вы зарабатывали в детстве, какие у вас были идеи. Возможно, кто-то сейчас услышит эту историю и скажет, в смысле в детстве, а почему бы это сейчас не заново все это вот отдать этой идее вторую жизнь, как говорится. А возможно, вы же, когда расскажете эту историю, действительно захотите также ее еще раз и еще раз повторить, и, возможно, уже тогда деньги будут совершенно другие. Тем более, сейчас возможностей много, соцсети и так далее и тому подобное. Возможно, услышат ваши дети и скажут, мама, или там папа, или бабушка, дедушка, вообще неважно. Слушай, а какая потрясающая идея, отдай-ка я ее заберу себе, и начнется вот такой вот семейный.

0: ну и, возможно, даже бизнес. Так что жду ваших сообщений на WhatsApp 054 20 70 800. Расскажите свои истории из детства. Как вы или что вы продавали, чтобы заработать свои первые копеечки. Ну а пока музыка на первом.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
3: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
0: Реклама.
4: Голоса первого радио.
5: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
6: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
5: Марк Кричевский.
7: Первому радио 25 лет.

0: Ну что ж, друзья, не просто так тема сегодняшнего эфира, а песня прозвучала, между прочим, «My Way», и это все не просто так, потому что сегодня я затеяла вот какую с вами тему. Значит, детский предпринимательский мозг. Да-да-да-да, вспоминаем, чем мы зарабатывали свои первые копеечки. Читаю ваши сообщения, делюсь своими историями, естественно же, и самыми яркими находками из интернета. Так что присоединяйтесь. WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. Не уходите, потому что тема действительно очень интересная. И вот Виктория пишет. Значит, добрый день. Первый заработок был таким. Красила ногти соседки, ногти за рубль. И ей тогда, между прочим, было 12 лет. Виктория, ну вы прям, ну, красотка. Вот я, например, 12 лет бы не додумалась красить ногти. Я себе-то не умела, а уж тем более, чтобы этим зарабатывать на жизнь. Как бы, ну, не могла. Дальше. Альфред пишет. Доброе утро. Я в Одессе покупал оптом в типографии по 100 газет, потом ходил по магазинам и рынкам и продавал их. Альфред, да вы гениальны, я хочу вам сказать. Так, Ригас Балс также пишет. Привет всем. В детстве примерно с первого класса чинил велосипеды всем пацанам со двора и округи. Были у меня инструменты, запчасти. Иногда собирал, как говорится, из двух один велик. Вау. Денег не брал. В смысле? Но моя популярность была колоссальная. Я так понимаю, это значит, вы были первым блогером, да, обычно? Хотя, нет, как это, тоже не такое себе сравнение, потому что блогеры тоже берут свои деньги. Так, ну, смотрите, еще одна история из интернета. Девочка и аптечные травы. Кстати, признавайтесь, все те, кто тоже собирал травы, подорожник и так далее, и продавал это все в аптеку. Ну, а я расскажу вам историю. В детстве героиня собирала с подругой подорожник, ромашку и мать-мачеху и сдавала это все в аптеку. Сушеное сырье принимали на вес, естественно же. Копила на мечту, куклу-невесту хотела эта девочка. Но аптекарша всегда платила меньше, чем полагалось, приговаривая, что детям столько денег иметь нельзя. Ох, эту аптекаршу бы мне сейчас. Но однажды девочка, та самая, увидела на прайс-листе аптеки, значит, самую дорогую позицию. Называлась она следующим образом. Комариные носики. И долго пыталась понять, что это такое. Дайте догадаюсь, что аптекарша, естественно же, это не объясняла. И уже во взрослом возрасте узнали, что это крошечные такие корешки одного из лекарственного растения, которое на тот момент и, может быть, даже сейчас ценилось очень задорого. Вот такая вот история. Ну, а я жду на WhatsApp 054-20-70-800 ваши истории про ваши первые заработанные деньги в детстве. Пишите, делитесь, давайте помечтаем и вспомним вместе, как это было здорово в нашем детстве, когда, что правильно, гаджетов не было.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Напоминаю, что сегодня у нас 26 июля 2026 год. На часах у нас 10:30. Вы слушаете Первое радио и меня, Кристину Кипнис. И тема сегодняшнего эфира, значит, детский предпринимательский мозг. Да, вспоминаем наши истории, то, как мы зарабатывали деньги в детстве, какими-то, я не знаю, действиями, что-то продавали, покупали и так далее, и тому подобное, чинили, писали. Неважно, уже половину ваших сообщений я прочитала. Обязательно их озвучу в эфире все. Потому что они должны быть озвучены в эфире, а вы пока пишите на WhatsApp 054-20-70-800 ваши истории. Возможно, вот даже есть один наш радиослушатель, который написал про современного ребенка, про свою дочь, которая родилась здесь. Ну, а я пока расскажу вам мою вторую историю, скажем так, попытки индивидуального бизнеса. И, значит, это тоже где-то класс 3-4, точно я не помню. Мама присылает мне набор гелевых ручек, штук 15, всех цветов радуги. И были там и золотые, и серебряные, и с блесточками, и белые, и черные. Реально все это там было. Но, счастью, естественно, моему не было предела, потому что ручки, естественно же, а тем более у меня уже был опыт с продажей открыток, поэтому я, естественно, сразу ручки отнесла в школу. И тут началось, да, дай посмотреть, дай попробовать. А я к тому моменту уже была, на секундочку, опытная бизнес-вумен. До этого успешно продавала одноклассникам открытки, кстати, тем же одноклассникам, да, потому что еще тогда учились все в одном классе. Поэтому долго не думала, организовала, значит, прокат ручек. Установила тарифы, расписала время использования, эксплуатации этих ручек. Ну и, соответственно, бизнес мой пошел в гору. Но был у гелевых ручек один небольшой недостаток. Остаток, чернила заканчиваются. Ну и, соответственно, и как только вот арсенал начал иссякать, мое дело немножечко так забуксовало. Зато я успела вложить всю прибыль, значит, там, в заколочки, украшения, игрушки всякие разные покупала. Так что моя зажиточность в те годы была видна невооруженным глазом прямо на мне. Да, и, а какие у вас были истории детского бизнеса? Пишите на WhatsApp 054-20-70-800. Обязательно, буквально через мгновение их начну читать. И, соответственно, также для вас я накопала всякие интересные истории из интернета, из разных городов, стран и так далее. Детей, которые вот не хотят просить деньги даже в малом возрасте у своих родителей, а предпочитают их заработать. Жду ваши сообщения 054-20-70-800. Еще раз напоминаю, слушайте Первое радио. С вами Кристина Кипнис. И хорошая музыка на самом лучшем радио 89.1 FM.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Пришло время немного почитать ваши сообщения. И вот пришло сообщение от Рената, который пишет: «Доброе утро. Первые деньги заработал очень рано. Возраст не указал, хотя хотелось бы об этом послушать. Значит, перекладывали...» А, значит, вы даже не один, Ренат, да, были? «Перекладывали кирпичи. А когда пришел домой, ведь грязный, то получил по шее от мамы из-за этого». Вот это печальная история, вот тоже. А хотя, Ренат, а может быть, если бы вы объяснили, что вы делаете бизнес, знаете, так это, зарабатываете деньги, да, чтобы не просить у мамы, возможно, по шее вы бы не получили. Хотя, помню наше детство, там ты не знаешь, когда и за что ты выхватишь от родителей. Так, Виктор из Ашкелона. «Доброе утро всем. У меня моя дочка, вот, которая родилась здесь, продавала рекламные листочки, выброшенные в мусор, за шекель». Слушайте, Виктор, ну какая же у вас дочка молодец. И еще одно сообщение перед тем, как будем наслаждаться музыкой дальше, написал нам курьер, да. «А я в 4 классе открыл лото в школе и продавал даже старшеклассникам. Причем, смотрите, какой он был продуманный, сколько там, 12 лет, да, по-моему, 4 класс. Взяв себе в крышу тоже из старшеклассников. То есть у него уже, да, на тот момент была своя охрана, свой бизнес». Вау, курьер, ну, снимаю шляпу, что я могу сказать. Жду ваших сообщений на WhatsApp 054-2070-800. Пишите о вашем первом опыте в бизнесе в детском возрасте, что вы продавали, кого, не знаю, кому писали сочинения или что. Короче, пишите, делитесь, давайте немного повспоминаем.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
2: Звездочка 8383.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
4: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
3: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
5: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
0: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

Думаю, самое время именно под эту песню, прекрасную песню, между прочим, почитать ваше сообщение. Итак, написал нам Марк из Ашкелона. Доброе утро, мой первый заработок был, когда мне было 12 лет. Дело было летом, наш сосед по даче предложил мне выкопать у него во дворе небольшую траншею. Спросил, сколько денег я за это хочу. Узнав размер траншеи, я посоветовался со старшим братом. Это хорошо, что было с кем посоветоваться. И он мне сказал, что это минимум должно быть 50 рублей. По тем временам это были достаточно большие деньги, верю. Вот так примерно я заработал за 2 дня свои первые 50 рублей. Кстати, есть продолжение у этой истории. Марк продолжает писать, что на вырученные деньги купил велосипед. Родители чуть-чуть добавили. И, кстати, Марк, как говорится, почувствовал вкус бизнеса, да, и на этом решил не останавливаться, потому что он, давал товарищам кататься по двору за 10 копеек по 15 минут. Марк, снимаю шляпу, это потрясающая история. Нам же Вика пишет. Привет, Кристин. Привет, нам же и Вика. Мне было 10 лет, у нас во дворе жила актриса местного театра. Ей не хватало детей в ее спектакле. Когда мы с друзьями гуляли во дворе, она подошла и спросила нас, не хотим ли мы поучаствовать. Выбрали меня и еще двоих девочек. Значит, ей досталась, ну, нам же Вике, роль оценки тройки. Хотела бы пояснений, потому что не сами понимаю, то есть второстепенная роль, да, я так понимаю. Но на свои первые заработанные купила билет в кино и мороженое. Я думаю, что это было самое вкусное мороженое, которое нам же Вика на тот момент пробовала. Ну, мне так кажется, потому что, когда ты сам себе покупаешь, это самое вкусное мороженое. Так, ну а теперь пришло время истории из интернета. Значит, называется она следующим образом. Мальчишки и креветка в Азовском море. Значит, парень с братом все лето ловили в Азовском море креветку. Тогда ее было, ну тогда, на те времена, было очень много, и скупщики брали охотно. На вырученные деньги купили себе ролики эти два брата-акробата. Правда, кататься на них особо некогда было, потому что ловить креветку оказалось интереснее, чем стоять на роликах. Вот тут у меня вопросики. Можно было бы совместить, как говорится, и работу, и отдых, то, что мы сейчас пытаемся это сделать. Дорогие мои друзья, жду ваших сообщений на WhatsApp 054-20-70-800, а тема сегодняшнего эфира моя с вами. Мы вспоминаем наш предпринимательский детский мозг. Какие у нас были идеи по зарабатыванию денег, чтобы не просить у родителей на карманные расходы. Жду ваших сообщений 054-20-70-800.

0: la peine parce que c'était une soirée de fou.
1: Yeah, last night was crazy. Let's do it again.
2: Shall we go back to my place? Так. Думали, что забыла про вас? Нет. Так, еще одна история из интернета, бережно выкупная мной для вас, про детский труд и заработанные деньги. Итак, заголовок следующий. Девушка на упаковке подарков перед Новым годом. Перед Новым годом в гипермаркете, где кассиром работала мама героини нашей, да, ввели новую должность упаковщика покупок в пакеты. Девушку взяли подрабатывать после школы по 4-5 часов в день. Примерно такой вот был ее рабочий день. Ну, и тут она делится своими впечатлениями, что первый рабочий день был нервным, она путала пакеты для еды и для бытовой химии, но старалась держаться и, значит, поздравляла всех покупателей с наступающим праздником. Соответственно, ей даже оставляли какие-то денежки сверху, ну, как у нас здесь принято в Израиле говорить, типы. Но есть еще сообщение от Василия. Доброе утро, Кристина и радиослушатели. Бизнес у меня зародился в 4 классе. Через забор от школы находилось трамвайное депо. Перевязали через забор, проходя через все это депо, я оказывался дома. Но при этом в старых трамваях лежали бутылки, которые я мог сдать возле дома в прием стеклотары. Таким способом я купил себе аквариум и рыбок на тазиковке. Да, Кристина, я ваш земляк, Василий. Да, тазиковка, не каждый поймет, что это за рынок такой. Василий, благодарю вас за такую интересную историю. Вот Ренат еще пишет в продолжении своей истории, когда он там кирпичики перекладывал. Потом еще от мамы получил по шее, насколько мы помним. Значит, он говорит, что лет 11, может быть, 12, не больше, они гуляли с друзьями возле стройки. К ним подошел некий мужчина и сказал: хотите заработать денег, друзья, надо вот эту вот кучу кирпичей переложить вон туда. Ну и, соответственно, указал куда. Ну а я с другом и согласился. Ренат, из вышеперечисленного, сколько денег вы с этого всей истории заработали? Хотим подробности, я и мои друзья, которые слушают не только у меня, но и, соответственно, вашу историю. Друзья, так, первый час подошел к своему логическому завершению. Да, это не значит, что вам нужно переключаться. Нет, впереди только-только интересно. Мы только взяли тот самый разгон, который и будет соответствовать нашему настроению в течение сегодняшнего дня. Начало недели, сегодня у нас 26 июля. Напоминаю, на часах у нас 10:40. 49. Вы слушаете Первое радио вместе в моем лице с Кристиной Кипнис. И сегодняшняя тема — бизнес, детский бизнес. Как мы и во сколько первые свои копеечки мы заработали, чтобы не брать у наших родителей на карманные расходы. Пишите на WhatsApp 054-20-70-800 и никуда не переключайтесь. Впереди еще будет от меня третья история, ну и, соответственно, ваши истории и те истории, которые я для вас бережно накопал в интернете. Ну, вроде все сказал, да, теперь музыку послушаем и совсем скоро услышимся.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центр Кар Азур».
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» – 050-302-8880.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
8: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
9: есть.
8: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас пораньше, да, вот это инфлюенсер. А если вот это вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек, это не инфлюенсер, это распаковщик.
7: Александр Солнцев.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: Израиль ликвидировал двух боевиков Хамаса на севере сектора Газа. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цель сообщила о ликвидации на севере сектора Газа двух боевиков террористической организации «Хамас». В результате удара, нанесенного на прошлой неделе, был ликвидирован Фарес Аль-Масри, руководитель отдела в штабе «Хамаса», отвечающим за производство вооружений. По данным армии, Аль-Масри участвовал в изготовлении оружия в рамках попыток «Хамаса» восстановить свой военный потенциал, нарушая соглашение о прекращении огня. В ходе другого удара на севере сектора был ликвидирован Мухаммед Абушкиян, боевик подразделения «Нухба» «Хамас». В армии заявили, что оба боевика в последнее время занимались подготовкой терактов против израильских военнослужащих и граждан Израиля. Заседание правительства сегодня было в последний момент перенесено по указанию служб безопасности в защищенный комплекс, где ранее проходили заседания Кабинета министров после завершения операции «Народ как лев». Официальные причины изменения места проведения не называются. Как ожидается, и заседание военно-политического кабинета, запланированное на сегодня, также пройдет в том же защищенном комплексе. О том, связано ли решение с конкретной угрозой безопасности или носит превентивный характер, официально не сообщается. Партийный суд Ликуда отклонил возможность отмены праймериз в связи с ситуацией в сфере безопасности. В опубликованном сегодня решении говорится, что проведение внутрипартийных выборов обязательно и нет оснований открывать лазейку для их отмены. «Наш путь – это избрание кандидатов посредством праймериз. Заранее открывать малейшую лазейку для отмены выборов противоречит ценностям партии. Ликуд не партия одного человека, и он утратит свою жизнеспособность, если станет таковой», говорится в постановлении суда. Также отмечается, что в случае чрезвычайной ситуации можно рассмотреть вариант электронного голосования. И хотя этот вариант не предусматривается уставом, он, по мнению суда, предпочтительнее в 1000 раз, чем грубейшее нарушение устава путем полного отказа от голосования. Полиция Берлина опубликовала фото и имя подозреваемого в теракте на Прайд-параде. Это личность, его личность установлена. Это некий Абдул Б, гражданин Германии ливанского происхождения. По данным полиции, он принадлежит к радикальным исламистским кругам. Газета «Вельт» со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в совершении наезда был освобожден из исправительного учреждения для молодежи в мае этого года. Напомню, наезд произошел вчера вечером во второй день двухдневного Прайда «Кристофер Стрит Дэй» в берлинском районе Тиргартен. Дрезден. Автомобиль въехал в толпу участников шествия. Погиб один человек, еще 16 получили ранения, часть из них тяжелые. Полиция квалифицировала нападение как теракт и разыскивает подозреваемого, предупреждая, что он может быть вооружен. Текущие расходы на эксплуатацию официального самолета руководства Израиля Кнафциона в 2023-2025 годах составили около 60 миллионов шекелей. Такие данные предоставлены канцелярии главы правительства в ответ на запрос движения за свободу информации. В 2023 году расходы составили чуть больше 6 миллионов шекелей. В 2024 году они выросли до 34 миллионов, а в 2025 снизились до 18,5 миллионов шекелей. Снижение расходов в прошлом году связывают с резким сокращением числа зарубежных поездок премьера Нетаньяу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
11: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио. All the hits.

Ну что, и снова здравствуйте, вы слушаете Первое радио. Сегодня у нас 26 июля, на часах у нас 11:07, и вы слушаете Первое радио в моем лице. Меня зовут Кристина Кипнис, если кто не помнит, не знает. Рада вас приветствовать, и хочу напомнить, что тема сегодняшнего эфира – это детский предпринимательский мозг. Да, вспоминаем свои истории и делимся ими. Как это сделать, вы спрашиваете? Все очень просто. Пишите на WhatsApp 054-2070-800, и я обязательно их прочитаю. И вот, например, чтобы вот был как пример, да, сообщение от Алексея. А я в детстве, утверждает Алексей, изготавливал во дворе мальчишкам рогатки. Да, они у меня получались самые красивые и мощные. А самое, что интересно, пользовались спросом. Хватало этих денег, которые он с этих рогаток зарабатывал, на мороженое и жвачки. Ну, по мне, прекрасная история, Алексей. Благодарю вас за эту историю и жду от вас, мои дорогие радиодрузья, вашей истории о том, как вы в детстве зарабатывали свои первые деньги. Да. Сегодня об этом и говорим, вспоминаем и делимся. 054-2070-800. Очень жду ваших сообщений.

Он, помнишь, как в школе настало время моей третьей истории моего предпринимательской, моей предпринимательской жилки. Итак, значит, история уже, где мне было целых 9, максимум 10 лет. И, ну и, соответственно, многие уже знают, да и я не раз рассказывала, что жизнь у меня была связана со спортом, да, и однажды, скажем так, подвернулся настоящий шанс, скажем так, заработать огромные деньжища. И тогда стали появляться у нас, стали, вернее, организовываться у нас такие, знаете, соревнования, где участвовали взрослые спортсмены, и, соответственно, были наборы в лайнсмены и наборы в болбои. Ну, это девочки-мальчики, которые мячики, да, на турнирах поддают во время розыгрышей, вообще, когда идет игра, во время соревнований. Кстати, длительность этих соревнований неделя, да. Но отбор, скажу я вам, был, ну, нереально серьезный, да, но я героически его прошла. Ну, а дальше начался, знаете, вот настоящий рай. Помимо самой возможности заработать неплохие такие деньги, спойлер небольшой, это на секундочку, 98-99 год, это целых $100, да, на секундочку. Также выдавали и форму, летнюю, зимнюю, кроссовки и несколько пар носков, тоже, кстати, выдавали. Ну а в конце турнира первая настоящая зарплата. И, знаете, это уже не игрушки, да, это целых $100, как я уже успела ранее сказать. Ну и, соответственно, всю свою первую, это уже конкретно зарплата, всю свою первую честно заработанную зарплату я отдала своей бабушке. Той самой, что вкладывала в меня и душу, и деньги, и время. Но бабуля честно, да, этот заработок, конечно, она, конечно, оценила мой поступок, но она честно поделила эти деньги на, ну, между нами, да, половину на семейный бюджет, половину мне на личные расходы. Ну и, конечно же, начались новые инвестиции, да, это заколки, одежда и все вот такое вот всякое разное, что приходило в голову. Ну, а я жду от вас ваши сообщения, историю первого заработка. Пишите на WhatsApp 054-2070-800, давайте вместе вспомним, каково это было, какова красота иметь свои первые деньги и не просить, между прочим, у своих родителей. Возможно, сейчас, слушая наши, вернее, ваши дети, как-то, ну, вдохновятся этими историями и тоже скажут: «Мам, пап, все, денег не хотим, будем сами зарабатывать». Жду ваши сообщения на WhatsApp 054-2070-800. Давайте просто вспомним свое детство, предпринимательское наше детство.

0: Так, уже здесь нервничают, что я как будто бы забыла чьи-то сообщения. Оставить панику. Никаких сообщений я не забыла. Все у меня четенько идет по расписанию и по тому, кто первым написал, как говорится. Итак, Михаил, который, кстати, и автор этой паники, также он является автором своего сообщения. И говорит он следующее. А я с 11 лет работал с отцом на термопластовых станках и собирал электроцепи в шахтовых светофорах, шахтные светофоры. Я правильно прочитала, Михаил? Если что, поправьте меня, пожалуйста, и поставьте правильно ударение, если где-то что-то не так прочитала. Так что молодец, да, с 11 лет человек работает, причем, ну, на секундочку, как я понимаю, это достаточно очень тяжелая была работа. Так, продолжаю читать ваши сообщения. Игорь из Ашдода. Свой первый бизнес сделал в далеком 72-м году. Мы с родителями поехали в областной центр, и там сели в троллейбус. Я встал возле аппарата, который выдавал... давал билеты. Люди начали передавать мне по монете, монеты мне по 5 копеек. Я их опускал в автомат, крутил ручку, вытаскивал билет. В какой-то момент я понял, что деньги кидать не обязательно. Автомат выдает билет. Итак, короче, пока доехали до нужной остановки, у меня в кармане было около 6 рублей. Очень гордился собой, пишет нам Игорь из Ашдода. Слушайте, Игорь, ну и я вами горжусь, действительно очень классно. Так, еще одно сообщение написал нам Валерий, и пишет он следующее. Добрый день, в 3 классе ходили на овощную базу колотить, значит, ящики, 3 копейки за штуку. В 7-м с другом ходили по кишлакам, знам такое слово, те, кто с Узбекистана, привет. Значит, кишлакам пофотографировать выпускные классы на память. Откуда фотоаппарат? Хорошая инвестиция. Потом нашелся конкурент, и стал, значит, фотографировать на памятник, пишет нам Валерий. Одним словом, узбек. Так, давайте, ну, я понимаю, о чем Валерий пишет, так что это грустная относительная история. Так, давайте перед тем, как перейдем на первый рекламный блок в этом часе, я прочитаю еще одно сообщение от Михаила Ашарон, который проживает. Кристина, привет. После 8 класса на летних каникулах с моим одноклассником и еще двое ребят работали в строительной организации, где папа моего одноклассника работал в отделе снабжения. Вот первый заработок был 100 рублей. Все отдал маме. Сыночка, корзиночка, Михаил, какой же вы солнышко. Всем хорошей недели. Вот я думаю, что с этого момента, я думаю, мама ваша и была первой женщиной, которая вот эту вот фразу «сыночка, корзиночка» так и сказала. Михаил, огромное спасибо за сообщение. Жду ваших сообщений на рабочий WhatsApp 054-20-70-700. Как вы заработали свои первые деньги? Как вы построили свой первый бизнес в детстве? Да, разговариваем именно про детство. 054-20-70-800. Ну, а я пока ухожу на небольшую рекламу. Да.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Центр Кар Азур. Дыр-Хашива 9.
4: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
8: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
7: Павел Маргулян.
9: Первому радио 25 лет.

Продолжаем интереснейший эфир. Вспоминаем наши попытки, заработать деньги. Первые свои деньги на карманные расходы и при этом не просить у своих родителей. Итак, Артур Аронов пишет, значит, привет всем. Первые заработанные деньги, когда мне было 5-6 лет, я пошел с одним из старших братьев на птичий рынок покупать рыбок. Там увидел, что продавалась овчарка за 200 рублей. Это был, между прочим, 79-й год. Я понял, что так могу заработать на велосипед. И, значит, собирал по поселку уличных щенят, носил их на птичий рынок и обманывал людей. Хотелось бы сказать, но здесь можно посмотреть на эту историю с другой стороны, да, он продавал тех щенят, которые бродили по улицам их поселка, но при этом они нашли свой дом, теплый дом. Так вот, значит, он продавал этих щенят и говорил, что тем самым людям, что это восточноевропейская немецкая овчарка. Люди, конечно же, смеялись, но все равно покупали их у меня по рублю. А по два, так по рублю, либо два. И так я собрал первый раз в жизни на свой первый велосипед взрослый, который на тот момент стоил 75 рублей. Я купил себе велосипед, ездил на нем с 6 лет. Да, у меня был как бы такой взрослый велосипед. И катался на нем, просунув ногу через раму. Помним, знаем, все мы так катались. И Артур вспомнил еще одну свою историю. Он говорит, что потом еще придумал за рубль мыть машины старших братьев и зятя мужа старшей сестры, но на этот же рубль забирал их машину кататься, так как братья меня научили, значит, с детства ездить за рулем с 6 лет. Короче, была отличная история, я так понимаю, что была, наверное, отличная история. Есть еще одна от Сергея. Добрый день, вот вы меня отправили в воспоминания. Ну, за это, как говорится, мы и понимаем, получаем наши денежки. Мне было всего 12 лет. Отец отправил меня развеяться в Киргизию из России, дал с собой денег. В итоге я приехал оттуда, привез ему денег. Представляете, что бы он дал, что он дал, купил брату подарок, отцу подарок и денег привез. Скороговорка целая получилась. Был первый опыт, значит, тюки из шерсти взял и стриг овец. Вау! То есть вместо того, чтобы отдыхать, вы еще и подработали. Ну и там еще, значит, и нагулялся. Спасибо за приятные и хорошие воспоминания. Сергей, всегда пожалуйста, если у вас есть еще, дорогие наши радиодрузья, о чем вы можете написать на WhatsApp 054-2070-800 про свои истории, о том, как вы первые свои деньги заработали в детстве, то пишите, не стесняйтесь, с удовольствием их прочитаю, потому что, ну, всегда приятно посмотреть, кто нас слушает. То есть, если мы слышим, что вы такие предпринимательские и умные, то, значит, вы и с добрым сердцем, и хорошие, и поэтому вы не можете быть другими. Короче говоря, жду ваших сообщений на WhatsApp 054-20-70-800. Ну а пока music, only music.

Всегда с тобой.

0: Ну что ж, подлетели ваши свеженькие сообщения, и я с радостью их сейчас прочитаю. Но перед этим хотела бы напомнить, что вы слушаете Первое радио. Сегодня у нас 26 июля 2026 года, и на часах у нас 11:35. Ну а меня зовут Кристина Кипнис. Итак, привет всем, я Лакох, пишет нам человечек. Он говорит, что жил он возле, Калинского рынка, это в городе Донецке. Мы с друзьями разгружали фуры с арбузами. Платили 10 рублей за фуру. И, значит, получается, что 2-3 фуры, куда он тратил деньги, он не помнит, так как это были далекие 86-87 годы, ну, то есть 86-87 год. Так, бабушка Валя, наконец-то бабушка Валя написала. А я заработала на велосипед, рассказывает она свою историю, бабушка Валя. Она говорит, что мама варила кукурузу, а я продавала ее на базаре. Мне было тогда 12 лет и, соответственно, первый заслуженный, как говорится, велосипед. Так, ох, какое длиннющее сообщение от Данилы. Итак, привет, Кристина. Услышав ваш голос, не сразу понял, что происходит. Даже посмотрел на часы. Напоминаю, 11:36. Разобравшись, решил рассказать вам свою историю из детского бизнеса. Все началось совсем безобидно, наверное, как у многих детей. Бизнес назывался «Помощь по дому». Кстати, с этим у меня тоже есть одна история. Значит, помыть посуду 10 копеек, пропылесосить 10 копеек, вынести мусор 5 копеек и так далее. На карманные расходы хватало. А самая первая серьезная прибыль была в 8 классе. Моя бабушка тогда работала в газетном киоске, где делала свои, значит, гешефты. Так, и как раз ей завезли большие настенные такие календари, где были изображены на тот момент очень популярные группы. Мираж, электроклуб и так далее и тому подобное. А, ну и, соответственно, ласковый май. Стоил такой календарь 90 копеек, но если отрезать сам календарь, то это превращалось в прикольный и очень актуальный в то время постер. Естественно, девчонки в школе разбирали у меня его по 3 рубля. Ай, ха-ха. Продал 25 штук. Естественно, дело дошло до директора, и тут, скорее всего, за зависть, да, у директора, звали его Борис Исакович, сами понимаете, какой национальности. Сказал мне, что я недалек, да, если говорить словом, которым писал Данил, то дурачок, потому что можно было по 5 продавать. Ну, слушайте, 3 рубля тоже нормально, с учетом, что целый этот календарь стоил, насколько я помню, 90 копеек, да? Так вот, значит, но родители все-таки вызвал. Так как я начал свою непродолжительную карьеру, барыги форсовщика. Так, пока мне конкуренты не отбили, значит, не только почки, но и желание заниматься бизнесом на всю жизнь. Времена были такие. Ну, что ж, были такие, действительно. Хотя я думаю, что опять же, что за зависть. Но все равно остались классные воспоминания. Спасибо вам, Кристина, за эту тему. Даниил, всегда, пожалуйста, если у вас, дорогие наши, мои, вернее, радио-друзья, да, радио-товарищи, если у вас остались еще сообщения о том, как вы в детстве строили свой бизнес, не стесняйтесь, пишите, потому что у нас осталось совсем немного времени вместе, да, потом будут, естественно, другие программы, другие радиоведущие, все для вас и о вас. Ну, а я с вами разговариваю на тему, как вы заработали свои первые деньги, чтобы не просить у родителей, потому что вот этот, ну, пожалуйста, вот этот, ну, купи, ну, мороженое, ну, пирожное, ну, велосипед и так далее. Мы же все-таки с вами такие из другого, да, теста, мы с вами такие самостоятельные, горделивые даже отчасти, то есть просить не хотим. Поэтому пишите на WhatsApp 054-2070-700 про свой бизнес, какой он был, чем вы и как вы заработали свои первые деньги. Вроде бы все сказала, уходим на небольшую рекламу.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
2: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
3: Звездочка 8383.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: Center Car Azur.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Реклама.

Ну что ж, прилетели еще ваши свеженькие, вкусненькие, красивые сообщения. Итак, значит, наш отец приучал нас с сестрой к деньгам необычным способом. Завел дома настоящий прайс-курант на домашнюю уборку, где у каждой задачи была своя цена. В итоге дети не отлынывали от работы по дому, а буквально соревновались за самую грязную и, соответственно, самую дорогую задачу. Я считаю, что ваш папа просто гений. Так, дальше. Сочинение по рублю, пишет нам Оксана. Девушка, значит, явушка своей школьной в годы, писала сочинение за старшеклассников по рублю за штуку. В месяц набегала 3-4 рубля, которые она откладывала на выпускное платье. Красотка. Клара еще написала: «Добрый день, я Клара. Я тоже с детства работала в Ташкенте, продавала с мамой квас и копила деньги, а потом отдавала все маме». То есть вы копили для того, чтобы маме отдать или на какие-то свои нужды? Хотя вообще ничего не осудительного здесь нет. Я, например, свою именно конкретно первую зарплату тоже полностью отдала своей бабушке. Итак, Лорик нам пишет: «Привет всем. Первые 10 рублей я заработала у папы. Папа любил очень рубалку, я с ним тоже всегда ездила. Так вот маленькую рыбку папа всегда отправлял на засолку. А я ее одевала на веревку, и за что получила первые честно заработанные деньги. Кстати, до сих пор люблю рыбалку и часто ездим с братом, только, к сожалению, уже без папы». Да, это, к сожалению, действительно, но я думаю, что все равно какие-то приятные воспоминания вместе с братом вы сможете разделить вот на этой вот рыбалке, совместной рыбалке. Так, дорогие радиодрузья, у вас остается совсем немного времени, чтобы поделиться своей историей, как вы в детстве зарабатывали деньги. На часах у нас 11:44, сегодня 26 июля 2026 года, шикарнейшая, красивая дата. С вами Кристина Кипнис, еще немного у меня остается времени для того, чтобы успеть прочитать ваше сообщение, которое вы отправите на WhatsApp 054 20 70 800. Лично я их жду.

Есть еще пару ваших сообщений, которые я с радостью непременно сейчас прочитаю. Кто успел, тот молодец. Кто не успел, ну, тот тоже молодец. Итак, мальчишка, когда я был мальчишкой, мне было лет так 10. Каждое лето разливал самодельный лимонад, у себя во дворе. Стакан стоил 10 рублей. Но если, да, похвалишь мой рецепт, тому скидка. К концу лета накопил на новый велосипед, между прочим. Ну что ж, красавчик. Дальше. Значит, когда мне было 12 лет, я придумала выгуливать соседских собак после школы. Расценки честные, час прогулки, полчаса игр. Через год меня знал весь двор, ну и, соответственно, все собаки нашего района. Так, значит, смотрите, бабушкин огород. Я собирала, и, значит, которую бабушка выращивала, редиску и зелень на даче, и потом продавала пучки соседям по дачному поселку. И вот честно, самое сложное было не съесть весь товар самой. Кстати, полностью поддерживаю. Я, да, тогда редиска классная была. Так, ладно, не об этом у нас речь. Итак, как, значит, я, как говорили во дворе, я был пацан с золотыми руками. Чинил друзьям велосипед. Кстати, где-то эту историю я уже слышал. По-моему, кто-то такой, нам один из наших радиослушателей тоже писал. Значит, подкачать шину, поправить цепь брал недорого, зато быстро. Родители смеялись, зато у нас дома целая мастерская была, и, соответственно, никаких денег я не просил. Ну, а я с детства хорошо рисовал, и поэтому я решил, что буду рисовать открытки на все праздники с котиками, машинками, чем угодно на заказ. Одноклассники разбирали их в лед перед, особенно вот 8 марта и Днем защитника. Слушайте, ну это тоже, вот я, например, нет, я... как бы тоже неплохо вроде рисую, да, ну, по крайней мере, рисовала. Но до этого не додумалась. А вот продавать открытки, помните, да, в начале своего вещания, первого часа, я вам рассказывала, что бабуля мне дала целую кипу открыток всяких разных и с разными праздниками и датами, а вот я их уже начала продавать. Ой, что, песня? Да, я считаю, что сейчас самое то, чтобы послушать хорошую музыку на музыкальном радио.

Ну что, друзья, пришло время прощаться. Да, и правда, до свидания, я вам говорю, потому что до свидания — это именно до завтра. С 7 до 9 утра мы снова услышимся. Ну а сегодня уже по традиции передаю микрофон Павлу Мургуляну, как говорится, в надежные мужские руки. Целую, обнимаю, хорошего вам дня и прекрасного настроения не только на сегодня, но и на всю неделю. Что могу сказать? Спасибо вам за сообщение, которое вы присылали на наш WhatsApp 054-2070-800. И запомните, вы очень клевые, и с вами время пролетает просто незаметно. С вами была Кристина Кипнис. Оставайтесь на первом.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: Центр Кар Азур. Дерехашева 9.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Реклама.
5: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
6: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
5: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
6: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
7: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
8: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
9: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
10: Можешь слушать, а можешь смотреть.
11: Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
12: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
13: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
12: Екатерина Вергунова.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Энсекин предостерегли руководство США от усиления кампании против Ирана. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вице-президент США Джей Ди Винс и председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн на совещании в минувшую пятницу высказывали опасения по поводу возможности более интенсивных боевых действий против Ирана, сообщает сегодня CNN со ссылкой на источники. Знакомый с темой источник и чиновник США сказали, что Винс и Кейн выразили беспокойство по поводу эскалации войны с Ираном, когда на встрече в Белом доме в пятницу американский президент Дональд Трамп обдумывал такую возможность, информирует телеканал. По словам собеседников, Кейн особенно тревожился о состоянии арсеналов США и других негативных последствиях. Оба источника сказали, что оружейные запасы были одной из многих проблем, о которых Трампу говорили на совещании, продолжает CNN. Кроме того, 24 июля на встрече высказывались разные точки зрения, как именно можно вести кампанию против Ирана более энергично. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху завтра отправится с кратким визитом в Вашингтон. Его прибытие в столицу США ожидается во вторник, 28 июля. В тот же день Нетаньяху встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами переговоров станут Иран, действия Турции в регионе, ситуация в Ливане, секторе Газа и другие актуальные проблемы. Нетаньяху также примет участие в траурной церемонии в память об умершем сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который считался одним из наиболее последовательных сторонников Израиля в Конгрессе США. Ожидается, что Нетаньяху вылетит обратно в Израиль в среду. Командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блуд запретил палестинским рабочим въезд в израильские поселения в Иудее и Самарии после серии терактов. Исключения могут быть предоставлены на строительных объектах по запросу поселений. Напомню, что после трех терактов, произошедших менее чем за сутки в пятницу, армия обороны Израиля усилила меры безопасности в Иудее и Самарии, перекрыв ключевые дороги, десятки въездов в населенные пункты и установив дополнительные блокпосты. Палестинские источники сообщали о многокилометровых пробках и серьезных перебоев в движении в районе Шхема, Рамаллы и Иерусалима. Масштабный пожар во Франции, охвативший окрестности Аркашонской лагуны и теперь угрожающий окраинам города Бордо, опустошил 42 тысячи гектаров земли, сообщает сегодня Ле Фигаро со ссылкой на префектуру департамента Жеронда. Площадь выгоревшей территории составляет 42 тысячи гектаров. Эвакуировано 220 тысяч человек, цитирует газета заявление префектуры, которая также объявила, что закрыт 60-километровый участок автомагистрали между Бордо и Испанией. Для тушения огня задействованы 750 пожарных, 1000 военнослужащих, а для проведения эвакуационных операций и усиления наблюдения за покинутыми домами в эвакуированных районах привлечено свыше 1700 человек личного состава сил безопасности. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. Сейчас в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

«Все для тебя, моя родная». Это «The Moon and Back». Главная песня группы Savage Garden открыла сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио. Добрый день всем. Может быть, вы не заметили, но уже началась вторая половина дня. Время 9 минут 13-го. Заканчивается июль. Сегодня 26 число. Воскресенье. Но зато всего 12 число месяца Ав в еврейском летоисчислении. Юд Бет Бе Ав. Программа PM на Первом. Чем будем сегодня заниматься? Вы знаете, у нас на этой неделе такое начинается широкое рекламное мероприятие, в рамках которых у нас непростая задача, но мы постараемся с ней справиться. Это прежде всего как-то изменить или, может быть, даже сломать предубеждение у нас, русскоязычных братьев и сестер населения нашей страны, предубеждение к тому, что мы называем дом престарелых. Дом престарелых для нас — это какой-то сарай с досками, с тараканами, с жуками, в который мы ни за что не отдадим, не пойдем сами никогда, не отдадим наших родителей. В иврите есть другое словосочетание, которым называют такие помещения — диюр муган. И это совсем не то, что мы имеем в виду. И об этом мы будем говорить всю эту неделю.

разлуки, не знаю, как мы ее перенесли с вами. Предлагаю писать, делиться мыслями, соображениями, чувствами, эмоциями, радостями, огорчениями, все равно на любую тему, господа. Если не знаете о чем, напишите, чем занимались в выходные, где были, что видели, что интересного, для того, чтобы другие, может быть, в следующие выходные пойдут по вашим стопам, например. Но это одна из тем, математика не ограничена. Напоминаю, у нас есть, как всегда, два канала связи. Facebook, страница программы PM. Там раздел «Мессенджер» для ваших сообщений. И наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. У нас, как вы, наверное, слышали, уже началось мероприятие под условным названием «Голоса первого». Фрагменты его мы тоже будем слушать и в нашем эфире сегодняшнем. В общем, дел и планов громадье. Задерживаться не будем. Поехали. Поехали.

0: Группа Би-2 с песней «Лайки». Первое ваше сообщение. Слава. Привет всем. Наш уважаемый премьер летит в очередной раз в США в надежде, что мистер Фран даст ему разрешение повоевать с Ираном. Ставлю 10 к 1, это бесполезный вариант. У Биби с Трампом разные цели перед предстоящими у них и у нас выборами. Ну, а нам всем доброй и мирной недели. Слава, я знал, что на вас можно положиться и спросить, с какой целью летит Нетаньяху в США, и вы нам расскажете. Теперь мы знаем. Потому что до этого я как бы сомневался. Сержант, хотели знать, чем занимался в выходные? Пожалуйста, готовил пиццу. В субботу съездил в азиатский магазин, прикупил пару соусов домой. А еще случайно узнал, надеюсь, что это не военная тайна, что мы с вами, Павел Михайлович, состоим в одной партии. Ой, простите, в одной кулинарной группе в Фейсбуке. Сержант. Ну, я в группе «Где поесть в Израиле», по-моему, там ставлю иногда посты, когда куда-то хожу, и где вкусно, ставлю фотографии там, и как это все было свое, если вы про нее. Других у меня, по-моему, нет. Так, это Facebook. Сейчас есть сообщение от... Как он подписывается? Подождите. Никак не подписывается. Тогда я буду вас называть так, как назван, вы назвали свой аккаунт. Игорь, билеты в кино. Сложный, конечно, подпись, псевдоним, но тем не менее. Другого у меня нет. Дорогие ему мои друзья, пишет Игорь. В 2001 году, 24 мая, я поднялся в Израиль. А 14 октября 2001 года своим появлением вы сделали подарок всей стране. Своим появлением и подарок нашей семье. В первый день рождения моей дочери в этой стране ей исполнилось тогда 4 годика. Примите от меня вам низкий поклон и вот этот подарок в двух вариантах. А также это есть в Ютубе, у меня на канале и в моем Фейсбуке. Мы вас любим и спасибо Богу, что могу быть вам полезен. Ну, он прислал два видео, сделанные с помощью, наверное, AI, на тему нас и наших слушателей. Я вам показать их не могу, к сожалению, господа. Но Игорь говорит, что они есть в Ютубе, у него на канале и в его Фейсбуке. А как ваш Фейсбук называется? Игорь, билеты в кино? Потому что у меня другой информации нету. Окей. Это первые сообщения, которые прилетели сегодня. Время уже 21 минута 13-го. Время первого рекламного блока. Давайте его послушаем. И потом пойдем дальше.
1: Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. «Звездочка 9531». С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Жаркое лето в Центркар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
5: Звоните 03-558-5458.
6: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Бат-Ям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Реклама.
7: Голоса первого радио.
8: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
9: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
8: Андрей Смертенко.
7: Первому радио 25 лет.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это Стивен Тайлер. Only Heaven, так называется его песня. Время 26 минут 13-го. У меня в студии гости. Ой, я вас даже не знаю, как представить. Про господина Виктора Ротшильда я знаю. Скажите мне, как вас представить? Или сами представьтесь, пожалуйста.
1: Анджелина.
0: Просто Анджелина?
1: Анджелина.
0: Главный человек в моей семье.
1: Да,
0: или Кимат главный.
1: Главный.
0: Окей. Значит, господа, Амарти Шазе, Бенадам Ахихашуба, моя семья. Значит, у нас в гостях Виктор Ротшильд и Анджелина из комплекса Адмея Вейсрим, рекламу которого вы слышали. Виктор не говорит по-русски. Я проверял, ничего не получается. Поэтому мы с ним будем говорить на иврите. Но это не важно. Во-первых, многие понимают. Во-вторых, я что-то переведу. Анджелина добавит по-русски. Наша задача, как я уже сказал, Аматарашилану, Лишбор Митос, Альмаза Диюрмуган, Шебарусит, Дом престарелых. Дом престарелых — это слова из прошлого, которого в Израиле фактически нету. Что такое Дом престарелых? Потому что это совсем новый концепт, я бы так сказал, жизни. И вот я попрошу Авигдора рассказать мазе концепт Хадашель Диюрмуган. Авигдор Ротшильд, Манкаль Адмея Вейсрим, Вакша.
2: Диюрмуган — это кейла, это мерказ мегурим. שמאפשר, מציע לאנשים להצטרף אליו, לתוך המרכז הזה. כל אחד יכול לבחור לעצמו את הדירה שלו, מה שמתאים לו, שני חדרים, שלושה חדרים, יותר גדול, יותר קטן. אבל הדבר החשוב ביותר הוא שמרכז החיים, מרגע שמצטרפים לקהילה שלנו,
0: לכל דירה יש מרפסת, אני יודע, נכון?
2: לכל דירה יש מרפסת, כן. כמובן, מרפסת, מטבח, סלון, חדר שינה, כל מה שצריך לקיים אורח חיים נוח ובטוח ונעים. אבל הדבר העיקרי והמרכזי אולי, שהוא שונה מחיים בתוך הבית הפרטי, בקהילה הפרטית, כן. במרחב הפרטי, זה שמרכז החיים שלנו הוא במרחב הציבורי, הוא לא בדירה. במקום לבזבז כל הזמן את הזמן שלך בדירה לבד, אתה נמצא במרחב, שבמרחב הזה מתקיימות הרבה מאוד פעילויות מגוונות מאוד, שהדבר החשוב בפעילויות האלה, שהן בעצם כל פעילות נותנת מענה לצורך של הדיירים שגרים בבית הזה. ובתפיסה שלנו, תפיסת הלונג'ביטי, שלונג'ביטי בעצם אומר איכות חיים שווה אריכות חיים, על פי התפיסה הזו אנחנו שואפים לקיים אורח חיים בריא, יעיל, עם מודעות, עם אפשרות להתפתח אישית, אפשרות לכל אלה שהם עצמאים ובריאים ופעילים, הסיכוי שלהם לשמור על המצב שלהם לאורך זמן הוא הרבה יותר גבוה אצלנו מאשר בבית הפרטי.
0: Они итальян, бакитур. Значит, Авигдор сказал, что в их комплексе есть двух-трехкомнатные квартиры, у которых в каждой есть балкон, есть кухня, есть спальня и так далее. Может выбрать себе любой человек любую квартиру любого размера. И главный принцип, что вы, когда вы живете в своей квартире, пенсионеры, люди пожилого возраста, они замыкаются на жизни в своей квартире. Ну, покупки, купатхолим и все. Здесь, наоборот, центр жизни не в квартире, а вне ее, в самом комплексе. Я могу сказать, что я в четверг, меня тут предложили прийти и собственными глазами увидеть и пощупать руками. Меня Виктор водил по комплексу, по первому этажу. Заводит меня в одну комнату, там идет урок английского языка. Заходит в другую комнату, там люди что-то рисуют. Заходит в третью комнату, там они вяжут. Заходит в четвертую, там была лекция на тему туби-шват, причем с музыкальными инструментами. Заходит в пятую, в подвале, там пилатус. Заходит в шестую, там хедер-кошер. Вывел меня во двор, там бреха, то есть бассейн. То есть людям есть чем заняться постоянно. Можно ничем не заниматься, можно сидеть в своей квартире, смотреть телевизор. А можно заниматься чем угодно. Причем образ жизни свободный. Вы можете уйти, когда хотите, прийти, когда хотите, уехать, только предупредить, что я вот ушел, не ищите меня внутри. Окей, сепарти, байкар, маша, анеру цели ахнис гамле рош шель мазиним шелану, мила лонджевити. Новое слово лонджевити, господа, это оно сейчас все больше и больше используется в израильской жизни, это означает здоровое долголетие. Анжелин хочет что-то добавить, пожалуйста.
1: Да, в основе нашей сети лежат 6 принципов мировоззрения лонджевити. И это значит здоровье, это движение, осознанность, правильное питание и постоянное развитие, и регулярное общение, как мы уже сказали, и ведь именно постоянные встречи, которые происходят в нашем доме, не в самих квартирах, а именно вот как вы ходили, вы смотрели. И это является частью долгой и качественной жизни.
0: Они любят Сафельдабер. Я вам скажу, что когда меня Виктор водил вот по этим помещениям, там он говорил: «Шалом Хая! Шалом!» И они его приветствовали. «Тем куляма кирима от хаба, там акирата рова дейрим». Нахон?
2: Нахон.
0: Окей, там ших, Виктор.
2: Анахну мекирим та дейрим шелану. Анахну мекирим та дейрим шелану ло рак במובן של היכרות, שלום, אני אביגדור, אתה שולה או חיים, whatever. אנחנו מכירים את הדיירים שלנו, את הרקע שלהם, את ההיסטוריה, אנחנו מכירים את ההבחנות שלהם, אנחנו יודעים לזהות תוך כדי שגרת החיים, אנחנו יודעים לזהות מגמות, ואנחנו מכירים אותם דרך...
0: על הרפואה נדבר פעם הבא, כי יש לי המון מה להגיד.
2: כן, כן. אני לא מדבר על רפואה, אני מדבר כרגע על מניעה, אני מדבר כרגע על להכיר את הדיירים דרך הסיפור האישי שלהם, ולהציע, לשווק, להתאים לכל אחד מהדיירים שלנו את הפעילות שמציפה לו ערך, שמשפרת אותו. לא רק מה הדייר אוהב או רוצה, הוא מקבל גם מה שהוא אוהב וגם מה שהוא רוצה, אבל הכי חשוב שהוא מקבל מה שצריך, מה שמשפר אותו, מה שגורם לו לקום בבוקר במצב א' וללכת לישון בערב במצב א' פלוס אחד. משהו השתפר אצלו, משהו התחזק אצלו. וזה מוביל בסופו של דבר, כשאתה עושה איכות חיים, זה מוביל לאריכות חיים. Okay. לא חשוב לנו, לא משנה לנו כמה שנים אתה חי, חשוב לנו שבשנים האלה תחיה הכי טוב.
0: Хотите добавить, Анжели?
1: Да, то есть у нас есть индивидуальный подход к каждому жителю, и мы подбираем к нему то, что подходит. То есть мы видим его состояние, если есть какие-то, например, ухудшения, если есть какие-то, например, рабочие, которые даже работают, они тоже следят и смотрят за жителями. То есть как бы каждый житель продолжает жить своей жизнью и ходит на кружки, которые он любит, но он постоянно находится под нашим
0: наблюдением. Окей, да. Виктор, нигмар лану зман аксав, они рацели саем бы мишпат, ша марта либо отхаляли, они не храсли бы зерхолюни. Дьюр Муган, עד 120, זה לא סוף, זה התחלה. זה משפט יפה מאוד. בפעם הבאה בעוד שעה אני אשאל אותך מה זה 4 חודשים ניסיון שאתם מפרסמים אצלנו, אוקיי? תודה רבה. תודה. יוצאים? פרווה רדיו.

Creedence Clearwater Revival были в нашем эфире. Время 37 минут 13-го. Ваше сообщение. Вот интересное сообщение пришло в 12.24. Доброе утро. Точка. В пятницу решили сходить. Точка. Все остальное домысливаем сами. Куда сходить? Зачем сходить? Как сходить? Непонятно. Может быть, будет продолжение. Так. Доброго дня всем, пишет нам Михаил из Рамадгана. Спешу сообщить для наших уважаемых радиоактивных радиослушателей, что на трассе номер 6 огромная пробка от Махлеб-Кирьят-Гат до Бейт-Кама в сторону юга. Откуда я знаю? Да я уже по дороге домой в сторону центра закончил на сегодня. Слава богу, не зря говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Всем прекрасной недели, душевного спокойствия и скорее возвращайтесь домой. С уважением, Михаил из Рамадгана. Михаил сообщает нам информацию полезную для водителей. Еще раз повторю, на 6-й трассе огромная пробка от развязки Кирьят-Гат до Бейт-Кама в сторону юга. Михаил, спасибо большое. Езжайте домой, отдыхайте. Павел, самая главная цена, пишет мне кто-то. Это по поводу Admeva S-Rim. А мы спросим нашего гостя. Посмотрим, что он ответит. Ну ладно. Значит, кто-то прислал объявление для программы «Без выгоды», которая у нас с 2 до 3. Уважаемый автор и все остальные, объявления для программы «Без выгоды» присылайте после 2 часов, не сейчас. Сейчас я его промотаю, и Влад Зерницкий, ведущий программы, может его не увидеть. Поэтому вам надо в 2 часа дослать слово «прочтите» или просто повторить это сообщение. Тогда оно прозвучит в эфире, а так может не прозвучать. И будет обидно, понимаешь ли. Дальше. Шакира сейчас.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
3: Вкусно.
2: Лицкий квас. Любимый квас.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Апейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Апейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
1: Жаркое лето в Center Car.
6: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
1: Center Car Azur. Дерехашева 9.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
0: Реклама.
8: Библиотека ТМ.
9: Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внутренним, сознаваемым тобой законом. Марк Аврелий, римский философ и император.

Фалько был когда-то такой певец, если я не ошибаюсь, он уже не с нами. Говорят, что он в лучшем из миров. Почему лучше, кстати, почему лучше из миров? Потому что оттуда никто никогда не возвращался. Они не хотят обратно. Им там хорошо, господа. Напомню нашим радиослушателям номер нашего WhatsApp, на который вы можете прислать любые сообщения на любую тему, кажущуюся вам интересной и важной. 054-20-70-800. Группа «Челси» сейчас с песней «Челси».

Ригас Балс прислал нам вот такое сообщение. Привет, первое. Вчера, 25 июля, был день памяти Владимира Семеновича Высоцкого. 46 лет, как он ушел в возрасте 42 лет. Это было в 80-м году во время Олимпиады в Москве, напомню. Народ помнит его всегда. Хотелось бы, чтобы вы отметили это как-то в вашей программе. Ригас Балс напомнил. Ну, вообще-то, да. Надо бы. Давайте отметим.

Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

Я среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей один за мной. Кто не доплыл и в волны лег, тем Бог судья. Среди непройденных дорог одна моя. Мой океан со всех сторон штормит, штормит. Он тайну чьих-нибудь имен на дне хранит. А я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту глубин и слов. И пусть пройдет немалый срок,

пела мне вода, удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Лидский квас. Любимый квас.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
7: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
9: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
8: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.

0: Новости.
1: Правительство утвердит продление призыва резервистов до конца сентября. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Правительство утвердит сегодня продление призыва резервистов до конца сентября. Ввиду сложной ситуации на всех фронтах и роста напряженности в Иудее и Самарии, армия просит кабинет утвердить двухмесячное продление призыва для 240 тысяч резервистов, что на 40 тысяч меньше, чем сейчас. В предыдущий раз правительство утвердило продление Цавшмуна до 31 июля. В Минобороны подчеркивают, что заявленная цифра – это теоретический потолок, а на практике будет призвана значительно меньше. При этом юридический советник Минобороны написал в своем заключении: «Практическое значение предлагаемого решения заключается в дальнейшем возложении повышенной нагрузки на военнослужащих резерва в связи с существующими оперативными потребностями. Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку основная тяжесть службы ложится на относительно небольшую группу резервистов, которых вновь и вновь призывают на длительные периоды». На фоне решения правительства Нидерландов ввести запрет на импорт товаров из Иудеи и Самарии, лидер нидерландской оппозиции и кандидат на пост премьер-министра Герт Вилдерс начал на этой неделе свой визит в Израиль в качестве официального гостя главы регионального совета Шомрон Йоси Дагана. Вилдерс посетил поселок Санур, где ему представили карту и план возрождения по созданию 19 новых поселений на севере Самарии. Даган поблагодарил нидерландского лидера за его неизменную поддержку и отметил, что поселения на севере Самарии – это пояс безопасности всего государства Израиль. Вилдерс, в свою очередь, сказал: «Это правда, и это влияет на безопасность Европы и на безопасность Нидерландов». Полиция Берлина опубликовала фото и имя подозреваемого в теракте на гей-параде. Его личность установлена. Это Абдул Б., гражданин Германии ливанского происхождения. По данным полиции, он принадлежит к радикальным исламистским кругам. Газета «Вельт» со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в совершении наезда был освобожден из исправительного учреждения для молодежи в мае этого года. Напомню, наезд произошел вчера вечером во второй день двухдневного прайда «Кристофер-стрит-дэй» в берлинском районе Тиргартен. Автомобиль въехал в толпу участников шествия, погиб один человек, еще 16 получили ранения. Полиция квалифицировала нападение как теракт, розыск подозреваемого продолжается. Иран обвинил Украину в нанесении удара по иранскому судну в Каспийском море и пригрозил ответными действиями. По утверждению МИД Ирана, в результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один получил ранение. Тегеран называет атакованный корабль коммерческим судном. Иранский МИД охарактеризовал удар как враждебный и преступный акт, вызвал временного поверенного Украины и заявил, что Иран без колебаний будет защищать свои национальные интересы. Власти Исламской Республики обвинили Киев в попытке распространить российско-украинскую войну на Каспийском. Регион. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинские силы нанесли дальние удары по российскому военному кораблю и судам, использовавшимся для перевозки связанных с Ираном военных грузов в Каспийском море. Дополнительных подробностей он не привел. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

Род Стюарт перепел песню Джона Уэйта, Missing You, самую известную песню Джона. В общем, я провожу все свое время, думая о тебе. Я понимаю, что я для тебя не имею никакого значения, но ничего не могу с собой сделать. Все время думаю о тебе. Missing You, скучаю по тебе. Эта песня открыла вторую часть программы PM, первый выпуск на этой неделе. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 26 июля. В пятницу закончится июль 2026 года. А это значит, что в субботу начнется август 2026 года. Время 8 минут 14. Мы идем по плану. Скоро загадка. Времени немного. Поэтому, если хотите чем-то поделиться, то используйте ближайшие 20-22 минуты. Или в Фейсбуке пришлите нам, поделитесь какими-то мыслями о чем-нибудь. Или на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Читаю сообщения, которые пришли к этой минуте. Заклинатель Кураги. Есть у нас такой автор в Фейсбуке, который так подписывается. Шалом, самый строгий. Одобрили визу в США. Он когда-то нам писал не так давно, что он ждет визу в США. Не ждет, не дождется. Одобрили визу, но жена не хочет лететь. Говорит, мы потратим там хренову кучу денег. Так и говорит, что делать, ума не приложу. Я один с двумя детьми не справлюсь там. Английский хромает. Может, другую женщину красивую с собой взять? Вы у меня спрашиваете? Потом он добавляет Биби Шакран. Слушайте, что Биби Шакран сказал его партнер по коалиции. Задолго до вас. Шакран, Бен Шакран. Так что не воруйте это прозвище нашего премьер-министра у Бецалеля Смотрича. Теперь по поводу вашей... Мне не совсем понятна ваша ситуация. Вы начали оформлять визу США, не согласовав поездку с женой? Разве такое бывает? Наверное, у заклинателей Кураги такое бывает. Значит, я думаю, что жена, если вы захотите все-таки лететь в США, скажет вам примерно следующее. Езжай куда хочешь. Хочешь в Америку – езжай. Попутешествуй там. Детей потом отправь обратно, а сам можешь не возвращаться, если ты хочешь взять с собой другую красивую женщину. Там в Америке в случае чего найдешь какую-нибудь. Будьте готовы к такому напутствию вашей супруги. У вас есть вариант все-таки уговорить ее поехать. Шай написал нам вот что. Просто смешной стишок. Паша, мне грустно. Пойду поем лист капусты. Всегда есть капуста на карман. Капуста это, конечно,

Мани, когда есть капуста, это хорошо. Капуста есть, есть, мне не грустно еще. Уважаемый Ша, я хочу вам пожелать, чтобы отсутствие капусты было в вашей жизни самой большой проблемой. Легко решаемой, как вы понимаете. Павел, добрый день. Девушка, которая сегодня у вас...

0: У нас есть два знаменательных события. Это ДР у Мика Джаггера, 83, и Роджера Тейлора, 77. Так пожелаем им же крепкого здоровья, дальнейших интересных композиций в их творчестве. В связи с этим ты можешь нас порадовать ихними муз-произведениями, написал Джейфка. Ну, Джаггера, да, надо. Насчет Роджера Тейлора не уверен, что успею. Спасибо за информацию, Джейфка. Так. Шалом, Павел, пишет нам дед Изя. В 81-м далеком году я тогда еще пацан обратился к товарищу моего отца, который работал в областной уральской газете на очень высокой должности. Моя просьба была такая: дядя Яша, я тут стихи написал, может, возьмете? Реакция его была: ох, какая, ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы тебя и меня, и твоего отца вызвали в КГБ? Ты хочешь закончить жизнь в тюрьме? Я не хочу, порви и забудь, убирайся. А стихи, которые я ему дал, выглядели так: год назад плыл июль над Москвой, олимпийские мишки шли строем, только голос один перестал вдруг звучать, он вчера не вернулся из боя. А в конце я приписал: на годовщину смерти Высоцкого. Страх быть вызванным в органы остается в этих людях до сегодняшнего дня. Дед Изя написал. Так и не были опубликованы эти неплохие, на мой взгляд, строчки. Самое главное, в тему на смерть Высоцкого. Ну вот, видите, вы их сохранили, помните? Сколько времени-то прошло? Серхио 74 прислал нам голосовое сообщение. Сейчас мы его с вами послушаем.
1: Паша, добрый день, Сергей. Серхио 74. Смотрели кино «Одиссея»? Вообще ни о чем. Мне не понравилось. Сюжет такой салат намешанный, все там не, вообще не зашло вообще.
0: Так у Гомера все на салат намешанный там все. Там нет такого линейного развития событий, насколько я понимаю. Я первый раз слышу такой отклик, отзыв о фильме. Ну хорошо. О вкусах что мы, будем спорить, что? Не зашло, значит, не зашло. Ну, здравствуй, Паша. Кто-то тебе написал: в пятницу сходили, точка. И ты задался вопросом, о чем это? Только одно. Сходить на горшок, как в анекдоте. Вы сходите? Нет, я уже сходил, Лопух. Лопух, вот у меня почему-то была ассоциация, что вам... мнение. Именно вот эта ассоциация придет в голову. Вот разные можно. Сходить можно куда угодно. Можно в кино, можно на море, можно в театр, можно просто погулять, можно еще куда-то. Вам ассоциация на горшок. Ну, я же всегда говорил, что люди сами себя показывают в своих сообщениях. Вы делаете это очень выпукло с вашими ассоциациями, Лопух. Так. Окей, все, возвращаемся к музыке. Прислана на радио песня проекта, который называет себя проект LA. Я не знаю, как они связаны с Лос-Анджелесом, потому что LA — это сокращение Лос-Анджелеса. Но песни их «Кашетаволь эль улам», то есть когда ты появишься в мире, когда ты придешь в этот мир. Так бы, если по звуку, я бы не догадался, но я картинку видел, вам разъясню, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Тут она мультипликационная с помощью AI. Это песня о том, как молодая пара, у них не получается родить ребенка. Они проходят какие-то типулим все время, и в конце концов она забеременела, они оба улыбаются, он строит детскую кроватку в комнате, окрашивает ее в голубой цвет и говорит, обращаясь к своему будущему наследнику: когда ты придешь в этот мир, интересно, что будет, когда он придет в этот мир? Проект LA. Кашетаволь эля улям.

0: Так, господа, сегодня вопрос короткий в загадке. И ответ должен быть быстрым и коротким. Как выстрел снайпера. Скажите мне, пожалуйста, что такое Adidas Trionda? Adidas Trionda. 0752-891. 0752-891. Наш телефон для тех, кто знает. Кто знает, позвонит быстрее всех. Кто не знает и найдет, позвонит, но может не быть первым. Adidas Trionda. Пока читаю сообщение. Второе сообщение от Лопуха. Павел Михайлович, первое сообщение выпуклое, как вы выразились. Интересно, а как по-вашему будет выглядеть вогнутое сообщение? Потрудитесь ответить, Лопух. Лопух, я уже говорил вам. У меня вот впечатление создается, которое никак не проходит, и вы его поддержите, что вы нам часто пишете глупости. Зачем вы это делаете? У вас много свободного времени. Ну что? Ну, выпуклое, впуклое, еще какое-нибудь, вогнутое. Вацлав, есть хороший фильм начала 90-х Высоцкого, по теме Высоцкого. Называется «Страсти по Владимиру». Напоминает нам Вацлав, что есть вот фильм, посвященный Владимиру Высоцкому. У нас есть звонки, или пока звонок, но будут и звонки, я уверен. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как у вас дела?
0: Вашими молитвами, как вас зовут?
1: Меня зовут Шай.
0: Что скажете, Шай? Это вы нам прислали стихи про капусту?
1: Да.
0: Окей. У вас есть капуста? Не кончилась дома? В холодильнике есть? Там все нормально?
1: Чуть-чуть осталось.
0: Чуть-чуть осталось. Ну, вы держитесь, иди, я за вас волнуюсь, а вдруг кончится раньше времени, и вы не рассчитаете. Что скажете, Шай?
1: Это официальный мяч чемпионата мира по футболу, который закончился неделю тому назад.
0: А откуда вы знаете?
1: Знаю. Старый еврей.
0: И еще и футбольный болельщик, наверное?
1: Нет, я просто выгляжу как мяч.
0: А, и Adidas Trionda на вас похож, или вы похожи на него, вы хотите сказать?
1: Да. Тоже
0: лотат. Adidas Trionda, так назывался официальный мяч чемпионата мира, который закончился недавно. Совершенно правильно говорит нам Шай. Шай, ваша музыкальная заявка.
1: Ну, если мы вот говорим сейчас о Высоцком, не помню, какая группа, или Город 312, или А-студио, перепели песню «Гимнастика».
0: А, да? Окей. Высоцкого?
1: Да. Ну да.
0: И вы предлагаете нам ее включить в наш эфир?
1: Так точно.
0: Значит, поищем или А-студия. Но это точно или-или? Или есть еще варианты какие-то?
1: Не-не, это, по-моему, одна из них. Или Город 312, или А-студия.
0: Все, понял. Значит, найдем. Вам спасибо. После рекламы она прозвучит в нашем эфире. Спасибо. Пока. Всего доброго. Бай-бай.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
3: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Жаркое лето в Центр-кар.
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Центр-кар Азур.
5: Лицкий квас. Любимый квас.
6: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
7: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Жаркое лето в «Центр-кар».
4: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: «Центр-кар Азур».
4: Терех Ашива 9.
8: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
9: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
10: Вкусно.
9: Лицкий квас. Любимый квас.
5: Реклама.
10: Голоса первого радио.
11: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
12: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
11: Эммануэль Сулейманов.
13: Первому радио 25 лет.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Жаркое лето в Центр-Кар.
3: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
2: Центр-Кар Азур. Дыр-Хашива 9.
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адмеатай Срим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адмеатай Срим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.

0: Харьков Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Бедные и богатые реки и поверы. Чао, Италия, чао, море. Про прекрасную Италию. Ну, я, мельком услышав некоторые слова «пицца», «спагетти», понял, что я уже, в общем-то, в какой-то степени знаю итальянский язык, и можно общаться с местным населением в Италии. Заклинатель Куряги, у которого проблемы с поездкой в США, на удачу прислал второе сообщение. Может откликнуться женщина, водитель автобуса, туристического, всегда ездит в юбке, на каблуках, заходит в автобус на каблуках, может переодевает потом, блондинка сексуальная, возраст где-то 40 лет, как ваше имя, не хотите ли поехать в США на пару недель? Заклинатель Куряги. У него проблема. Жена ехать не хочет. Песня «Бомба», «Ком в горле». Непеределанная Высоцкого. Написал кто-то без подписи. «Надежда», по-моему, она называлась. Песня Высоцкого, которая прозвучала. «По переулкам бродит лето», пишет на Марк оригинал. «Солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у микрофона ты сидишь. А я одним тобой любуюсь, что даже сам не знаешь ты, и речью ты затмишь любую королеву красоты. Всем здоровья, добра и душевного тепла». Песню Владимира Высоцкого исполняет А-студио с солисткой, которая с гордостью говорит, что она дочь вора в законе. Этот коллектив, такие же, как и многие в России, рабы Путина и его режима, и поддерживают войну против Украины. Ни стыда, ни совести у этих плебеев нет, осуждающий написал Эдуард. Вика написала: «Добрый день, Павел, песни Высоцкого хочу слушать только в его исполнении. Многие поют хорошо, Высоцкий всегда будет самым лучшим для меня. Я видел Высоцкого очень близко, даже помню, в чем он был одет, помню все слова, которые говорил. Высоцкого не любила, не понимала его песни и не слушала. Мне тогда было всего 17, когда я увидела его, это был последний концерт его, и я на него попала. После концерта влюбилась в его песни и в человека, который стоял на сцене. Поняла его песни, до сих пор их люблю. Спасибо, что Бог подарил нам такого талантливого человека. Вечная память прекрасному человеку Владимиру Высоцкому», написала Вика. Ну, Вика, за просьба отгадавшего заявку для меня практически закон на 100%, поэтому я выполнил так, как он попросил. Ну и в оригинале Высоцкого мы сегодня тоже слушаем. Так. Я проверяю почту. Она проверена и озвучено. То есть на сегодня все практически, уважаемые дамы и господа. Завтра мы с вами услышимся в том же формате. В 9 в обзоре газет «Колесо обозрения» и в 12 в программе «ПМ». Всем нам хорошей и спокойной недели. Услышимся. Бай-бай.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
3: Center Car Азур. Дер-Хашива 9.
5: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeday Srim» Ришон ЛиЦон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeday Srim» Ришон ЛиЦон. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.

0: только в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
3: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
2: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Премьер Нетаньяху заявил о готовности Израиля действовать против очагов террора. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сегодня на заседании Кабинета министров сообщил, что завтра вылетает в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, а позже примет участие в похоронной церемонии сенатора Линдси Грэма. По его словам, он поговорит с президентом Трампом обо всех вопросах повестки дня, включая ситуацию в Иране. Комментируя ситуацию в Иудее и Самарии, Нетаньяху обратился к силам безопасности с просьбой входить в деревни и арестовывать подозреваемых. Он добавил, что все это уже сделано и делается прямо сейчас, и отметил, что силы также работают в больнице в Шхеме, где были арестованы двое сообщников террориста. Премьер также сказал, что дом террориста оцеплен для сноса, а дома сообщников внесены в список объектов, подлежащих сносу. «Мы также готовы действовать более масштабно против очагов террора. Министр обороны подробнее расскажет об этом», — добавил он. Иранские военные могут прибегнуть к блокаде Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, если США будут наращивать удары по Ирану или пойдут на наземную операцию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам лиц, знакомых с темой, за последние дни КСИР пригрозил, что если Вашингтон активизирует атаки или будет рассматривать вариант с сухопутным вторжением, Иран может попробовать запереть Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, в том числе атаковать суда, информирует издание. Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент Трамп распорядился не проводить планировавшиеся на пятницу удары по Ирану, в том числе потому, что надеется на дипломатическое решение. Позднее источник в Пентагоне заявил CNN, что удары по Ирану приостановлены. В Ликуде продолжаются острые дискуссии по поводу формата проведения праймерис и выборов в предвыборный список партии. Ожидается, что делегаты конференции Ликуда проголосуют завтра за изменения устава, определяющие порядок праймерис. За день до голосования были внесены дополнительные изменения в предложение, которое поддерживает премьер Бениамин Нетаньяху. Согласно этому предложению, глава Ликуда получит право кооптировать в предвыборный список 8 человек до 29-го места, а не 7 до 30-го, как было согласовано ранее. Министры и депутаты смогут баллотироваться через округа, чего раньше не было в уставе Ликуда. Президент Румынии Никуш Ордан сообщил, что этим утром над Черным морем в румынском воздушном пространстве был сбит третий за последние дни российский беспилотник. Перехват был осуществлен самолетом F-16. По его словам, речь идет о беспилотнике «Шахет». Глава государства подчеркнул, что нарушение России воздушного пространства Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Евросоюза, неприемлемо. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

14 часов 4 минуты 17 секунд в Израиле. Сегодня воскресенье. Если сегодня воскресенье и начинается следующий час после 14, это означает, что в эфире программа «Без выгоды», программа некоммерческих объявлений. Меня зовут Влад Зерницкий, совершенно верно сказал Светлана Карабут, и я приветствую каждого радиослушателя, который не только нас слушает, но и готов принять участие в этой программе. Что значит принять участие, спросят некоторые, которые даже не предполагали, что такое может быть. Дело в том, что это программа некоммерческих объявлений, где мы помогаем друг другу. То есть мы можем обратиться в прямом эфире или с помощью смс-сообщений за определенного рода поддержкой, помощью. Например, мне нужно то-то, то-то, или я попал в серьезную ситуацию, или я, например, собираю то-то, то-то, или у меня что-то сломалось, помогите. И в этот момент вас слышит более 20 с лишним тысяч человек, и они откликаются. То же самое может быть непосредственно и в сообщениях, которые вы будете присылать в WhatsApp. Да, он у нас уже работает, открыт. Я буду читать эти сообщения, там вы будете подробно рассказывать о своих просьбах. Но есть и вторая статья, есть предложение, когда вы предлагаете помочь. И это тоже приветствуется в нашей программе, которая является старейшей в прямом эфире на волне 89.1 FM. Очень важно отметить, мы иногда забывают о том, что в этой программе мы в том числе ищем людей. Ищем людей в различных степенях родственных отношений. Это могут быть и близкие, родные, и друзья, и одноклассники, и однокашники. Даже порой у нас искали людей, которых увидели случайно в транспорте, и вот запало в сердце, и решили найти. Так что давайте начнем. Начнем с номера телефона, который у нас не меняется и который многие знают, а большая часть записала. Но есть еще те люди, которые недавно репатриировались, и, разумеется, им нужно сейчас сообщить об этом номере. 07-5-2-891. Согласитесь, простой номер телефона, и он может вам помочь выйти в эфир в любую минуту. Ну и правило, золотое правило. Чем раньше звонишь, тем больше шансов, во-первых, оказаться в эфире и выйти в прямой эфир. Если звонить не можете, а такое тоже случается, и мы это прекрасно понимаем, тогда вы пишете. Пишите в мессенджер WhatsApp. У нашей радиостанции есть такой мессенджер, и мы им пользуемся на всю. Вот буквально сейчас программа Павла Маргуляна доказала это в очередной раз, что ваши смски в большинстве своем не остаются неотвеченными. Поэтому сразу хочу сказать, пишите. Пишите на 054-20-70-800. Продюсер нашей программы Дарья Достоевская, она принимает ваши звонки. Мы начинаем полезную работу, и я буду рад услышать ваши голоса и прочитать ваши сообщения. Но, разумеется, в самом начале... Да, у нас сегодня, кстати, будет гость. Очень интересный гость. Дело в том, что мы сегодня примерно где-то в 14 часов 20 минут поговорим о престижном жилом комплексе нового поколения для людей пожилого возраста. И ключевое и главное слово – это долголетие. Да, именно этим руководствуется в этом комплексе, но поговорим мы об этом в тот момент, когда к нам в студию зайдут гости. А пока я хочу обратить ваше внимание на две вещи, которые имеют отношение к социальным сетям. Это Telegram, это Aruz Telegram или канал в Телеграме, который принадлежит Первому радио и на который вы можете подписаться. Который вы, да, хотите подписаться, на который вы, разумеется, подпишитесь после того, как я вам расскажу о нем. Он называется «Первое радио Израиль». Это канал, который в большинстве своем содержит новости, информацию, анонсы, линки на наши стримы, на обзоры газет, на обзоры арабской прессы, в том числе на встречи, на интервью. И одна из частей работы нашего телеграм-канала – это социальные опросы, где мы выясняем ваше мнение по той или иной позиции. В данном случае на прошлой неделе мы выясняли, как вы относитесь к платному въезду в Тель-Авив. Дело в том, что в 2027 году для того, чтобы въехать в Тель-Авив, придется платить деньги. И 48% сказали, вот же, лишь бы деньги у нас забрать. Это 48%. Но это как раз, я думаю, те, которые будут платить и заезжать.
36% сказали, нет, это не поможет, имея в виду, не поможет разгрузить трафик непосредственно в самом городе. И 27% сказали, что да, мы заплатим деньги на въезд в Тель-Авив, если автобусы пойдут в шаббат. Вот, вот такой вариант. Ну, готовьтесь, да, это будет. Насколько я знаю, не будет платить общественный транспорт, не будут платить службы автомобилей, службы безопасности, амбуланс, вот, грузовики, да, легковые, да, джипы, да, и так далее, и так далее. В общем, но сейчас мы разместили новый опрос в нашем телеграм-канале, он называется «Первое радио Израиль», и там мы выясняем, как вы используете кондиционеры или, как мы любим их называть в Израиле, мозганы. Жаркое лето 2026-го, температура ниже 32 не опускается. И здесь есть 5 вариантов ответа. Ох, как много уже, между прочим, как много уже проголосовало. У меня даже музыка остановилась, потому что тоже музыканты сказали, а что, неужели, ничего себе. Да, ребята, пользуются кондиционерами у нас. Мы разместили 5 ответов, вернее, на этот вопрос. Первый ответ. На работе охлаждаюсь, дома греюсь. Это своего рода такая экономия. Дальше. Включаю на короткое время. Раз включил, холодный воздух пошел, выключил. Третий вариант. У меня нет кондиционера. Четвертый вариант. Включаю только, когда я в помещении. И пятый вариант. Кондиционеры работают круглосуточно. Круглосуточно. Вот зайдите в наш телеграм-канал, он называется «Первое радио Израиль», и выберите тот вариант, который ближе вам. Там сейчас вообще вовсю идет голосование, и вот даже 3% наших респондентов написали, ответили, что у них нет кондиционера. Да, такое же тоже бывает. А что? Так, по поводу телеграм-канала мы с вами разобрались. Я еще раз напомню о том, что вы можете прислать нам сообщение в WhatsApp на 054-20-70-800. Сообщения некоммерческие. Мы здесь не продаем, не покупаем. Мы здесь помогаем вам. Так что можете обращаться за помощью. Или же можете позвонить 07-52-891.

мнение экспертов, спорить, согласно тех комментариев, которые мы получали на нашем YouTube-канале, а на него подписано более 74 тысяч наших радиослушателей, вы очень хорошо разбираетесь в ситуации, в текущей, в первую очередь, и у вас есть четко выраженные свои собственные мнения и позиции, и это все вот пишется у нас здесь в комментариях. Мы, кстати, никогда не включаем чат в наших программах, поэтому и одновременно, когда идет программа, стрим, то есть в реальном времени, вы можете комментировать, задавать вопросы гостям. Самое свежее интервью, которое мы опубликовали 2 дня назад, мы пригласили очень интересного человека. Его зовут Дмитрий Мариасис. Он востоковед, и в принципе речь шла об Израиле. То есть заголовок этой программы — «Выборы или война? Израиль на перепутье». Ведущая программа «Прямой ответ» — Марьяна Беленькая и ее гость Дмитрий Мариасис. Посмотрите, интересно, речь идет о том, находится ли Израиль на грани гражданской войны, или там существует в нашем обществе раскол, что будет дальше после 4 лет работы правительства. Так что welcome. Заходите. Ну и, разумеется, вы знаете, что за этим последует и мое приглашение подписаться, разумеется. Так, я вижу, что приходят сообщения в WhatsApp в том числе. Хорошо, мы к ним вернемся. Через несколько минут у нас в студии гости. И время летит.

0: раз так, то мы с вами послушаем рекламу и после этого вернемся снова сюда. Пока подготовьте ваши сообщения и подготовьте ваши звонки. Это мне, разумеется, поможет.
1: Голоса Первого радио.
2: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
3: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
2: Андрей Эрнштейн.
1: Первому радио 25 лет.
4: Реклама.
5: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицон. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
8: Звоните 03-558-5458.
0: Ну а теперь, как я и обещал, у нас в студии гости, и я их с удовольствием представлю. Сегодня у нас здесь Манкаль, компании и Admetis Rim, генеральный директор Авигдор Ротшильд. Шалом.
10: Шалом, шалом.
0: И правильно даже сказать, это комплекс, о котором мы сейчас поговорим, престижный комплекс, и акцент мы делаем на людях пожилого возраста. И вместе с нами управляющая хозяйственным отделом Анжелина Матвеев. Здравствуйте, Анжелина.
11: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Окей, кодем коль анерцеля вин ше мила мафтех, милят мафтех зе лонживити цляхем, нахон? Или, как говорят на русском, долголетие. Тазбирлену лама.
10: Longevity, בפירוש המילוני שלו, שווה איכות חיים. איכות חיים שווה אריכות חיים. לנו חשוב לטבל את החיים שלנו, את שגרת החיים שלנו, בהרבה מאוד פעילויות, תעסוקה, עניין, שמשפרים את איכות החיים שלנו, והתוצאה הישירה של זה, זה לשפר, להאריך את איכות

0: החיים שלנו. אנחנו מסתכלים על כמה שנים בן אדם חי, ואנחנו אומרים, כמה שנים שיש לך, בוא נעשה שאת החיים האלה תחיה הכי טוב שאפשר. הכי מעניין, הכי מאתגר, הכי פורץ גבולות של עצמך, הכי לומד על עצמך בכל גיל, לא משנה באיזה גיל אתה לומד שאתה יכול לעשות דברים. אתה מבין שהגבול הוא לא הגיל, הוא הראש, המחשבה, על מה אתה מוכן, מה אתה יודע על עצמך, מה אתה רוצה לאתגר את עצמך, איזה חוויות אתה רוצה לחיות.
1: דווקא במקביל אני רוצה לומר או לתרגם בקצרה, אביגדור רוטשילד, גנרלי דירקטור этого престижного комплекса, который называется AdMe-V-Stream, в принципе говорит о том, что задача всех, кто там работает, и самого комплекса, сделать качество жизни еще лучше. То есть улучшить, и независимо от того, сколько каждому человеку осталось прожить, чтобы он прожил их замечательно. Давкани бадак телефней шидур, ма орех хаим ба эц Исраэль. Ле говорим мемуца шмуним уштаем, ле нашим шмуним вешеш. אז אתם מעריכים את זה עד 120.
0: בעזרת השם. אנחנו נותנים לכל אחד את ההזדמנות לחוות ולנסות לחיות עד 120, כן.
1: עכשיו אני רוצה שאתה תפרט לנו מה מדובר, מה זה עד 120, מה זה פרויקט שלכם, מה זה קומפלקס הזה, מה יש שם בפנים?
0: הפרויקט שלנו זה פרויקט מגורים.
1: טוב, זה, אוקיי.
0: זה בית שיש בו דירות בגדלים שונים, וכל אחד בוחר לעצמו את הדירה שהכי מתאימה לו. כל הדירות יש להם מרפסת, דירה לכל דבר, עם מטבח וסלון וחדר שינה ושירותים וכל מה שצריך. זו קהילה, זו קהילה שאתה מצטרף אליה. אתה חי חיים עצמאים לחלוטין, אתה בוחר לעצמך מה שאתה רוצה לעשות, איך אתה רוצה לחיות, יש לך, אף אחד לא מגביל אותך בשום דבר, אבל אתה עטוף במעטפת שלמה של פעילויות, של אתגרים, של חוויות, של מקומות מפגש עדכניים, חדשניים, שמאפשרים לך לפגוש אנשים ולהכיר אנשים ולשתף את הסיפור האישי שלך ולשמוע, להכיר סיפור אישי של אנשים אחרים, ואתה נהנה ממעטפת של הבטחה 24 שעות ביממה, והחזקה 24 שעות ביממה, ומשק 24 שעות ביממה, והשגחה רפואית 24 שעות ביממה, שאין במקומות אחרים. אצלנו זה מאוד ייחודי. 24 שעות ביממה יש לך השגחה רפואית, ומרכז החיים שלך, בשונה מאנשים שגרים בבית, בדירה שלהם, מרכז החיים שלך הוא במרחב הציבורי. הוא לא בבית. בבית אתה בעצם בא בשביל לנוח, לישון, לאכול, להתארגן, ואתה יוצא למרחב, אתה יוצא לפעילויות. אתה רוצה כושר, יש לך כושר. אתה רוצה פילאטיס, יש לך פילאטיס. אתה רוצה בריכה, יש לך בריכה. אתה רוצה פעילויות שמחזקות את הקוגניציה, יש לך פעילויות שמחזקות את הקוגניציה. אתה רוצה פעילויות שמחזקות את המוטוריקה, יש לך פעילויות שמחזקות את המוטוריקה. יש לך את כל הקשת, את כל המגוון, כי אנחנו מסתכלים, אנחנו מזהים, ואנחנו חושבים מניעה. איך אנחנו מונעים ממך להרע את מצבך, או איך אנחנו דואגים לך כל הזמן כדי שתוכל לשמור על מצבך ואפילו לשפר אותו.
1: כאן אני חייב לתרגם. Значит, господин Авигдор Ротшильд говорит о том, что на самом деле это шикарное здание, в котором есть квартиры. Они разных размеров, разумеется. И при встрече, на которую мы предложим вам записаться, вы сможете определить, например, ваши возможности и желания. Значит, там есть 24-часовые услуги, в том числе врач, который находится постоянно. В самой квартире есть абсолютно все, и салон, и туалет. Но главное – это не то, что вы получаете квартиру и все. Нет. Главное то, что пожилые люди, это начинается, да, Анжелина, с 65 лет. Сейчас вы будете, я вас спрошу, да, 65 лет селятся там, и центр их жизни, и как раз в общественной деятельности. В том числе они могут заниматься спортом, купаться в бассейне, заниматься интеллектуальной деятельностью. Вот. И цель это предотвратить ухудшения качества жизни. Ахшаф, они поняли Анджелина. Анджелина, мы с вами поговорим по-русски, на русском языке. Вы занимаетесь хозяйством. Скажите мне, сколько этажей в этом здании? Вот, сколько примерно людей там живет, чтобы можно было понять, насколько это общество большое или маленькое, закрытое? И что предлагается тем пожилым людям, которые вселятся туда?
2: У нас есть 166 квартир, у нас 8 этажей. И 2 этажа — это именно все кружки, которые у нас есть, предоставляются. Зал, лекции, ресторан, кафетерия, есть бассейн, пилатес. Каждое утро у нас начинается спорта. И потом у нас есть всякие разные, целый список кружков. Когда вы придете на встречу, мы вам покажем расписание. Здесь каждый житель, он продолжает жить самостоятельно. И свободно принимает решение, куда пойти, на какой кружок и чем
1: заняться. Он не ограничен, делает, что
2: хочет. Он не ограничен. То есть может быть задействован в нескольких кружках в день по расписанию, по времени. И все время человек, житель, который находится, он постоянно активный.
1: Uh-huh.
2: Вот, то есть мы идем отдыхать, просыпаемся утром, и мы начинаем уже наше утро с зарядки и идем на следующие кружки. Потом у нас есть обед в ресторане, шеф-ресторан. И потом у нас опять начинаются всякие по расписанию по времени,
1: да.
2: То есть всякие разные кружки, которые интересуют.
1: Я сразу хочу попросить вас назвать адрес, где это находится, чтобы мы сориентировались.
2: Мы находимся в Ришон Ле-Ционе на улице Смелянский, 40.
1: Угу.
2: Наш телефон — это звездочка 6-120. И я хочу вас попросить, не откладывайте и сделайте первый шаг, попробуйте. То есть назначьте встречу. И вы, когда придете к нам, вы поймете, что не надо бояться или не надо как-то быть со страхом или какие-то обязательства. Если вы придете, то посмотрите, и вы поймете, о чем речь.
1: Сейчас мы, да,
2: то есть нету никакой как бы ограниченности в чем-то.
1: Окей, хорошо, беседер. Ахшав Авигдор, анахну Ивану Квар, гам мима шеата амарта, гам мима шеамра лану Анджелина, шегил зе ло агбала, афух, зе схут, ויש אפשרות אצלכם להמשיך לחיות ולחיות ברמה גבוהה, וכמובן ליהנות מזה. אבל אני מבין שאתם, עד 120, אתם נותנים אפשרות 4 חודשים, זה ניסיון. כן. תסביר לנו איך זה.
0: כל מי שבוחר להצטרף לקהילת מגורי הלונג'ביטי שלנו, כל מי שבוחר להצטרף אלינו, הוא חותם על חוזה, חותם על הסכם. הסכם גדול, מלא, שבמסגרת ההסכם שלו יש גם הסכמה על התנאים הכלכליים, כמה אני משלם בשביל להיכנס לדיור מוגן. לא נכנסים לקומפלקס מגורים כמו שלנו בלי שחותמים על חוזה. אנחנו מאפשרים לכם 4 חודשים לחוות בלי לחשוש משום דבר. אתם לא כבולים, אתם חופשיים לגמרי. תחוו, תנסו, אחרי 4 חודשים, בתוך 4 חודשים, אם החלטתם שעשיתם טעות, אתם יכולים לסיים כל מה ששילמתם, אתם מקבלים בחזרה, בלי שום התחייבות, בלי שום דבר. יש לכם 4 חודשים לנסות, לחוות, התחרטתם, אתם יכולים לחזור חזרה לדירה שלכם, הביתה, ולסיים את ההתקשרות שלכם איתנו, כשבתוך 4 חודשים האלה גם הכל כלול, יש לכם אוכל ויש לכם הכל.
1: Они рассели торгем из-за. Дело в том, что центр комплекс Адмеева и Стрим предлагает вам, уважаемые господа, я обращаюсь в первую очередь к старшему поколению, тем, кто 65+, правильно, Анджелина?
2: Да, правильно.
1: Попробовать пожить в этом комплексе 4 месяца. Это такое пробное проживание, за которое вы платите, разумеется. Там все включено в эти 4 месяца, да?
2: Да.
1: Но если через 4 месяца вы понимаете, что вам это не подходит, вы не готовы продолжить, вы говорите «нет», и деньги вы получаете обратно, правильно?
2: Да, и не о чем беспокоиться, потому что полностью оборудованная квартира уже с мебелью. То есть это въезжаете,
1: да, то есть не нужно ничего привозить, въезжаете, и вы обустроены сразу, с первой секунды.
2: Да, это называется «все включено».
1: На всякий случай уточню, а если я приезжаю на машине, я могу там машину оставить?
2: У нас есть парковка, у нас есть место у каждого.
1: Паркинг,
2: йофи.
1: Окей, легабе арбаху дашим калатно. У нас есть 4 месяца пробного проживания, и калатно гамши анахну поним лекал 65 плюс, нахон?
0: 70 плюс.
1: 70 плюс?
0: Да.
1: אוקיי, 70 פלוס, ולא משנה מאיזה מקום בארץ, נכון?
0: נכון.
1: מצפון, מדרום.
0: מה שרוצים.
1: Welcome, ברוכים הבאים לראשון לציון, נכון?
0: נכון.
1: איך, מה מספר טלפון שאפשר להתקשר ולקבוע פגישה בשביל להבין ולשאול עוד 100 שאלות?
0: אפשר להתקשר תמיד לכוכבית 6120, ולקבוע פגישה. פשוט לקבוע פגישה, לבוא, להרגיש, לחוות, להבין במה מדובר, זה לא מחייב שום דבר, וזה לא כלום, פשוט באים, ואפילו מרוויחים ארוחת צהריים טובה.
1: רגע, значит, нужно звонить звездочка 620, нужно позвонить для того, чтобы назначить встречу. Встреча это очень важно, потому что именно там, на этой встрече, вы можете понять более детально, и в том числе с точки зрения финансовой, как это выглядит. Они рассказали, что האם יכולים לבוא לפגישה, למשל, ילדים?
0: בוודאי, איזה כן. שאלה. איזה כן. שאלה. אנחנו פונים לילדים. חשוב לנו שיבינו את המשמעות של הדבר הזה. כל מי שדואג להורים שלו.
1: כן.
0: כל מי שההורים שלו חשובים לו. כל מי שאכפת לו מהם. כל מי שרוצה שההורים שלנו, שדאגו לנו כל החיים שלנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדאוג להם, צריך לבוא ולהבין על מה אנחנו מדברים. נקודה. וגם לגבי ההורים עצמם, האנשים המבוגרים שחשוב להם ורוצים לחיות, רוצים ליהנות, רוצים את השנים האלה של הפנסיה לחוות בצורה הטובה ביותר. תבואו, תתרשמו, תרגישו, תחוו, תבינו ותקבלו החלטה, זה שלכם.
1: И вот очень важный момент. Во-первых, на встречу могут прийти и дети, которые заботятся о своих родителях. И так как родители всю жизнь вам отдавали свое здоровье, силы, внимание, помогали вам, теперь вы тоже можете позаботиться о них. Прийти на эту встречу, поговорить. Можете прийти вместе с родителями. Или же мы обращаемся к старшим поколениям 70+. Вы можете напрямую позвонить звездочка 6120, договориться о встрече, прийти непосредственно в комплекс Адмея Весрим в Ришон-Лиционе и получить возможность продолжать жить на высоком уровне, общаясь с разными людьми, получая удовольствие от различного рода кружков, активности. Анжелина, я хочу вас спросить, а вот эти платежи, например, коммунальные, как, это платится отдельно или нет, например, человек живет, допустим, в этом комплексе, или это все кулель?
2: Это все кулель,
1: То есть он вот ни о чем не думает?
2: Про то, что мы сейчас говорим, вот эти 4 месяца, да, это все включено и в услуги, и в саму стоимость.
1: Угу, понятно. А что касается питания, еще раз объясните, вы сказали, там есть ресторан.
2: Ресторан,
1: есть
2: да, у нас есть шеф.
1: Нет, я просто хочу понять, допустим, это тоже включено в сумму питания или как? Или арухот, шейла, эзэ
0: колель арухот цаураим?
1: Кен.
0: Включая
1: обеды.
0: Есть арухот цаураим, дира мероэтет, телевизия, кемет хибур ле телевизия, ле интернет. כל מה ש משתמע. כמובן כל הפעילויות זה כלול במחיר שאתה משלם. זה לא, אין על זה
1: Okay.
0: Это тосефет.
1: Окей, okay, захожу в ледат. Я думаю, что на этом мы завершим наш разговор. Они хотят, что нахну не саем базу сиха. И шуф они хозер кухавит 6120, звездочка 620. Это комплекс престижный. Комплекс, жилой комплекс для нового поколения, для людей пожилого возраста плюс 70, плюс 70. Адме Вейсрим. Вы можете позвонить и назначить встречу. Это важно. Встреча ничего не стоит, но вы поймете. И есть Арба Худашим Шель Нисайон. То есть пробное проживание, где те, кто там будут жить, получат максимум удовольствия. Они рассылю дот гамле Анджелина Матвеев, гамле Авигдор Ротшильд,
0: Шебахну.
1: תודה.
2: Спасибо.
1: ובהצלחה גם לכם. תודה שאתם עושים את זה, עבודה מצוינת. Ну что ж, позади у нас разговор. Я еще раз обращу внимание, Адмея Вестрим – это действительно комплекс, где люди старшего поколения могут продолжать жить и получать удовольствие. Не просто это квартира, которую они получают за определенную плату. Нет, они получают в первую очередь, как это очень точно отметил Авигдор Ротшильд, центр жизни они получают непосредственно в общении, в обществе, которое там живет. 166 квартир, люди разных возрастов, разных интересов, у них активность. И вполне вероятно, и у вас, я обращаюсь к детям, на сердце будет более спокойно. Позвоните звездочка 6120, поговорите, может быть, назначите встречу. А я дальше отправляюсь в путь вместе с нашими радиослушателями и вижу, что, да, что нам сейчас, во-первых, позвонят. Это я так, как бы, знаете, почувствовал, сейчас позвонят. Вот. А во-вторых, мы ждем Кристину Кипнис. Она у нас отвечает за живой уголок.

0: Так, хорошо. Значит, что у нас происходит в нашем WhatsApp? Так, спасибо, Дарья. Мы подсоединились. Есть невнимательные радиослушатели. Им объявляется, показывается желтая карточка. За что они знают? А сейчас звонок. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Вы в прямом эфире.
1: Хочу предложить посудомоечную машину. У меня есть в хорошем состоянии. Это металлик, большая, она кухонная.
0: Угу.
1: Ну, рогин такая.
0: Да, я понял. Итак, посудомоечная машина, она выглядит...
1: Вертуль.
0: Да, уже мы чувствуем, что... Да, хорошо. И она в рабочем состоянии.
1: Она в отличном состоянии. Что хорошо, отлично.
0: Прекрасно.
1: Просто у меня две посуды стало меньше, так что...
0: У вас шутка, две посудомоечных машины, слушайте.
1: Ну, это шутка. Просто поменяли на кроме встроенное.
0: Я понял. Ничего, могли бы уже сказать, так знаете, не улыбаясь, в каждой комнате у меня стоит по посудомоечной машине.
1: Да, да, понятно.
0: Окей, хорошо, но мы должны узнать, в каком городе.
1: Ашкелон.
0: Ашкелон. Так, хорошо, Игорь, будьте добры, номер вашего телефона.
1: 050.
0: Подождите, а секундочку. А, вижу, да, вот 050.
1: 577.
0: Да.
1: 59.
0: Так.
1: 21.
0: Есть посудомоечная машина в городе Ашкелон. Игорь любезно ее отдает. Она в отличном состоянии. Телефон Игоря 050-577-5921. Игорь, спасибо вам за звонок в прямой эфир.
1: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Игорь воспользовался моим предложением и позвонил в прямой эфир для того, чтобы разместить свое объявление. Он отдает в отличном состоянии посудомоечную машину. Она находится в городе Ашкелон. А набрал номер телефона нашего эфира 07-52-891. Сейчас мы отправляемся к Кристине Кипнис.
2: Уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Да, это «Живой уголок», который ведет Кристина Кипнис, и она сейчас с нами в эфире. Кристина, добрый день.
3: Здравствуйте, Влад. Приветствую всех слушателей Первого радио.
0: Мы тоже радиослушатели Первого радио. Приветствуем вас, Кристина. И я вижу, вы нам прислали 50 тысяч фотографий. Что это такое?
3: Да, я прислала вам рыжее счастье, Влад. Потрясающий котенок. Мальчик по кличке Месси, который ищет дом и своего человека, который его не предаст. А нашему котенку по кличке Месси где-то 3-3,5 месяца. Когда-то он жил на улице, самостоятельно пытался найти своего человека, который заберет его домой. Почему говорю самостоятельно? Потому что он подходил ко всем людям, просился, мурлыкал, очень тактильный котенок. Но потом волонтеры, которые забрали его к себе домой, заметили картинку, что один потрясающий мужчина натравливал на него свою собаку. И поэтому незамедленно пришло решение, что нужно котенка на данный момент забирать домой, вот в приют «Теремок», в котором он сейчас находится. Ну и немного я хочу рассказать про наше рыжее счастье. Несмотря на всю свою историю, которую он уже успел пережить, он не потерял свою индивидуальность. Ни доброе сердце, ни мягкий характер. То есть ни на что он несмотря ни на что, он не потерял веру в человека. Месси фантастически предан человеку. Стоит его взять на руки, как он сразу начинает урчать и даже не пытается убежать по своим важным, да, естественно, котячьим делам, как делают эти многие котята. Через 5 минут вот, взял его на руки, он тут же вырывается и куда-то там бежит. Месси очень тактильный, ласковый, обожает ручки и внимание. На данный момент он обработан от блох, глистов, и прививка должна будет произведена, ну, то есть должны будут сделать буквально на днях. Еще раз хочу напомнить, что Месси 3-3,5 месяца, он маленький, хороший, но уже приучен к лотку, ест весь корм и сухой, и паштеты. Так что ищем ему дом и человека, который оценит эту преданность и не разочарует его так, как уже однажды разочаровал его немного мир. Месси готов любить, дайте ему вот буквально шанс, и вы поймете, насколько это уникальный, потрясающий, ласковый котенок. А можно связаться с Аллой по номеру телефона. Алла проживает в Бершеве, и, естественно, Месси находится на данный момент у нее. А ее приют называется «Теремок», и можно написать ей по номеру телефона 0-221-3153. Еще раз. 050-221-3153. Единственная сейчас просьба тем, кто заинтересовался Месси, лучше не звонить. Алла, к сожалению, сейчас не сможет, ну, она занята, не сможет ответить на звонок, но на сообщение она активно отвечает.
0: Так, ну что ж, во-первых, я сейчас вот слушал, когда вы, Кристина, рассказывали про этого котенка. В какой-то момент я забывал, что вы говорите о котенке, и слышал только Месси, и потом подумал, Месси вакцинирован, привит, думаю, ну, как все футболисты, в общем-то, перед чемпионатом мира, да, конечно. На самом деле, мы очень уважаем футболиста Лионеля Месси, он великий, а что касается котенка, которому дали эту кличку, он невероятно, во-первых, симпатичен, и я отметил вот что. Мне кажется, новое поколение котят, которое рождается сейчас, рождается уже более нагло уверенными такими, то есть которые, да, которые моментально отстаивают свое место в жизни. Но вот применительно к Месси он выглядит фантастически. Я бы думаю, если бы, например, существовало модельное агентство для котят и кошек, он был бы принят с первого прослушивания или просматривания. Да, очень красивый рыжий кот с рыжими полосками.
3: Понятно, красив. И вот по его глазам, да, и по его глазам и мордочке видно, насколько он, правда, очень добрый и очень ласковый. Прям в глазах его читается эта любовь к миру, к людям. И вот то, что он такой тактильный, очень-очень-очень ласковый котенок.
0: Еще
3: которому 3-3,5
0: вот,
3: месяца.
0: Тут хотел спросить, 3-3,5 месяца. Он замечательный, здесь очень красивый котенок. У нас здесь примерно 16 тысяч фотографий нам прислала Кристина. Мы перешлем каждому хотя бы одно, если попросите, номер телефона. В любом случае, попробуйте решиться и ввести в дом доброе создание, которое, как я всегда говорю, заполнит ваш дом положительными флюидами. Это действительно так. Вот это все урчание, хождение,
3: Влад.
0: Смотр и так далее, и так далее.
3: И самое главное, что он любит сидеть на ручках часами, он не вырывается. Для котят это на самом деле большая редкость, потому что многие котята гиперактивные, и это неплохо, не хорошо, это их такой вот нрав, характер, детство. Но вот что опять же наблюдается за Месси, он не вырывается. Час сидеть на ручках, ну вообще без проблем, 2 часа, тоже не проблема для него.
0: Это у него сейчас идет процесс, он выбирает, кто будет его собственностью.
3: Возможно, возможно. Но я хочу заявить, вот прям точно заявить, скажем так, моя экспертность по котятам так подсказывает мне, что те, кто захотят забрать Месси к себе домой, ни одной минуты, ни одной секундочки об этом не пожалеют.
0: Я благодарю Кристину Кипнис и очень надеюсь на то, что судьба этого рыжего котенка будет очень хорошей, как у многих животных в нашей рубрике «Живой уголок». И берите этого котенка к себе домой и скажите Кристине потом непосредственно спасибо. А Кристине мы сейчас слова благодарности тоже скажем, потому что она оказалась с нами в эфире и провела или довела до конца рубрику «Живой уголок».
3: Благодарю вас, Влад. Всего вам хорошего.
0: До свидания.
3: До свидания.
2: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Да, номер нашего телефона в прямом эфире в программе «Без выгоды» 0752-891. Номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Сразу после рекламы я вам расскажу о тех объявлениях, которые пришли и которые я еще не прочитал.
4: Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: «Центр Кар Азур». Дыр-Хашива 9.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Перехашива 9.
4: Реклама.
0: Продолжается программа некоммерческих объявлений. Добро пожаловать к нам в эфир. Вы можете позвонить или написать, как вам удобно. Так, нам пишет Михаил. Добрый день. Мои соседи алимы, то есть имеется в виду люди, которые недавно репатриировались, просили узнать о наличии у кого-нибудь ненужного им смартфона. Конечно, мы даем номер телефона Михаилу, потому что если вы ему позвоните и скажете, где он может забрать, он передаст людям, которые только-только репатриировались. Итак, 054-636-2422. 054-636-2422. Телефон Михаила. Если у вас есть ненужный смартфон, позвоните Михаилу, он заберет и передаст ребятам-репатриатам. Так, нас просят фотографии котенка Месси. Конечно же, мы вам перешлем. Еще раз хочу обратить внимание, что в программе «Без выгоды» мы помогаем, мы с удовольствием принимаем помощь, мы разыскиваем людей. Главное, вы должны быть активны. Вы должны быть активны, а мы с удовольствием вас поддержим, дадим вам эфир и, соответственно, дадим возможность донести ваши просьбы или предложения до тех, кому они могут подойти. Тем более, что мы здесь не устраиваем продажи и не устраиваем покупки. Так, Евгений Фельдман, он находится в доме престарелых в городе Ака. Он с благодарностью примет будильник и смартфон с интернетом. Телефон Евгения 054-6866-808. Звонить можно по понедельникам с часу до двух. Так, из Нетани приходит сообщение. Инна нам пишет, она отдает встраиваемую духовку электрическую. И ей можно позвонить и поговорить с ней, уточнить детали, нюансы и забрать. Телефон Инны 052-82-84-564. 052-82-84-564. Духовка электрическая, встраиваемая.

Напомню, что в нашей сегодняшней программе в 15 часов вас ждет программа «Авторской песни», в 16 часов программа «Снова Вергунова», в 17 часов шестая передача и в 20:00 программа «Мужчины не плачут». Расписание всех наших программ на все дни недели вы можете найти на официальном сайте или же в аппликации Первого радио, которую давно уже было пора скачать. Если вы этого не сделали, отстаете. В этой аппликации есть и эфир, есть и прямой видеотрансляция, идет стрим, видеострим, и расписание, и хит-парад, и хит-101, и номера телефонов контактные, и подкасты, архив, и новости, и все наши материалы, которые размещаются в YouTube. И все это в одной маленькой, скромной, очень красивой, с красивыми фиолетовыми, желтыми цветами. Это цвета нашего логотипа уже много лет. Так вот, в этой аппликации все это заложено. Поэтому скачивайте ее, пишите, неважно для какой операционной системы, пишите «Первое радио» 891, видите фиолетовый кружочек или квадратик с желтой единичкой. Это мы. Да, вот сейчас хочу ради интереса посмотреть, сколько человек приняло в опросе. Наум, вот вы сейчас спрашиваете, где опрос. Опрос находится непосредственно в нашем телеграм-канале. А телеграм-канал нужно найти. Он называется «Первое радио Израиль». Вот пока я говорил, 41 человек добавился. 41 человек проголосовал в опросе, и за это вам огромное спасибо. Опрос «Жаркое лето 2026-го. Как вы используете кондиционеры?» Наум, надеюсь, вы нашли наш телеграм-канал. Он называется «Первое радио Израиль». И наш логотип, вы видите, это фиолетовый кружочек, желтая единичка. Все. Как говорится, welcome to our телеграм-канал, channel. Остается буквально 9 минут до завершения программы, сегодняшней программы. Следующая программа, хотите верьте, хотите нет, выйдет уже в августе.

Спрашивает нас Шай, есть ли какая-нибудь группа, где можно посмотреть всех животных нашего живого уголка? Нет, к сожалению, нет. И даже, может, не к сожалению. Это достаточно сложный момент. Потому что, разместив объявление и предложив нашим радиослушателям взять собачку или котенка, мы дальше не отслеживаем судьбу. И если мы разместим, то мы не сможем указать вам, это животное уже перешло в какую-то семью или нет, и получится очень много накладок. Вот. Так что, Шай, увы, группы нет. Лучше, конечно, слушать нас каждую пятницу. Примерно всегда рубрика «Живой уголок» выходит в середине часа, ориентировочно в 14 часов 30 минут. Да, я смотрю, что у нас очень сегодня хорошо получается, активно, живенько. И я поэтому думаю, что давайте мы сделаем такую музыкальную вставочку, добавим. Нам не помешает с вами.

0: Примем звонок, а потом, да, потом мы послушаем музыку, потому что в приоритете у нас радиослушатели. Здравствуйте, Таня.
1: Здравствуйте, меня зовут Таня, я из Ришон-Лисона. Я бы хотела кому-то отдать кроватку для подростка, для девочки. Это деревянная кроватка с матрасиком и даже выдвижной ящичек здесь.
0: Хорошо.
1: Если кому-то надо, обращайтесь, мы с удовольствием отдадим.
0: Скажите, скажите, а возрастные категории, критерии какие? То есть ребенок какой?
1: Ну, наверное, там 3 лет до, не знаю, до 30, наверное. До 40.
0: А, то есть 30-летняя ну, девочка тоже там может спать?
1: Да, да, прекрасно, да. Она деревянная кроватка и есть цветочки.
0: Просто вы когда говорите, там маленькая кроватка, это должна быть девочка 30-летняя, должна быть маленькая? Или размеры там действительно 1.60 м, сколько
1: ну,
0: метров?
1: Кровать 1.90 м на 90, вот, наверное, вот такие.
0: А, ну тогда давайте, да, назовем ее кровать, потому что когда выйдет кроватка, я... Окей, хорошо, да. Теперь все стало на свои места, Таня. В каком городе эта кровать?
1: Ришон-Лисон.
0: Окей, хорошо. Тогда нам нужен номер так, вашего телефона.
1: 0507-19-19-30.
0: Окей. Итак, есть кровать, которая подходит для девочки от 3,5 до 30, скажем так, даже до 40. Таня сделала прогноз. Кровать очень симпатичная, хорошая. Есть ящик, в том числе, в котором можно хранить те или иные вещи. Она находится в Ришон-Лисоне. И телефон Тани 0507-19-19-30. Спасибо, Таня.
1: До свидания.
0: До свидания. Я повторю номер телефона Тани 0507-19-19-30. Есть очень хорошая кровать. Так что не пропустите эту возможность. Позвоните.

0: Half a Minute, так называется композиция, которую исполнил для нас Бася, джазовая певица. Программа «Без выгоды» подбирается к своему завершению. Я хочу обратить внимание на то, что у нас сегодня в живом уголке был рыжий котенок, ему примерно 3 месяца, пока его назвали Месси, но если хотите, можете называть его Криштиану или, не знаю, Холланд. Но в любом случае, шикарный котенок, красивый, великолепный, любопытный и очень социальный. Любит сидеть, как сказала Кристина, на коленях. Поэтому можем вам прислать картинку, фотографии этого котенка и координаты. Так, завершая программу, во-первых, я поблагодарю тех, кто и звонил, кто и писал. Впереди у нас реклама и выпуск новостей. Он подготовлен Светланой Карабут. Я с вами не расстаюсь, потому что впереди авторская программа, и у нас есть там чем заниматься.
1: Голоса Первого радио.
2: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу 3 дочерей.
3: Папа!
2: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
4: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
2: Игорь Рубин.
1: Первому радио 25 лет.
5: Реклама.
6: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
7: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Эпейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Эпейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
8: В соответствии с уставом мероприятия.
9: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
5: Реклама.
10: Я это.
11: Шо? Опять?
12: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
13: «Снова Вергунова».
11: Сейчас спою.
12: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
11: Спасибо.
12: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
11: Ты заходи, если что.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе ликвидирован высокопоставленный сотрудник службы внутренней безопасности Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В результате удара Цаля сегодня был убит высокопоставленный сотрудник палестинской службы внутренней безопасности, подконтрольный Хамасу, а также сопровождавший его офицер. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на медиков и полицию сектора Газа. По данным Министерства внутренних дел Газы, при ударе по автомобилю в Дир-эль-Балахе были убиты полковник Уаэль Аль-Ладауи, возглавлявший службу внутренней безопасности в центральной части сектора, и майор Рамес Абузрейк. В Цале сообщают, что нанесли удар по боевику Хамаса, не приводя подробностей. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран, заявил официальный представитель армии Ирана Мухаммед Акраминия, передают иранские СМИ. «Поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции», заявил Акраминия. При этом он указал, что стратегия США не ясна даже для собственных чиновников страны. Это очевидное заявление американских представителей, особенно президента США, а также из действий Центрального командования США. Сотрудники полиции Иудеи и Самарии задержали автомобиль с израильскими номерами, доставивший множество нелегалов из арабских населенных пунктов округа в Израиль. Информация о доставке поступила заблаговременно, и ранним утром, когда подозрительный автомобиль прибыл к КПП Мазмория, его уже ждали. Водитель проигнорировал требования бойцов МАГАФ остановиться, прорвал шлагбаум, после чего наехал на заградительное заграждение и был вынужден остановиться. В автомобиле находились 11 нелегалов, все они были задержаны. Водителю удалось скрыться, его личность известна полиции, ведется розыск. Движение «За качество власти» в Израиле подало в БАГАЦ иск с требованием отменить поправку к закону о военной службе, продлевающую срок срочной службы с 30 до 32 месяцев. В организации утверждают, что закон подрывает доверие военнослужащих к государству и нарушает их конституционные права, сообщает ВАЛА. Напомню, утвержденная Кнессетом 17 июля поправка распространяется на всех, кто был призван в период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2029 года, включая военнослужащих, уже проходящих службу. Многие из них служат почти 2 года и должны были демобилизоваться через несколько месяцев в соответствии с законом. В иске движения «За качество власти» утверждается, что данная поправка нарушает ключевой принцип. Закон не может иметь обратную силу, то есть данная поправка меняет условия службы уже после призыва. По мнению движения, это серьезно нарушает законные ожидания военнослужащих. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Этот час на первом продолжит 101 километр. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, 15 часов и 7 минут. Здравствуйте, добрый день. Надеюсь, что поклонники авторской песни уже собрались. И я с удовольствием стартую. Сегодня воскресенье, 26 июля. Нашу сегодняшнюю программу открывал Александр Иркутский песней «Наше лето». Да, я стараюсь летом в том числе давать вам возможность услышать песни, которые написали музыканты про это время года. Осенью, можете догадаться, что осенние песни, ну и так далее. У нас всего 4 времени года. В сегодняшней программе мы услышим премьеру, которую оценивали в четверг, 23 июля. В сегодняшней программе рубрика «Кино на 101-м». И в сегодняшней программе мы вспомним один день, а именно 25 июля. Я думаю, что поклонники программы «101-й» понимают, о ком пойдет речь.

Ангелин Каплан, израильская певица, и песня «Знаешь» прозвучала в нашем

0: То есть вчера уже исполнилось 46 лет со дня его ухода. Да, 25 июля 1980 года он скончался, оставив после себя невероятно огромный пласт музыки, который, как хотите, так и называйте, авторская, бардовская. Но это песни, которые на самом деле до сих пор поют не только, скажем так, люди нашего с вами поколения, люди старшего возраста, но и молодежь, потому что эти песни заставляют задуматься, цепляют и говорят: «Не проходи мимо». Я сегодня тоже вспомню Владимира Семеновича Высоцкого. Прозвучит в его исполнении песня «Баллада об уходе в рай». И должен сказать, я хотел вам сначала предложить песню, которая должна была прозвучать в фильме «Интервенция», но не вошла в него. Но потом подумал: нет, давайте послушаем эту балладу об уходе в рай. Где он находится, в раю или нет, нам не подвластно знать. Но мы помним его и, в первую очередь, его песни.
1: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим, стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай. И не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: Эх, пробрала. Дай закурить.
1: Голоса Первого радио.
2: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
3: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
2: Евгений Забежинский.
1: Первому радио 25 лет.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и...

0: и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Жаркое лето в «Центр-кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: «Центр-кар Азур». Дыры Хашива 9.
5: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeabay Srim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeabay Srim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
9: В соответствии с уставом мероприятия.
3: Жаркое лето в «Центр-кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: «Центр-кар Азур».
8: Дыры Хашива 9.
10: Так, ну а теперь я хочу обратиться к тем, кто ищет большую квартиру в городе Бат-Ям. Или вообще, кто ищет большую квартиру и готов ее приобрести в Бат-Яме. Речь идет о новом жилом проекте «Тидар Мефца Синай Бат-Ям» в очень востребованном районе города. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях. Их 2 строятся. Каждая из них будет 13 этажей. Правильно сказал? 13, да? В зеленом районе. В очень зеленом районе. Там парковая зона. И вот в эту пятницу, 31 июля, состоится особый день продаж. Вы можете приехать прямо на территорию проекта и увидеть все своими глазами. Разумеется, будут сделаны эксклюзивные предложения и проведены персональные консультации, где вы получите ответы на ряд вопросов, связанных с тем, принимать решение покупать квартиру там или нет. Поэтому пятница, 31 июля, но... В любом случае, вам нужно позвонить и назначить очередь. То есть сказать, что да, мы приедем. Звездочка 8383. Покупка без лишних переживаний. Компания «Тидар» дает 10 лет гарантии на всю квартиру. И есть возможность получить скидку до 215 тысяч шекелей. Квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, удобное расположение и... Что приятно отметить, приятный вид с балкона. Защищенная комната, так называемый «мамат», и парковка для каждой квартиры. Все эти парковки подземные. Удобные условия оплаты. Вы платите 20% при подписании контракта или договора о покупке, а остальное к моменту заселения, когда уже вам передают ключ. «Тидар», «Мефца Синай Бат-Ям». Позвоните и скажите, что пятница 31-го вы будете звездочка 8383, и тогда вам не надо будет там бегать и спрашивать, как мне, а кто мне может ответить на вопросы, вас будут ждать. Звездочка 8383.
1: Реклама.
11: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.

0: На 101-м километре.
1: Только что прозвучала песня «Сцена». Наши американские евреи ее исполнили. Геннадий Константиновский, Гера Шеп. Замечательная фантастическая певица и музыкант, которого знают многие израильские музыканты, в том числе, да и не только музыканты, разумеется. Мы с ним встречались в Нью-Йорке, и он тоже продолжает выходить на сцену. И вот эта песня «Сцена» именно от них. Так, ну что, давайте теперь отправимся слушать премьеру.
2: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
3: Простите, часовню тоже я развалил?
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
5: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
1: Так, подождите, у нас здесь есть песня, которую я должен представить, прежде чем она начнет звучать. Дело в том, что в четверг, 23 числа, мы с вами непосредственно оценивали премьеру, которая была заключительной в июле месяце. Заключительной, я вас об этом предупреждал, сказал, будьте, как всегда, максимально ответственны. И вы были таковыми. Игорь Слуцкий представил песню «Ошибка». И уже сейчас я могу сказать, потому что больше премьер не будет, мы в четверг подводим итоги июля, что эта песня набрала наибольшее количество голосов или баллов, правильно так сказать, то есть средний балл и самый высокий, и это делает сразу автоматически эту песню лучшей премьерой. Поэтому мы сейчас даже, хотите верьте, но будем слушать лучшую премьеру июля, песня «Ошибка», Игорь Слуцкий. Он ее написал, он ее исполнил.

родная штука. Ведь не зря подсказывали нам, что чужие

0: ошибаться и не жить.
1: Вот такая премьера стала лучшей в июле. Игорь Слуцкий, песня называется «Ошибка». Вы голосовали, вы выбрали, и я вас за это благодарю.
2: Кино на 101-м.
3: И какой-то жиган.
1: Ой, ну про этот фильм я могу долго рассказывать, потому что в моей жизни, мне кажется, это был первый триллер. Причем реальный триллер, который меня очень напугал, и я целую ночь не мог заснуть. Я вот, поверьте мне, помню себя пацаном, и я помню, как всю ночь я накрывал голову одеялом и ждал, когда он появится где-то, не знаю, в коридоре или где. Вы, наверное, спрашиваете, что же это за фильм? Что это? Да, это было давно, но я помню до сих пор, честно, я не мог сомкнуть глаза. В 1973-м режиссер Владимир Вайншток снял советско-кубинский художественный, полнометражный, цветной приключенческий вестерн «Всадник без головы». Да, по роману Майн Рида «Всадник без головы». И вот я сейчас, как сейчас помню, когда там горы, и поверху едет лошадь, сидит всадник, и нет головы. Ой, какой ужас. События в этом фильме происходят в конце 19 века в США, в Техасе. Там дочка богатого плантатора влюбляется в бедного мустангера Морриса Джеральда. Вот. Ну и происходит их тайное свидание, пропадает ее брат. Вот. Подозрение падает на Джеральда, в которого она влюбилась. Его нашли в крови со следами борьбы на теле и в плаще Генри. Вот. И уже его готова толпа линчевать. И тут появляется всадник без головы. Жуть какая. В общем, фильм 1973 года. Олег Видов сыграл Морриса Джеральда. Невероятно эффектный, шикарный, я бы сказал, голливудского плана актер. Он, в принципе, и уехал потом в США, где снимался. Людмила Савельева играла в этом фильме. Эслинда Нуньес и Энрике Сан-Эстебан – это кубинские актеры. Арне Юкскула – это, разумеется, актер из Эстонии. Иван Петров, Александр Милокостый. В эпизодах много актеров играло. Но давайте к песне. Дело в том, что нужна была песня для этого фильма. И сначала хотели взять какую-то уже существующую классическую, но потом решили заказать песню на испанском языке, соответственно, у Никиты Богословского. Да, представьте себе. Никита Богословский написал музыку, Павел Грушко написал стихи, и решили отдать исполнить эту песню кубинской певице. Известнейшей кубинской певице, имя ее Фара Мария. И песня, которую написали, называется «Песня Исидоры». Она поет в этом фильме. Настоящее имя певицы Фара Гарсия Кальява. Ее на Кубе называли «Кубинская газель». Она была очаровательна, у нее была невероятная харизма, грация. Она пела все. Она пела от баллад до болеро, до классических кубинских мотивов. Она снималась в этом фильме, кстати, и ей дали возможность сняться в качестве певицы в салоне. Правда, в титрах она не указана, не знаю, по какой причине. Ее не стало в 2020 году, ей было 76, когда она умерла. Но сегодня мы будем слушать песню «Исидоры» в исполнении Фары Гарсия Кальява. Ее помнят на Кубе очень, и до сих пор ее песни в ее исполнении звучат, равно как и в нашей программе сегодня.

0: Накрашу губы ярче. Алина Делес в нашем эфире. Впереди реклама. После рекламы Есения и песня «Лето на двоих».
1: Сто первый километр. На-на-на-на-на-на.
2: Реклама.
0: Еще раз сообщаю о том, что в Батьяме возводится совершенно изумительный проект «Бутик». Два здания, каждое по 13 этажей, в зеленом районе, в парковой зоне, очень востребованном районе города, рядом с непосредственно и с железной дорогой, недалеко, буквально несколько минут, и с трамваем, и недалеко от моря. В любом случае, там очень большие квартиры. Четырех- и пятикомнатные квартиры, но очень большие по метражу. Поэтому мы предлагаем вам побывать в пятницу, 31 июля, непосредственно в этом особом дне продаж. Вы можете приехать прямо туда, на территорию проекта, и увидеть все своими глазами. Проект, кстати, должен быть завершен летом 2028 года. Этот проект называется «Тидгар Мифца Синай Батьям». И в эту пятницу, 31 числа, будет день продаж. Но для того, чтобы у вас была возможность получить эксклюзивное предложение и в том числе персональную консультацию и ответы на ваши вопросы, вам надо позвонить и сообщить о том, что вы прибываете, таким образом как бы забронировать место, назначить очередь, звездочка 8383. Сделайте все это аккуратно, логистически точно, выверенно, и приезжайте и получите удовольствие. Даже от того, что вы проведете там время, и поймете, что вполне вероятно этот проект может стать и вашим. Звездочка 8383. 10 лет гарантии компания «Тидгар» дает на квартиру на вашу. И если вы ее приобретаете, скидка до 215 тысяч шекелей. Так что и качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона, и мамат, и подземная парковка для каждой квартиры. Так что «Тидгар» Мифца Синай Батьям. Условия оплаты 20% при подписании договора, остальное в момент заселения. Приезжайте в пятницу, 31 июля. Но для начала позвоните и назначьте очередь для самого себя. Звездочка 83 или для самой себя. Звездочки 83-83.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидгар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидгар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидгар Мифца Синай», Батьям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: «Центр Кар Азур».
7: Дерех Ашива 9.
8: «Альтелливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альтелливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
2: Реклама.
1: В эфире 101 километр.

0: Это была Есения и замечательная песня «Лето на двоих». Так, должен сказать, что продолжается голосование, и в любом случае итоги июля, которые мы подведем непосредственно 30-го, будут зависеть еще от ваших голосов, которые мы можем принимать сегодня, понедельник, вторник и среду. На сайте нашей радиостанции в разделе «Хит 101» вы можете проголосовать за премьеры, вы можете проголосовать за песни, которые там представлены, и таким образом повлиять на список 10 лучших песен второго летнего жаркого месяца. Итак, на нашем сайте, на сайте Первого радио, в разделе «Хит 101». Ну, а продолжит программу группа «Пиплы». Песня называется «Я буду спать».
1: Город уснул, и нам пора спать. Ты был очень мил. Все хорошо, но я, дорогой,

0: Группа «Пиплы». «Я буду спать». 15:52 в нашей стране.
1: Любимые песни на 101-м километре.
0: Так, еще одна песня, и я с вами расстанусь, а студию передам Екатерине Вергуновой, потому что программа «Снова Вергунова» уже практически дышит в спину 101-му километру. Но, правда, впереди еще реклама и новости. В любом случае, мы начали еще одну летнюю неделю, и я надеюсь, что вы продолжаете вовремя и много пить водички, находитесь по возможности под кондиционерами, заботитесь о братьях ваших меньших и слушайте «Первое радио». Надеюсь, что после нашего сегодняшнего эфира часть радиослушателей скачали бесплатную удобную аппликацию и говорят спасибо. Я с вами расстаюсь. Расстаюсь я до завтра. И завтра у нас понедельник. Игра «Пан или пропал». Много музыки. Ну а пока мои коллеги продолжат сегодняшнюю вторую половину дня для вашего удовольствия. Кто завершит программу, спросите вы. Иван Кучин. Иван Кучин песней «Рыжая». Приятного вам вечера. Пока.

0: Голоса Первого радио.
1: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
2: Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь.
1: Владимир Савостов.
0: Первому радио 25 лет.
3: 101-й, и это правильно.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
4: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
5: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
6: Реклама.
7: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
8: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
11: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Реклама.
0: Первое радио. Новости.
12: После затишья танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После двухнедельного перерыва в обмене ударами между США и Ираном в Тегеране сообщили о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе. Иранские СМИ сегодня распространили официальное заявление, в котором утверждается, что нефтяной танкер отклонился от маршрута, установленного Исламской Республикой для прохода через пролив, и столкнулся с миной, которая взорвалась. После прекращения огня и подписания меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами, Иран неоднократно требовал, чтобы торговые суда следовали через пролив исключительно по маршруту, утвержденному военно-морскими силами КСИР. Суда, следовавшие альтернативным маршрутом, подвергались атакам, что привело к новому раунду эскалации. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предупреждал, что за каждое атакованное в Ормузском проливе судно американские силы разрушат мост или электростанцию в Иране. Однако последний инцидент, как утверждают иранские власти, не атака, а подрыв на морской мине. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху завтра отправится с кратким визитом в Вашингтон. Его прибытие в столицу США ожидается во вторник, 28 июля. В тот же день Нетаньяху встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами переговоров станут Иран, действия Турции в регионе, ситуация в Ливане, секторе Газа и другие актуальные проблемы. Нетаньяху также примет участие в траурной церемонии в память об умершем сенаторе-республиканце Линдси Грэмме. Ожидается, что Нетаньяху вылетит обратно в Израиль в среду, 29 июля. Илана Рада, мать убитой школьницы из Кацрина, впервые отреагировала на сообщение израильских СМИ о возобновлении расследования убийства ее дочери, найденной мертвой 20 лет назад в школьном туалете. «Мне никто ничего об этом не сообщил, ни одна официальная инстанция меня не проинформировала», рассказала она в интервью Вайнет. Напомню, что Роман Задоров, осужденный за убийство Таир Рады, 5 лет назад был оправдан Верховным судом и вышел на свободу. Помимо этого, он выиграл многомиллионный иск, поданный против государства за 15 лет, проведенных в тюрьме. Все это время полиция ничего не говорила о намерении возобновить повторное следствие. С сообщением о том, что полиция намерена найти подлинного убийцу Таир Рады, выступил телеканал «Решет-13», подчеркнув, что дело передано в Центральный отдел полиции Тель-Авивского округа. В районе регионального совета Рамат-Анегев сегодня во второй половине дня проходят военные учения. В ходе учения ожидается интенсивное передвижение сил безопасности, военной техники и авиации. В районе также будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Учения были запланированы заранее в рамках программы боевой подготовки на 2026 год. Опасности, связанные с инцидентом в сфере безопасности, нет. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
13: Снова и снова, снова и снова.
14: Снова Вергунова.

0: 16 часов и 7 минут в студии Первого радио. Надеюсь, вы уже давно проснулись, потому что неделя-то началась. И моя задача вместе с вами войти в эту неделю с самыми лучшими намерениями, настроением и отличной музыкой. Здесь, на Первом радио, мы с вами это и делаем в этот час. Итак, 89.1 FM, программа «Снова Вергунова». Зовут меня Катерина, и я снова у микрофона. Проводим этот час вместе. И по традиции я приглашаю всех и каждого в наше и только наше музыкальное свидание. Песни сегодня будут зачетные. Я надеюсь, вам плейлист понравится. Если вы в машине, сразу открывайте окна пошире. Пусть соседи тоже слышат и танцуют, и поют вместе с нами. Ну а поговорим сегодня о том, что объединяет практически все культуры мира. Гостеприимство. Вот именно с ним очень гостеприимно. Я вас приглашаю в этот час.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

Напомню, вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я, и вместе с вами сегодня пытаемся поднять себе максимально настроение на эту неделю. Надеюсь, ваши выходные прошли отлично. Кто-то ходил в гости, кто-то принимал у себя гостей, поэтому сегодня я решила зацепить эту тему, тему гостеприимства. И да, мне стало интересно, какая же страна в мире самая гостеприимная. Слушайте, не поверите, но на самом деле на первом месте и из опроса своих коллег, и даже у чата GPT спросила, и везде и всюду сказано Грузия. Ну и, конечно же, остается только вспомнить, какие грузинские блюда подаются там, в той самой Грузии. Сегодня именно про это и поговорим. Почему именно в Грузии считаются самыми гостеприимными хозяева и домов, и ресторанов, и всяких заведений. Ну и уже, конечно, раз мы зацепили Грузию, то и расскажу вам их знаменитую пословицу, что она значит, и звучит она следующим образом. «Квели да пури, кетели да гули». Очень знаменитая пословица «Сыр, хлеб и доброе сердце». «Квели да пури, кетели гули». Мне очень понравилось, это как звучит как какое-то волшебство. Да, но чаще всего эту фразу говорят хозяева дома, когда встречаются гостей или накрывают на стол. Для вас тоже у меня есть вопрос. Что для вас гостеприимство? Это когда стол накрыт богато, дорого и вкусно? Или это может быть просто чашка чая вкусного с какой-нибудь лепешкой, но ваша улыбка — это и есть гостеприимство? Где вам уютно? Куда вы приходите, и вам там хорошо, и вы хотите возвращаться? Расскажу попозже, что означает эта фраза.

Ну и надеюсь, вы все поели, потому что очень много будет сегодня и про вкусный хлеб, и про мясо. Тот самый шашлык. Ну и узнаем, почему в Грузии гость — это буквально

0: Краснова Вергунова.
1: Все правильно делаете, что только мне и доверяете, потому что я вам сегодня расскажу очень много интересного. Итак, начали мы с квели-дапури и кетели-гули. Это сыр, хлеб и доброе сердце. Чаще всего эту фразу говорят хозяева дома, когда встречают гостей в Грузии или накрывают на стол. Но теперь вы можете так говорить тоже, когда будете встречать своих гостей. В переводе с грузинского, как я уже сказала, это сыр и хлеб, да доброе сердце. Вот вам, пожалуйста, еще одна пословица, которая в вашем словарике будет служить для встречи гостей. Но на самом деле пословица служит аналогом русской поговорки «Чем богаты, тем и рады, и она вам знакома», выражая главное, пусть угощение и скромное, всего лишь хлеб да сыр, но подано оно от чистого сердца и с большой любовью. Вот это и есть то самое гостеприимство. В Грузии гость – это буквально посланник Бога, так они называют своих гостей. Застолье – не просто прием пищи, а целое искусство и философия. Нет, мы с вами не будем уходить ни в какую философию. Мы, конечно же, сейчас себе нагоним аппетит. Надеюсь, вы все пообедали. Я нет. Не успела. Поэтому мне будет очень сложно рассказывать вам про все творящиеся здесь дела, которые должна рассказать. Это, конечно же, дела вкусные. Пословица «квели-дапури» и «кетели-гули» возникла из глубинных традиций гостеприимства и повседневного пастушеского быта. Так что, в общем-то, это очень давно уже пришла эта пословица в язык грузинский. Ну и, конечно же, культ гостя в Грузии – это просто зашквар какой-то, потому что там гость безоговорочно считается от Бога, хозяин дома обязан радушно принять, защитить, накормить любого, кто постучится в его дверь. Однако исторически говорится о том, что семьи далеко не все жили в достатке, да? Когда путник приходил в бедный дом,

0: Где не было мяса, дичи или богатых угощений, хозяева испытывали чувство неловкости знакомых. Вот именно в этот момент зародилась традиция говорить «Квели де пурин», «Кетели гулин». Этими словами хозяева извинялись за скромный свой стол, подчеркивая, что важнее обилие еды, искреннее радушие, чистые намерения и доброе открытое сердце, с которым они делятся последним. Сегодня у нас есть на столах все, что угодно, но попробую вас в течение этого часа кое-чем все-таки удивить. Ну и делать я это буду не одна, а с нашим спонсором, рестораном «Тифлиси». Красота, красивые блюда, красивые названия, на них подробнее. Ну а сейчас стартует следующая композиция «Аха», «Take on me», знаменитая всем и всюду. Поэтому слушаем вместе, танцуем вместе и заряжаемся тоже вместе.
1: Первое радио всегда с тобой.
0: Напомню, номер нашего WhatsApp 05420-70-800. Именно сюда прилетают ваши WhatsApp-эски. Ну и вопрос очень простой. Что, по-вашему, считается гостеприимством? А заодно можете рассказать мне, бывали ли вы в Грузии? Ну, а если нет, как я? Что бы вы хотели попробовать грузинского такого, а?

0: Уже полетели ваши ватсапы, вижу их, скоро буду зачитывать. Но для начала у нас небольшой рекламный блок. Затем я вам кое-что все-таки расскажу интересное. Ну а затем я перейду к вашим ватсапескам.
1: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар. Звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
8: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
1: Реклама.
9: Снова.
1: Снова Вергунова.
9: Словно в первый раз.
0: И да, действительно, словно в первый раз я вот читала здесь грузинские блюда. Было непросто, честно скажу, было даже местами тяжеловато. Но это спонсор программы, и это настоящий грузинский ресторан Тифлиси, в котором вас всегда ждут лучшие блюда грузинской кухни. И то самое гостеприимство. Конечно же, неповторимая атмосфера Грузии. Так что если кто-то был в Грузии, то он может снова повторить это здесь, в нас, в Израиле. Ой, с самого утра и до позднего вечера. Ну а те, кто не были, как я, например, то обязательно сходите и попробуйте, вам понравится. Всегда в меню в Тифлиси. Это грузинский лаваш из настоящей печи тонне. Слушайте, заморочилась, пошла смотреть. Тонне – это традиционно грузинская глиняная печь-колодец, встроенная в землю или глиняную основу. В ней издавна пекут хлеб, особенно шоти и лаваш, а также готовят мясо и другие блюда. Вы не поверите, но особенности тонне – это то, что она топится дровами, стенки сильно нагреваются и долго держат теплом, и хлеб лепят прямо на внутренние стенки печи. Наверняка вы это видели и в кино, и слышали, и знаете, но у вас есть шансы даже попробовать. Так что можете прийти и обязательно попробовать грузинский лаваш из настоящей печи тонны. Харчо и хинкали тоже всегда в меню. 4 вида хачапури. И меретинский, мегрельский, аджарский. Кроме аджарского я больше ничего не слышала, не видела, не знала. Обязательно пойду попробую. И фирменный лазури хачапури. Звучит уже красиво, правда? В котором 3 различных вида сыра. Я так поняла, что у грузинской кухни вообще все заморочено на сыре и мясе. И это мне уже нравится. Вообще, я люблю, когда все вкусно, а сытно, легко готовится. Ну и если это еще кто-то готовит, то вообще отлично. Так что вот, пожалуйста, ресторан Тифлиси, по-моему, самое место, куда нужно пойти и, например, поужинать. Ну и, конечно же, там же настоящие шашлыки из мяса, курицы или рыбы. Знаменитое лобио. Знаете, что это такое? Цыпленок табака, помните? Давно готовили? И мчади из кукурузной муки. Кстати, мчади тоже грузинская кукурузная лепешка, употребляемая в Западной Грузии в качестве хлеба, может выступать и в качестве самостоятельного блюда. И также может называться чади. Так что вы теперь больше знаете даже, чем я. А еще много других традиционных грузинских блюд, о которых вы, возможно, даже и не слышали. Например, знаете ли вы, что такое чакапули? А, ну, наверняка знаете. Здесь мы уже слышали не раз. Все-таки Восток – дело тонкое. На это тушеная в горшочке телятина со специями в соусе ткемали. Мне больше всего понравилось кубдари – Я для себя открыла новое слово. Это, оказывается, закрытый пирог с начинкой из сочного рубленого мяса и ароматных специй. Обязательно пойду и закажу куб Дари. Но больше всего меня привлекло, вот по-настоящему привлекло, это гебджалия. Знаете, что это такое? Наверняка, да? Просто знаете, что это холодная закуска. Ну, такие нежные рулетики из сыра сулугуни и с добавлением свежей мяты. Но наверняка вы не знали, что это национальное блюдо грузинской кухни. Мало кто из вас знает, да? Представляет собой действительно вот такие рулетики из сыра с добавлением мяты. Сама гебджалия, мне аж сложно говорить, уже хочется прямо готовиться. Она из молодого, несоленого эмеретинского сыра или молодого сулугуни и той самой мяты, которую мы знаем. Блюдо подается с мятно-молочным соусом и творожным сыром. Ой, как это вкусно. Ну, такой творожный сыр — это аналог рикотты. Может быть, что-то в этом роде. Или молоком, или мацони. В некоторых рецептах, кстати, я нашла, что употребляется творог хачо и сыр чхинти. Также допустима добавка различных кинзы, чеснока, зеленого перца и даже перца чили. Ну и, разумеется, там еще и соль добавляется по вкусу и так далее. Но самим приготовить такое не получится, если вы новичок. Поэтому я вас всех приглашаю в настоящий грузинский ресторан Тифлиси, где вам это обязательно приготовят. Все это великолепие находится здесь недалеко, в Батьяме, на набережной Бен-Гурион 71. Теперь не обязательно лететь в Грузию, чтобы отведать вкуснейшие блюда и почувствовать грузинское гостеприимство. Ну а заказать, например, торжество или блюдо из дополнительного меню можно по телефону. Записывайте 053-79-19-119. Очень простой телефон 053-79-19-119. Хорошее настроение, прекрасная атмосфера и прекрасные блюда с утра и до вечера. Ресторан Тифлиси, Батьям, Бен-Гурион 71 ждут вас. Так что, друзья, если у вас намечается какой-то праздник, это или просто встреча, или просто поужинать с любимым или любимой, милости просим, ресторан Тифлиси.
1: Лучшая музыка.
10: 89.1 FM.

0: продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Вижу ваши ватсапески. Почему-то на многих из них сразу надпись «Цензура». Шучу, просто многие дописывают не в эфир, и у нас тут получается наше личное перешептывание. Но есть и те, которые вылетят в эфир. Говорим про гостеприимство. Напомню, что выяснили, что самые такие гостеприимные — это грузины оказались. И когда человек приходит в дом, с ним делится самым лучшим, что есть, это в Грузии. Ну и грузинское застолье. Кто не знает, что это такое? Или супра, да, как ее называют. Это не про банальное утоление голода, а про обмен теплом, уважением, историями. В древности верили, что время, проведенное с гостями, даже не засчитывается в счет прожитых лет. Вот это здорово! Я бы тогда бы все время бы, ну, сидела бы в эфире и приглашала бы вас в гости. Да, оно считается подарком свыше. Сегодня эту великую традицию сохраняет и создает для нас ресторан грузинской кухни Тифлиси. Там знают главный секрет. Настоящий праздник начинается не с блюда, а с чувства, с которым вас встречают у порога. Ну, а если к этому добавить аромат, скажем, свежевыпеченного хачапури, пури и пряные специи, как умеют, да, вечер, я думаю, гарантированно станет теплым. Ну и заодно наша музыка поднимет то самое настроение.
1: Лучшая музыка. Первое радио.
0: Дженнифер Лопес. На волне 89.1 FM. Dance Again. Dance Again.

Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Говорим сегодня про гостеприимство. Ну, интересно, что современная наука полностью согласна с древними традициями. Даже нейробиологи из Гарварда провели масштабные исследования свои и выяснили,

0: выяснили они, что совместные трапезы и искреннее гостеприимство снижают уровень кортизола. Не люблю это слово, но я его выучила. Это гормон стресса и у хозяев, и у гостей. Поэтому, если вы надумаете прийти, например, в ресторан Тифлиси, чтобы снять стресс и вкусно покушать, то вы знаете, что это не только у вас, но и у хозяев тоже стресс сразу улетучится. Да, и у хозяев, и у гостей. Когда мы собираемся за большим столом, наш мозг выделяет окситоцин, который отвечает за чувство безопасности и доверия. Я думаю, что именно в этом ресторане, который называется Тифлисин, да, красиво, Тифлисин. А знаете, куда правильное ударение ставится? Правильно, конечно же, Тифлиси. Это как Тбилиси, только Тифлиси. Очень теплое и очень красивое название. И именно там, если вот собраться все вместе, то у вас вот этот стресс уйдет. И гормон стресса, который кортизол, тоже снизится. А если еще и поесть, то у вас все остальное повысится. Я про настроение. Запомнить очень просто. Находится этот ресторан в Бат-Яме. Улица Бен-Гурион, 71. Очень все просто. Ресторан Тифлиси. Очень теплое название и очень классные блюда. Я напомню вам, что там всегда есть грузинский лаваш из настоящей печи Тоне, который мы уже знаем, что это такое. Харчо и хинкали. 4 вида хачапури. И меретинский, мигрельский, аджарский. Вот этот мигрельский я очень долго выговаривала, потому что знаю только мигрень. А тут очень легко запомнить, что если очень хочется хачапури, то чтобы голова не болела, сходи в Тифлиси и получи свой мигрельский хачапури. Ну и, конечно же, фирменный лазури хачапури, в котором 3 различных вида сыра. Все. Вот для меня, если я слышу сыр и мясо, ой, это дружба наша. Конечно же, там, в этом же ресторане, настоящие шашлыки из мяса. Разумеется, курицы и рыбы. И знаменитое лобио, цыпленок табака и мчади из кукурузной муки. И можете мне говорить, что вы умеете готовить дома? Ах, какого цыпленка табака? Ни за что не поверю, потому что нужно годами учиться этому и вообще делать это профессионально. Ну и вообще самое лучшее — прийти и попробовать, когда настоящие знатоки, настоящие профессионалы своего дела приготовили это блюдо для вас.
1: Снова Вергунова. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Жаркое лето в Центр Кар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центр Кар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: Лидский квас. Любимый квас.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: «Центр Кар Азур».
4: Дерех Ашива 9.
9: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
10: Вкусно.
11: Лидский квас. Любимый квас.
12: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Реклама.
15: Снова Вергунова.
0: Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Обсуждаем здесь, даже перешептываемся, сказала бы так. Не обсуждаем, а перешептываемся посредством нашего WhatsApp, что уже такое гостеприимство. Бабушка Нина пишет, это когда на столе стоит все лучшее, что есть в доме. Даже если гости зашли всего на минутку и отпустить голодными, просто грех. Ну и один человек не подписался. Для меня это способность хозяина сделать так, чтобы гость через 5 минут забыл, где он находится, и почувствовал себя полным хозяином положения. Прекрасно. Есть еще море WhatsApp, которое у нас под секретным грифом таким, да, ну только для не для эфира. Есть еще, Ростислав пишет, Катя Сановна, так нечестно опять из-за плейлиста из машины выйти не могу. Ростислав, простите, пожалуйста, у меня была целая суббота подготовиться. Шучу, у меня просто сегодня такое настроение. Надеюсь, действительно, что вам плейлист понравился. Дальше. Здравствуйте, Катерина Сановна. Здравствуйте всем. Мне вдруг привозил в подарок бутылочку настоящей грузинской чачи. Я водку не пью, но соблазн был велик, большими буквами, Кузя нам пишет. И я решился, и получилось, как у Ильфа и Петрова про учительницу французского, которая никогда в жизни не пила, но однажды попробовав коньяк, ей так понравилось, что она выпила целую бутылку, а на утро сошла с ума. Я, слава богу, с ума не сошел, но утром похмелье снимал грузинским чаем. Кузя, берегите себя и помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему, а, соответственно, нашему здоровью. Поэтому уж лучше сходите в ресторан Тифлиси, там вам не дадут уйти в забытье, а наоборот встретят гостеприимно и очень вкусно накормят. Кстати, напомню, что все это находится в великолепии в Батьяме на набережной Бен-Гурион 71. И если у кого-то намечается что-то приятненькое, то милости просим вам именно туда. Обсуждали сегодня с вами, что же является главным признаком настоящего гостеприимства. Дам главный лайфхак этого часа для тех, кто хочет гарантированно угадать с качеством и атмосферой без лишних хлопот. Просто пригласить близких в вот этот ресторан Тифлиси. Всю магию истинного грузинского гостеприимства там уже подготовили за вас. И вам не надо будет заморачиваться. Просто приходите на набережную Бен-Гурион, Батьям 71. Мы же с вами продолжаем двигаться по волне 89.1 FM, двигаться дальше и поднимать себе настроение классными композициями.
5: Лучшая музыка.
7: 89.1 FM.

Заслушалась вместе с вами песни, те самые, которые прозвучали в этом часе. 16 часов 55 минут. Время пролетает с вами мгновенно. Приходит время уступать студию Алине Дарк. В программе шестая передача. Именно она будет сопровождать вас далее этим вечером. Ну а вам я скажу, что гостеприимство лично для меня — это когда хозяева не суетятся вокруг тебя, не пытаются убрать там все лишнее, да, просто искренне рады просто твоему присутствию и трапезе. Уверена, что если прийти к спонсору нашей программы сегодняшней, то именно так и будет. Надеюсь, что вы запомнили: набережная Бен-Гурион, Батьям, 71. Именно там знают, что такое настоящее гостеприимство. Ресторан «Тифлиси». Прощаюсь с вами до четверга. Приду вновь в 16 часов и буду ждать вас здесь у микрофона снова Вергунова. Всем пока.

0: Снова Вергунова.
1: Голоса первого радио.
2: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Ля-ля фа-фа» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет.
3: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
4: Твой комментарий, почему?
5: Ну что тут комментировать?
4: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
6: Начнем с того, что...
3: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
7: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
8: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
9: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
10: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов.
12: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
13: В соответствии с уставом мероприятия.
14: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Жаркое лето в «Центркар».
15: 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой.
3: «Центркар Азур». Дер-Хашива 9.
16: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Реклама.
17: Новости.
18: Технический сбой в Греции привел к задержке авиарейсов в Израиле и из Израиля. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Масштабный сбой в системе управления воздушным движением в районе Афин привел к задержкам рейсов, в том числе между Израилем и Грецией. Причиной стала неисправность радиолокационной системы, из-за которой аэропорт Афин временно ограничил прием самолетов. Задержаны рейсы из Афин, Миконоса, Коса, Родоса и Крита, а также вылеты из Израиля в Грецию. После двухдневного перерыва в обмене ударами между США и Ираном в Тегеране сообщили о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе. Иранские СМИ сегодня распространили официальное заявление, в котором утверждается, что нефтяной танкер отклонился от маршрута, установленного Исламской Республикой для прохода через пролив, и столкнулся с миной, которая взорвалась. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху завтра отправится с кратким визитом в Вашингтон. Его прибытие в столицу США ожидается во вторник, 28 июля. В тот же день Нетаньяху встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами переговоров станут Иран, действия Турции в регионе, ситуация в Ливане, секторе Газа и другие актуальные проблемы. Нетаньяху также примет участие в траурной церемонии в памяти об умершем сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который считался одним из наиболее последовательных сторонников Израиля в Конгрессе США. Сегодня вступили в силу правила обязательной маркировки предвыборных материалов, созданных или отредактированных с помощью искусственного интеллекта. Требования утвердила Центральная избирательная комиссия. На печатных материалах и изображениях маркировка должна занимать не менее 5% их высоты, в видеороликах присутствовать на экране постоянно, а в аудиозаписях звучать в начале и в конце ролика. Илана Рада, мать убитой школьницы из Катрина, впервые отреагировала на сообщение израильских СМИ о возобновлении расследования убийства ее дочери, найденной мертвой 20 лет назад в школьном туалете. «Мне никто ничего об этом не сообщил, ни одна официальная инстанция меня не проинформировала», рассказала она в интервью журналистам Уайнет. Напомню, Роман Задоров, осужденный за убийство Таир Рады 5 лет назад, был оправдан Верховным судом и вышел на свободу. Помимо этого, он выиграл многомиллионный иск, поданный против государства за 15 лет, проведенных в тюрьме. Все это время полиция ничего не говорила о намерении возобновить повторное расследование. В районе регионального совета Рамат-Анегев сегодня во второй половине дня проходят военные учения. В ходе учения ожидается интенсивное передвижение сил безопасности, военной техники и авиации. В районе также будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Учения были запланированы заранее в рамках программы боевой подготовки на текущий год. Опасности, связанные с инцидентом в сфере безопасности, нет. Ну, теперь о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
7: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, добрый вечер. Здравствуйте. Как поживаете? Все ли у вас нормально? Если вы спросите, почему я такая расстроена, да потому что опять очередная рабочая неделя. Начало. Ну вот как это называется? Слушайте, ну почему? Ну почему выходные всегда проходят так быстро? Это нечестно. Все, баста, хватит. Я требую, чтобы мы с вами 5 дней в неделю отдыхали и 2 дня работали. Давайте так и договоримся, а? Ну а как это называется? Жизнь, когда вообще видеть, когда вообще что делать? Это мне не нравится, Ну ладно, не будем о плохом, будем о хорошем, о том, что вечер начинается, вечер у нас совместный, называется он 6-я передача. Да, и сегодня катимся домой, спокойненько, не нервничаем, стараемся не обращать внимания на дурачков, которые нас могут подрезать на дороге, кто-то наступить на ногу может, короче, все, оставьте это просто-напросто, отпустите, выдохните, вы же себе только нервы сделаете себе хуже. Поэтому, что предлагаю, буду ставить для вас классную музыку, будем с вами, естественно, болтать. Сегодня подготовила, как по мне, довольно интересную тему. Если кому-то покажется неинтересной, что ж, подождите, может, завтра будет интереснее, потому что каждому все-таки свое. Ну а сегодня мы в 18.30 услышим рубрику «Культурный антракт» от Владлены Прешель, в которой она расскажет, какие интересные события, мероприятия, концерты, выставки и тому подобное происходит на этой неделе в Израиле. Что же можно посетить, если, конечно, найдете для этого время. Ну и деньги. Итак, давайте приступать прямо сейчас. Там, где рассвет, нам поет Филатов и Кэрос. Но только вопрос, знаете ли, вопрос, а почему рассвет? У нас сейчас закат уже совсем скоро. Ну как скоро, через 2,5 часика. Ну да ладно, давайте слушать и наслаждаться.

теме слушайте, есть, конечно, очень много стран, которые производят хорошее кино. Например, французское кино, итальянское кино, испанское кино, индийское кино. Это, конечно, что-то с чем-то. Но, честно признаюсь, например, в детстве я обожала, просто обожала Зита и Гита. И даже вот недавно присматривала с таким величайшим удовольствием, что просто не передать словами. Но все мы прекрасно знаем, что там бывает чересчур увлекается экшеном и тому подобное. Ну и Голливуд, знаете ли, не без греха, ведь голливудские фильмы и приключенческие экшены часто приучают нас к мысли, что выживание в дикой природе – это череда таких эффектных и простых решений. И зрители годами наблюдают за тем, как главные герои легко добывают воду в бесплодной пустыне, за считанные секунды разводят костер без спичек и с легкостью преодолевают любые смертоносные опасности. Однако в реальной жизни законы физики, биологии и медицины работают совсем иначе, а слепое исследование киношным штампом может привести к трагическим последствиям. И давайте мы с вами немножечко порассуждаем сегодня и разоблачим какие-то популярные мифы о выживании из кино, которые не только не помогут в критической ситуации, но и способны серьезно навредить. И если вы знаете подобное, пришлите мне их на WhatsApp 054-2070-800. Например, все прекрасно знают о питье воды из кактуса в пустыне, не правда ли? Ведь в приключенческих фильмах о пустыне измученный жаждой герой часто срезает верхушки кактуса и утоляет жажду свежим соком. В реальности же попытка повторить этот киношный трюк почти наверняка приведет к тяжелому отравлению. Дело в том, что большинство, не все, большинство видов кактусов не хранят внутри чистую питьевую воду, естественно. Их мякоть заполнена густой горькой жидкостью, насыщенной токсичными кислотами. Растения специально вырабатывали эти химические соединения для защиты от поедания животными. И употребление такого сока вызывает сильное расстройство желудка, рвоту и тому подобное. И в условиях экстремальной жары эти симптомы лишь ускорят обезвоживание организма и ухудшат состояние человека. А настоящая питьевая вода содержится лишь в нескольких редких видах. Например, в определенном типе ферокактусов. Однако, без специальных ботанических знаний отличить безопасный вид от ядовитого практически невозможно. В итоге, вместо спасения человек рискует получить сильную интоксикацию вдали от цивилизации. И таким образом кинематографисты этот совет является просто опасным заблуждением, поэтому, если что, старайтесь избегать подобного. Ну что, может быть, вы вспомнили, какие есть еще интересные такие штуки, которые нам советуют в кино. На самом деле все это бред, и это не работает. Присылайте их на WhatsApp 054-2070-800. Ну а сейчас мы с вами послушаем парочку композиций. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
5: Реклама.
6: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383.
7: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.

0: в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
5: Реклама.
6: Голоса первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
7: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
6: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
8: Шестая передача.

0: понарошку или не понарошку, но киношники нас обманывают. Каким же способом они это делают и чего делать в реальной жизни не стоит, спросила сегодня я вас. А тем временем нам Александр Искадера прислал сообщение. Давайте послушаем.
1: Добрый вечер всем. Ну что ж, думаю, что я вас повеселю, если напомню вам один хороший совет из кино. Ходы кривые герои, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. В обход идти, понятно, не очень-то легко, не очень-то приятно и очень далеко. Зато так поступают одни лишь мудрецы, зато так наступают одни лишь храбрецы. И мы с пути кривого ни разу не свернем, а надо будет снова пройдем кривым путем.
0: Александр Искадера, как всегда, великолепен. Как вы знаете, у нас с ним специальная договоренность. Он единственный человек, который может присылать голосовые, и я их буду ставить в эфир. Как-то так у нас сложилось. Ну что ж, а теперь перейдем к следующему пункту, и это быстрая добыча огня трением палочек. Кино часто показывают, как персонаж за пару минут добывает огонь, просто вращая одну сухую палочку, а другую. На экране этот процесс выглядит элементарным, не требующим особых усилий. Однако в реальной природе добыча огня трением – это невероятно изнурительный и сложный процесс. Для успешного результата необходимо идеально подобрать подходящие породы древесины. Обычные ветки, найденные под ногами на земле, чаще всего оказываются слишком сырыми или трухлявыми. И кроме того, жевальщику потребуется правильно подготовленный труд, способный уловить малейшую искорку. И без специального лука для вращения палочки вы быстро сотрете ладони до крови, конечно же. Фактическое физическое истощение наступит задолго до того, как появится первый стабильный дым. А погодные условия, такие как высокая влажность воздуха или ветер, могут полностью сводить все усилия на нет. И в результате человек просто потратит бесценные калории и силы, не получив желаемого тепла. Так что я уверена, что среди вас наверняка найдутся знатоки, которые скажут: «Ничего не знаю, я умею разводить костер голыми руками». Замечательно! Но опять-таки скажу, в фильмах показывают, что абсолютно любой человек без подготовки сможет оказаться на необитаемом острове и сделать это. А я подозреваю, что это невозможно и не действует подобным образом. 1, 2, 3.

Ну что, продолжим наш разговор. Итак, переходим к следующему, к следующей байке. Я думаю, про нее вы все видели, все слышали. Во многих фильмах она есть. Это высасывание яда из раны при укусе змеи. Да-да, после укуса ядовитой змеи герои боевиков и вестернов регулярно пытаются спасти товарища, высасывая яд ртом. Этот драматический прием встречается в кино уже много десятилетий. На самом же деле медицинское сообщество категорически запрещает подобные манипуляции. Яд змеи распространяется по кровотоку и лимфатической системе практически мгновенно после прокола кожи. Удалить его с помощью ротовой полости или специальных отсасывающих приборов невозможно. Зато спасатель рискует занести в глубокую рану опасные бактерии своего рта, что вызовет еще и сильное воспаление. Более того, если во рту спасающего есть микротрещины или повреждения десен, яд попадет и в его организм. И вместо помощи пострадавшему вы получите сразу двоих отравленных людей. Самым правильным решением при укусе остается, конечно же, покой и экстренная транспортировка к медикам. Вот так-то. Ну что, какие еще такие киношные интересные байки вы знаете, которым следовать точно не стоит? Возможно, вы с чем-то сталкивались в жизни, о чем люди говорят, что это нужно делать одним образом, а на самом деле совершенно это так не работает. Рассказывайте на нашем WhatsApp 054-2070-800. Сейчас послушаем песню от Уилли Уильямса, которая в свое время покорила все чарты. И действительно, в принципе, да, достаточно не зря называется она «Эго». Ну что, слушаем.

0: Шестая передача. Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Реклама.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
0: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim. Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
9: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
10: Лидский квас. Любимый квас.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Жаркое лето в «Центр Кар».
6: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
0: «Центр Кар Азур», Дерехашева 9.
12: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
4: Реклама.
0: Шестая передача.

Продолжим нашу сегодняшнюю тему. Говорим о том, как киношники нас обманывают, что в реальной жизни не работает. Например, быстрое строительство плота из случайных веток. Приключенческие ленты любят показывать, как герои за пару часов собирают надежный плот из сухих веток и лиан. На таком киношном плавсредстве персонажи легко пересекают бурлящие реки или даже открытый океан. В действительности постройка плавучего средства требует серьезных инженерных расчетов и правильных материалов. Обычные упавшие ветки чаще всего имеют плохую плавучесть и быстро намокают, уходя под воду. Если использовать невысушенное или слишком тяжелое дерево, плот просто утонет под весом человека. Гибкие стебли или случайно найденные веревки размокают и растягиваются в воде за считанные минуты. На сильном течении и при первой же волне такая конструкция мгновенно распадется на отдельные части, и без использования специальных узлов и правильной просушки древесины вы окажетесь в воде. В реальной жизни постройка надежного плота занимает несколько дней тяжелого труда и требует идеальных инструментов. Лично я даже не знаю, смогла бы я построить плот или нет, наверное, какими-то методами проб и ошибок, и на это действительно ушло бы очень много времени и, по крайней мере, тестов каких-нибудь. Так что я, пожалуй, не лучший человек для того, чтобы оказаться на необитаемом острове. Не, ну действительно, какие-то навыки у меня есть, походу я ходила, как бы что-то я умею, но опять-таки все, что мы сегодня перечисляем, я думаю, да, скорее всего, я очень слишком городской человек для этого. А как вы?

Получил очень прикольное сообщение, хочу им поделиться с вами, пишет нам Леха. Привет, Алина, после длинных перелетов приколоться так охота. Вот какая приколеха, нереально от Лехи. Иногда в боевиках нам показывают кадры, будто выстрел в бензобак разнесет все в пух и прах. Мол, машина вверх взлетит под крутой и яркий взрыв. Но на деле все не так, это полный разводняк. Пуля слишком холодна, чтобы возникла там искра. Или сорванный чекой до конца стоит герой. Даже суперобезьяна за секунду убежала. Мифов просто миллион, без эффектов нет кино. Да, действительно, нет кино без эффектов. Но знаете, есть вещи, которые нам просто в голову пытаются вложить, как дятел вот так вот у нас просто головочку тюкает. И чтобы мы запомнили, на самом деле они не работают. Именно об этих вот таких вот штуках мы сегодня и разговариваем. Наверняка вам тоже говорили, может быть, в детстве. Окей, ладно, даже не в кино, как бы в книжках родители говорили, бабушки, дедушки, что на самом деле это не работает. Вы это выяснили на личном опыте. Например, есть прекрасная, замечательная фраза, и знаете, чем дольше я живу, тем больше я не верю ей. «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Что-то как-то вообще не работает, не правда ли? Поэтому, если вы знаете подобные случаи, делитесь именно на нашем WhatsApp 054-2070-800, а мы будем завершать первый час шестой передачи на волне Первого радио и переходить во второе. Оставайтесь с нами в этот вечер, вечер воскресенья 26 июля. Вы просто представьте себе, что в пятницу июль-то уже заканчивается.

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама.
8: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Люблю лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
11: Вкусно.
10: Лидский квас. Любимый квас.
12: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Терех Ашива 9.
14: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383.
15: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
16: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
18: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
17: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран подтвердил готовность к переговорам с США. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пакистан и Катар получили ответы США и Ирана на предложение возобновить переговоры, сообщает телеканал «Аль-Хадад». Содержание американского ответа не раскрывается. Тегеран, в свою очередь, заявил, что лишь приостановил переговоры и готов продолжить их с того момента, на котором они были прерваны. Встречи могут пройти в Женеве, Дохе или Исламабаде. Иран предлагает сначала урегулировать ситуацию в Ормузском проливе, затем обсудить размораживание иранских средств и только после этого ядерную программу. При этом Тегеран отверг идею нового судоходного коридора, настаивая на учете суверенных прав Ирана и Омана. Посредники предлагают временное прекращение огня и восстановление судоходства по двум маршрутам в проливе. Окончательной договоренности о возобновлении переговоров пока нет. Военно-политический кабинет Израиля впервые одобрил размещение международных стабилизационных сил в секторе Газа. В ближайшее время в районе Рафиаха создадут командный пункт международного контингента. Бецалель Смотрич поддержал решение, Тамар Бен-Гвир проголосовал против. Рафиах станет пилотной зоной восстановления сектора. Там планируется построить временное жилье для жителей Газы, не связанных с террористическими организациями. Управлять районом будет технократическое правительство, а безопасность обеспечат иностранные военнослужащие. Переселение объявлено добровольным. Египет опасается, что этот план может привести к вытеснению палестинцев на его территорию. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху завтра отправится с кратким визитом в Вашингтон. Его прибытие в столицу ожидается во вторник, 28 июля. В тот же день Нетаньяху встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами переговоров станут Иран, действия Турции в регионе, ситуация в Ливане, секторе Газа и другие актуальные проблемы. Нетаньяху также примет участие в траурной церемонии в память об умершем сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который считался одним из наиболее последовательных сторонников Израиля в Конгрессе США. Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бин Исей аль-Халифой. По сообщению канцелярии президента, звонок состоялся по инициативе Бахрейна, который также предложил обнародовать факт беседы. Это был первый контакт лидеров двух стран после 7 октября 2023 года. Стороны обсудили развитие отношений между Израилем и Бахрейном, ситуацию в регионе и роль заключенных при посредничестве США соглашения Авраама в укреплении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Герцог поблагодарил короля за вклад в укрепление мира и назвал Бахрейн важным партнером в формировании будущего региона. Сегодня вступили в силу правила обязательной маркировки предвыборных материалов, созданных или отредактированных с помощью искусственного интеллекта. Требование утвердила Центральная избирательная комиссия. На печатных материалах и изображениях маркировка должна занимать не менее 5% их высоты. Видеоматериалов присутствовать на экране постоянно, а в аудиозаписях звучать в начале и конце ролика. Масштабный сбой в системе управления воздушным движением в районе Афин привел к задержкам рейсов, в том числе между Израилем и Грецией. Причиной стала неисправность радиолокационной системы, из-за которой аэропорт Афин временно ограничил прием самолетов. Задержанные рейсы из Афин, Миконоса, Коса, Родоса и Крита, а также вылеты из Израиля в Грецию. Итак, теперь о погоде. Завтра будет ясно и жарко. Температура воздуха местами превысит среднесезонную. В Иерусалиме ожидается 21 градус ночью и 32 днем. В Тель-Авиве 25-32, в Хайфе 26-31, в Бершеве 20-34 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

Господи, как же хочется летней грозы, вот знаете, среди этого зноя в 33 градуса. Вот просто небеса затянуло, вот буквально за пару секунд, и такой ливень пошел, а потом раз, и все исчезло. Красота же, а как потом асфальт пахнет. Непередаваемое ощущение. Это была группа Imagine Dragons с композицией Thunder. Да, все научились произносить это слово именно благодаря этой композиции Thunder. Feel the Thunder. Ну, вы все знаете прекрасно, да, эту песню. Да, с ней мы начали второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Итак, дорогие друзья, этот час у нас с вами необычный, потому что в воскресенье в 18:30 мы с вами услышим рубрику «Культурный антракт», с которой узнаем, какие интересные события происходят на этой неделе в Израиле. А проведет ее для нас непревзойденная Владлена Пришель, конечно же. Ну, а до этого продолжим нашу сегодняшнюю тему. Сидим и болтаем о том, как нас обманывают киношники. Ведь показывают они в фильмах какие-то штуки, которые нам должны помочь, к примеру, выжить, если там, не знаю, оказались в пустыне, на необитаемом острове, посреди океана. Но эти вещи не работают на самом деле. И наверняка вы знаете подобное. Вот, к примеру, хорошо поговорили мы про пустыни, поговорили про море, поговорили про остров. А что делать, если ты заблудился в лесу? Ведь нам говорят, мох всегда растет только с северной стороны. Да? Едва ли не самый известный лесной ориентир из кино. Это утверждение, что мох на деревьях указывает строго на север. Герои фильмов уверенно смотрят на ствол дерева и сразу понимают, куда им нужно идти. Но, к сожалению, в реальной жизни в лесу этот ориентир может окончательно запутать заблудившего человека. Мох растет не по компасу, а там, где создаются наиболее благоприятные условия для его жизнедеятельности. Для него принципиально важны высокая влажность, тень и отсутствие прямого палящего солнца. А в лесном массиве мох может покрывать ствол дерева со всех сторон без исключения. На его расположение влияют соседние кроны, склон холма, направление преобладающих ветров и близлежащие водоемы соответственно. Если вы будете слепо доверять мху, то с высокой вероятностью начнете ходить кругами. А для точной ориентации без компаса лучше использовать какие-то комплексные знаки или ориентироваться по солнцу и, соответственно, звездам. Вот такие вот дела. Я не знаю, как у вас, как бы у меня с ориентированием очень плохо. Я могу заблудиться в трех соснах. Это как раз-таки про меня. Единственное место на Земле, где я могу ходить вот реально без карты, даже вот первый раз приехав туда, я ходила без карты, я знала абсолютно, где что находится, это был Львов. Я не знаю, каким таким чудесным образом, но где бы я во Львове не оказалась, особенно в центре, да, я такая, так, куда нам надо? Все, нам сюда и дойдем. И честно, вот сейчас бы с удовольствием я съездила во Львов, но, к сожалению, пока такой возможности нету. И поверьте, я бы точно нашла и вспомнила, хотя там не была уже долгое-долгое время, лет где-то 4,5 получается как раз. До начала войны было. Так вот, и я бы с удовольствием там все нашла и с легкостью. А так, даже по знакомому маршруту в Израиле я могу заблудиться. Не знаю, есть ли у вас такие проблемы или нет. Надеюсь, что нет. Ну что ж, давайте слушать. Прямо сейчас у нас мерцало от пицца. Погнали.

0: Ну что, перейдем к следующему мифу. Удар акулы по носу для защиты от нападения. В триллерах про морских монстров персонажи часто спасаются, нанося сильный удар кулаком прямо в нос атакующей акуле. Фильмы убеждают зрителя, что этот такой чувствительный орган – главная уязвимая точка хищника. А в реальной водной среде нанесение точного и сильного удара крайне затруднено из-за сопротивления воды. Ваша рука потеряет большую часть импульса еще до того, как достигнет цели. Кроме того, нос акулы находится в непосредственной близости от ее челюстей, полных острейших зубов. И промахнувшись на несколько сантиметров, вы рискуете просто засунуть руку прямо в пасть хищнику. Настоящие специалисты по акулам рекомендуют атаковать глаза или жаберные щели рыбы. Эти зоны гораздо более чувствительны к боли и не расположены рядом с опасными зубами. Удар по жабрам действительно может заставить хищника отступить или отплыть в сторону. Хотя, знаете, встречаясь с акулой, все равно как бы тут начинаешь просто, я думаю, паниковать. Тут здравый смысл уже никаким образом тебе не поможет, скорее всего. Ну что ж, давайте продвигаться дальше. Сейчас небольшая реклама, и вновь будем вместе. Ну, также напоминаю, что в 18:30 у нас состоится рубрика «Культурный антракт», так что ждем ее с нетерпением.
1: Шестая передача. Белая
2: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
1: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Харьков Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки. Трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Жаркое лето в Центркар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центркар Азухеры Хашива 9.
4: Реклама.
5: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
6: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
7: Однозначно.
6: Так и будем теперь называться.
5: Кристина Кипнис.
8: Первому радио 25 лет.
1: Шестая передача.

0: Культурный антракт.
1: 18:30 в стране, воскресенье, это значит, что рубрика «Культурный антракт» выходит прямо сейчас и для вас. Владлена Прешель уже с нами на связи. Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с благотворительного вечера. Он пройдет 30 июля в Яффа. Называется он «Добрый вечер». Вас ждут диджей-сеты от диджей Кира Портал и диджей Алекс Бубнов. Выступления стендап-комиков, среди которых Влад Слободов, Миша Слоущ, Крис Фальман, Дима Киселев и многие другие. Ведущий вечера стендап-комик Иван Зуев. И также будет концерт рок-группы Artery Space. Все собраны деньги пойдут в фонд помощи онкобольным детям, который называется «Шанс на жизнь». Еще раз, 30 июля, Тель-Авив, Яффа, бар Бартов. Следующее. Совсем скоро Влад Зерницкий, любимый вами и нами, главный редактор Первого радио, телерадиоведущий, музыкант и еще много-много приятных слов о нем можно сказать, он выступит с сольной программой, которая называется «Вот так всегда». Там будет динамичный концерт, созданный из песен, написанных артистом, концертных баек, смешных рассказов из жизни и творческой деятельности, и будет также общение со зрителями. Концертмейстер, тоже знакомый, любимый многими радиослушателями Первого радио, заслуженный артист Украины Дмитрий Гершинзон. 30 июля, Школь Апайс, Батьям. Следующее в сентябре в Израиль приезжает Сергей Пенкин, артист, который уже много лет остается одним из самых ярких и таких самобытных исполнителей на русскоязычной сцене. Юбилейный тур Сергея Пенкина пройдет в 5 городах Израиля. Он будет отмечать свой 65-й день рождения на сцене. 4 сентября Тель-Авив, зал Смолаш, Тель-Авивский университет. 6 сентября Ашдо, Центр сценических искусств. 8 сентября Бершева, Центр сценических искусств. 9 сентября Ришон Лицион, Гейхан, Мир Литарбуд и 10 сентября Хайфа Аудиториум. Следующее, 31 июля в Гейхал Тарбут Ришон Лицион пройдет лекция Руи Хэна, которая называется «От Пушкина до Пуха». Руи Хэн – писатель, драматург и переводчик, драматург театра Гешер. Он расскажет о своих трех сферах деятельности, трех направлениях, он называет их шляпами, писателя, драматурга и переводчика. Это встреча для тех, для всех, кого жизнь перебрасывала с места на место, из страны в страну, из одного «я» в другое, почти как Гришева, героя романа «Души», но также и для тех, кто ищет немного тишины в шумные времена, как героини романа «Шум». Будут и личные истории, и закулисные секреты, и несколько признаний о том, как тексты путешествуют из языка в язык, из театра в книгу и обратно. А если повезет, также зрители выяснят, что общего у Пушкина и Винни-Пуха. Вот так. Также 31 июля будет концерт Энди Уотса «Blues on Fire», то есть «Блюз в огне» в Тель-Авиве в клубе «Грей», в программе, захватывающей международное ритм-блюз-шоу в исполнении премьер-гитариста, номинанта на премию Грэмми, израильского посла блюза, так его называют, Энди Уотса, и музыкантов из США, его друзей, певцов Роя Янга и Амалии Уильямс. Следующая выставка «Flowers» — это крупнейшая в Израиле выставка цветов, путешествия между мирами. Там будет показано 5 фантастических миров. Первое — мир воды. Там будет ощущение прохлады, прохлады, текучести, отражений. Следующее — мир галактики. Он несет вас к звездам. Свет, цвет, формы создадут иллюзию космического пространства. Следующий мир — это мир зеркал. Он сыграет с восприятием, отражая бесконечные цветочные композиции, создавая эффект полного погружения. Следующий мир — это мир сказок. Он перенесет в пространство детского воображения и мир развлечений. Он станет радостной финальной точкой маршрута, ярко, динамичной и полной сюрпризов. Это будет в Тель-Авиве, в Экспо, павильон 10, 17 августа. Следующая выставка «Звездное лето» в Мадатек в Хайфе, от новаторских роботов до далеких галактик. Вы там выясните, как выглядит Земля из космоса, может ли робот обыграть вас в камень, ножницы, бумага, захотят ли дети завести роботизированную собаку. В общем, там очень много будет нового, передового, интересного, и еще можно будет там увидеть знаменитого человекоподобного робота Омека, хуманоид-робот, которого называют одним из самых совершенных в мире. Он способен реалистично передавать мимику и вести почти естественный диалог с человеком. Хайфа, музей Модатек. Уже идет выставка, вы можете присоединиться. Следующий концерт Мия Бойко пройдет в Израиле, в Хайфе, 31 июля в Нью-Малина. Мия Бойко – это артистка, которая за последние годы буквально, ну, взорвала, можно сказать, музыкальные чарты, социальные сети, концертные площадки, миллионы прослушиваний, вирусные хиты, узнаваемый стиль, энергетика. Все это ждет вас на сцене, если вы придете на ее концерт в Хайфу. Следующее — «Чудесный мир животных». Грандиозная выставка для всей семьи в Хайфе. Она уже идет, будет до 15 августа. Там будет 60 гигантских фигур животных, окружение которых создает их привычную среду обитания. Ну, в общем, все очень грандиозно и красиво. Также в Хай-парке в Кирьят-Моцкине, в комплексе, который включает в себя один из самых больших красивых зоопарков Израиля и Луна-парк, открылся настоящий парк роботов и аттракции для всей семьи. В программе выставка громадных говорящих роботов, робозверей с использованием искусственного интеллекта, захватывающее акробатическое шоу группы танцоров из далекой Кении на главной сцене, интерактивный аттракцион «Робо-дэнс» и зрелищный мастер-класс барабанщиков. Также по билету в робопарк можно посетить один из самых красивых зоопарков севера Израиля. Робопарк в Хай-парке в Кирьят-Моцкине. Это будет такое приключение для всей семьи, так что приходите на эту выставку и присоединяйтесь. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо и вам.
0: Культурный антракт. Шестая передача на Первом радио.

0: шестая передача.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
5: Реклама.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
9: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
10: Вкусно.
9: Лидский квас. Любимый квас.
11: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Реклама.
0: Шестая передача.

что ж, дорогие друзья, продолжим нашу сегодняшнюю тему. Сегодня мы с вами сидим и говорим о том, как же кино нас обманывает, чему нас учат в фильмах, но это на самом деле не работает и может, наоборот, навредить. Например, мгновенное выдергивание ножа или стрелы из раны. Когда персонаж фильма получает ранение ножом или стрелой, он или его товарищ первым делом выдергивает предмет из тела. И после этого герой мужественно продолжает бой, перевязав рану первым попавшимся куском ткани. В реальной жизни выдергивание инородного предмета из раны может стать смертельной ошибкой. Находящимся в теле нож или наконечник стрелы работает как своеобразная пробка, сдерживающая кровотечение. Он пережимает поврежденные кровеносные сосуды и не дает человеку быстро изойти кровью. Если резко извлечь предмет на месте происшествия, начнется мощнейшее внутреннее или внешнее кровотечение. Кроме того, зазубренное лезвие или край стрелы при извлечении повторно травмирует ткани и органы. Извлекать любые предметы из глубоких ран должны только хирурги в стерильной операционной. До прибытия помощи предмет необходимо зафиксировать в неподвижном положении с помощью валиков из ткани. Поэтому вот так-то обманывают нас киношники. А ведь это действительно кому-то может спасти жизнь. Ну а если кто-то будет придерживаться киношных стандартов, то наверняка навредить. Поэтому нужно быть осторожным. Ну что ж, а прямо сейчас мы продолжаем прослушивание композиции на волне Первого радио 89.1 FM.

0: What it do, baby boy?
1: Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи, но еще один у нас с вами впереди. А также хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Мужчины не плачут», как обычно, по воскресеньям. Ну что ж, продолжаем этот вечер. Вечер 26 июля вместе. Совсем скоро выпуск новостей. Узнаем, что же там происходит в Израиле и мире. Ну и продолжим нашу сегодняшнюю тему. Посидим, поболтаем, послушаем музыку. Все как обычно. С вами я, Алина Дарк.

0: Шестая передача. Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Лидский квас. Любимый квас.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
8: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
12: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
11: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: Цааль подтвердил ликвидацию командира подразделения беспилотников «Хамаса». Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Цааль сообщила о ликвидации Хамада Ида, командира подразделения беспилотников военного крыла Хамаса. Удар был нанесен накануне в центральной части сектора Газа. По данным армии, Ид отвечал за производство дронов, предназначенных для атак на израильских граждан и военнослужащих. Военно-политический кабинет Израиля впервые одобрил размещение международных стабилизационных сил в секторе Газа. В ближайшее время в районе Рафеха создадут командный пункт международного контингента. Бецалель Смотрич поддержал это решение, в то время как Итамар Бен-Гвир проголосовал против. Рафиах станет пилотной зоной восстановления сектора. Там планируется построить временное жилье для жителей Газы, не связанных с террористическими организациями. Управлять районом будет технократическое правительство, а безопасность обеспечат иностранные военнослужащие. Переселение объявлено добровольным. Тем временем Египет опасается, что этот план может привести к вытеснению палестинцев на его территорию. Глава правительства Бениамин Нетаньяху в интервью журналистам Fox News заявил, что режим в Иране должен пасть, или люди там должны понять, что они не могут продолжать так стрелять по своим соседям в заливе. Они должны пасть или значительно ослабнуть. Вот чего пытается достигнуть президент США Дональд Трамп в соглашении. И это хорошо, но так или иначе у них не будет ядерного оружия, заявил Нетаньяху. Он добавил, если Иран нападет на Израиль прямо или опосредованно, ответ Израиля будет очень мощным. Тем временем Пакистан и Катар получили ответы США и Ирана на предложение возобновить переговоры, сообщает телеканал «Аль-Хадад». Содержание американского ответа не раскрывается, в то время как Тегеран заявил, что лишь приостановил переговоры и готов продолжить их с того момента, на котором они были прерваны. Встречи могут пройти в Женеве, Дохе или Исламабаде. Иран предлагает сначала урегулировать ситуацию в Ормузском проливе, затем обсудить размораживание иранских средств и только после этого ядерную программу. При этом Тегеран отверг идею нового судоходного коридора, настаивая на учете суверенных прав Ирана и Омана. Посредники предлагают временное прекращение огня и восстановление судоходства по двум маршрутам в проливе. Окончательной договоренности о возобновлении переговоров пока нет. Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль-Халифой. По сообщению канцелярии президента, звонок состоялся по инициативе Бахрейна, который также предложил обнародовать факт этой беседы. Это был первый контакт лидеров двух стран после 7 октября 2023 года. Стороны обсудили развитие отношений между Израилем и Бахрейном, ситуацию в регионе и роль заключенных при посредничестве США, соглашение Авраама в укреплении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Герцог поблагодарил короля за вклад в укрепление мира и назвал Бахрейн важным партнером в формировании будущего региона. Сегодня вступили в силу правила обязательной маркировки предвыборных материалов, созданных или отредактированных с помощью искусственного интеллекта. Требования утвердила Центральная избирательная комиссия. На печатных материалах и изображениях маркировка должна занимать не менее 5% их высоты. В видеороликах присутствовать на экране постоянно, а в аудиозаписях звучать в начале и в конце ролика. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха завтра немного повысится и будет в среднем соответствовать среднесезонной. Местами будет жарче. Утром ожидается переменная облачность, днем преимущественно ясно. В Иерусалиме 19 градусов, ночью 30 днем. В Тель-Авиве 23-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 21-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
10: Шестая передача на Первом радио.

Вы же понимаете, что вы крайне везучий человек, потому что попали на начало третьего и завершающего часа шестой передачи именно на композиции «Деспасито», а теперь она сострянет у вас в голове на целый вечер. И вы скажете, что ж ты наделала, Алина? Я скажу, я не виновата, плейлист у меня такой. Ну что ж, да, начинается третий завершающий час. Остался всего час нашего совместного времени. Слушаем музыку, разговариваем, хорошо проводим вот это вот все наше... Весь наш вечер. Ну и, конечно же, готовимся к тому, что с 8 до 9 будет программа «Мужчины не плачут». Ну а сегодня мы с вами обсуждаем, как по мне, довольно интересную тему, потому что кино нас обманывает, точнее, учит нас тому, чему учить не должно. То, что на самом деле может, наоборот, очень сильно помешать вам в вашей жизни, если хотите остаться живым. И вот следующим пунктом хотелось бы рассказать про поедание снега для утоления жажды на морозе. Наверняка слышали подобный миф, правда? В зимних таких фильмах о выживании персонажи часто загребают руками снег и с аппетитом его едят, чтобы напиться. И с точки зрения кино это самый простой способ получить воду в заснеженном лесу. В действительности поедание холодного снега в условиях холода смертельно опасно. Во-первых, для таяния снега внутри желудка организм вынужден тратить огромное количество собственной энергии, и это приводит к быстрому развитию гипотермии и снижению общей температуры тела. Во-вторых, снег имеет очень пористую структуру и содержит крайне мало реальной воды. Чтобы получить хотя бы один стакан воды, вам придется съесть чуть ли не целый сугроб снега. И постоянный контакт со слизистой оболочкой рта и с ледяным снегом вызовет обморожение тканей и микротравмы. И чтобы безопасно утолить жажду зимой, снег или лед обязательно нужно растопить на костре перед употреблением. Понятное дело, что как вы там будете делать себе костер и тому подобное, это уже совсем другой вопрос, но все равно на будущее стоит все-таки запомнить, что вот так вот вы себя точно не спасете.

Если вы не узнали, то это группа BTS. Ну, не могу я с собой ничего поделать. Хочу их слушать и хочу их включать вам. Естественно, можно их любить, можно не любить, но слушайте, когда их любит радиоведущая, ничего не поделаешь, придется слушать. А мы продолжим наш список. И следующий миф — это выстрел в дверной замок для его взлома. Герои боевиков постоянно открывают запертые двери, стреляя из пистолета прямо в замочную скважину. И после одного выстрела замок красиво разлетается, и дверь легко распахивается от пинка. В реальной жизни металлическая пуля, выпущенная в стальной замок с близкого расстояния, ведет себя немножечко иначе. Вместо разрушения механизма пуля может срикошетить от твердого металла прямо в стрелка или его спутников, а сердечник замка от удара пули чаще всего не сломается, а намертво деформируется внутри конструкции. В результате заклинивший замок станет абсолютно невозможно открыть даже родным ключом. Кроме того, осколки металла и рикошета представляют смертельную угрозу в замкнутом пространстве коридора. А реальный взлом дверей огнестрельным оружием требует применения специальных дробовиков с особыми разрушающимися боеприпасами. Обычно пистолеты и выстрел в закрытую дверь лишь заблокируют ее окончательно, поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть фильм, посмейтесь над этим моментом.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
0: Жаркое лето в «Центркар».
3: Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
0: «Центркар Азур». Дерехашева 9.
4: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природа.

0: Водный магний для вашего здоровья.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
2: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
0: Анна Родина.
3: Первому радио 25 лет.
4: Шестая передача.

Знаете, есть категория видео в интернете, которые лично мне сложно смотреть, потому что я боюсь воды. Это когда прыгаю с большой высоты какой-нибудь в воду, и меня прямо трясет. Ну да, спасительный прыжок в воду с большой высоты — это одна из улыбок кинематографистов. Главных героев фильмов часто спасаются от опасной погони, смело прыгая в водоем с высоты многоэтажного дома или крутой скалы. На экране персонаж красиво и гладко погружается в воду, мгновенно всплывает и абсолютно невредимо уплывают от последствий. В реальном мире падение в воду с высоты более 20 или 30 метров практически равносильно прямому удару о бетон. Просто твердый бетон. На высокой скорости падения поверхностное натяжение воды просто не успевает расступиться и компенсировать силу удара человеческого тела. Из-за этого человек при входе в воду получает тяжелейшие переломы костей, разрывы внутренних органов и мгновенный травматический шок. Потеря сознания от такого мощного гидроудара неизбежно приводит к быстрому затоплению легких и утоплению. Кроме того, прыгающий человек никогда не знает наверняка, какая именно глубина скрывается под водной гладью. Там могут находиться острые подводные камни, затонувшие деревья или строительный мусор, невидимый с высоты. Даже профессиональные спортсмены-клиффдайверы совершают подобные прыжки исключительно после долгой подготовки и тщательного промера глубины. Без специальной техники входа в воду под прямым углом и полного контроля группировки тела прыжок гарантированно закончится гибелью. Таким образом, кинематографический трюк со спасательным прыжком в реку Легиан с огромной высоты является чистым вымыслом сценаристов. Лично честно, я умею прыгать бомбочкой и топориком с пирса очень маленького. Это на этом все. И правда, меня потом нужно вылавливать, потому что мне очень страшно плавать. Короче, вот так-то. Да, так что вряд ли удастся спастись в такой ситуации. А как вы прыгали с какой-нибудь большой высоты?

тупая привычка. Всегда девочка боль, девочка взрыв, девочка спичка. Девочка грусть, девочка псих, девочка хочет скандалов. Девочке мало чувств, девочка просто устала. Ты же так клялся ей так часто, навечно. До небес, до звезд, любви бесконечны, как путь мечный.

Ну, еще один миф, я думаю, тут уж никто не сможет его опровергнуть, про безопасное поедание сырого мяса и рыбы. Чтобы наглядно показать одичание и непреклонную волю героя, все-таки в фильмах часто заставляют есть сырую рыбу или мясо только что пойманных зверей. Ну, герой, естественно. Он с аппетитом поедает окровавленную сырую плоть прямо в лесу и мгновенно восстанавливает свои силы без всяких негативных последствий. В реальной жизни регулярное или разовое потребление необработанного мяса диких животных – это прямая дорога к тяжелым последствиям. Абсолютно все дикие звери, птицы и пресноводные рыбы являются естественными носителями опаснейших паразитов и опасных бактерий. Поедание таких организмов повлечет тем, что вы просто-напросто съедите то, чего есть не стоит, и ваш организм заразится, естественно. Вызовет сильнейшее отравление, поражение органов, острый бактериальный инфекционный процесс в условиях полного отсутствия медикаментов быстро выведет человека из строя. Дизентерия, расстройства и тому подобное в дикой природе приводит к стремительному обезвоживанию и полной потере сил. Обезвоженные инфекции выживальщик теряет способность добывать воду, строить укрытие или продолжать движение по маршруту. И любую добытую пищу животного происхождения необходимо подвергать длительной и тщательной термической обработке на открытом огне. Даже в самых крайних ситуациях риск от отравления сырым мясом значительно превышает потенциальную калорийную пользу от него. И вы мне скажете: «Алина, но как же мы же можем есть сырое мясо?» Да, слушайте, мы говорим сейчас про диких животных, вот, их как раз-таки не стоит. Тем более все прекрасно знают, что даже поедая суши, ты не всегда защищен от того, что никакая зараза не попадет в твой организм, не правда ли? Ну что ж, давайте продолжать этот вечер, да, двигаемся дальше, еще осталось совсем немного, но песни-то есть.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лицкий квас. Любимый квас.
9: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
4: Реклама.
10: Шестая передача.
11: Шестая передача продолжается. Говорим о следующем мифе. Ночевка в закрытой пещере с большим костром. В приключенческих фильмах герои часто находят уютную глубокую пещеру, разводят в ней огромный яркий костер и спокойно засыпают на всю ночь. На экране это выглядит как идеально теплое, полностью защищенное укрытие от лютого холода, диких лесных зверей. В реальности же разведение открытого огня внутри замкнутого каменного пространства может мгновенно превратиться в смертельную ловушку. Без мощной и правильной естественной вентиляции пещера в считанные минуты полностью заполняется ядовитым угарным газом и густым дымом. Угарный газ абсолютно не имеет цвета, вкуса и запаха, поэтому спящие внутри люди просто не проснутся от удушья. И кроме того, сильный нагрев каменных сводов пещеры костром приводит к неравномерному расширению и горной породы. Надо быть очень осторожным с этим. От высокой температуры тяжелый каменный потолок пещеры может неожиданно потрескаться и обрушиться прямо на спящих выживальщиков. Если вам действительно необходимо развести костер для обогрева около пещеры, делать это следует исключительно около пещеры, у самого ее выхода. При этом нужно обязательно учитывать текущее направление ветра, чтобы дым уходил во внешнее пространство, а не вовнутрь. Внутреннее пространство пещеры должно использоваться только как защищенное от ветра место для сна, но никак не для очага.

работа подходит к завершению. На сегодня 6-я передача. Далее итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут» с Александром Солнцевым и Савой. А я же с вами прощаюсь до завтра и всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Оставайтесь на волне Первого радио. Услышимся. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама.
1: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер Хашива 9.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Жаркое лето в Центркар.
14: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
1: Центркар Азур. Дер Хашива 9.
8: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
2: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
15: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
2: Андрей Ежов.
16: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Бейт-Ханине из горящего дома спасены трое детей. Иран подтвердил готовность к переговорам с США. В Нью-Йорке сотни человек вышли на демонстрацию против антисемитизма. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. В жилом доме в районе Бейт-Ханина в Иерусалиме произошел пожар. Из здания эвакуированы десятки жильцов. 4 человека пострадали от отравления дымом. Женщина около 30 лет находится в тяжелом состоянии. Мальчики 13 и 6 лет в состоянии средней тяжести. 4-летняя девочка пострадала легко. Пожарные продолжают тушение и поиск людей в здании. На месте работают полиция, медики и спасательные службы. Цаль сообщил о ликвидации Хамада Ида, командира подразделения беспилотников военного крыла Хамаса. Удар был нанесен накануне в центральной части сектора Газа. По данным армии, Ид отвечал за производство дронов, предназначенных для атак на израильских граждан и военнослужащих. Военно-политический кабинет Израиля впервые одобрил размещение международных стабилизационных сил в секторе Газа. В ближайшее время в районе Рафеха создадут командный пункт международного контингента. Бецалель Смотрич поддержал это решение, и Тамар Бен-Гвир, в свою очередь, проголосовал против. Рафиах станет пилотной зоной восстановления сектора. Там планируется построить временное жилье для жителей Газа, не связанных с террористическими организациями. Управлять районом будет технократическое правительство, а безопасность обеспечат иностранные военнослужащие. Глава правительства Бениамин Нетаньяху в интервью журналистам Fox News заявил, что режим в Иране должен пасть или люди там должны понять, что они не могут продолжать так стрелять по своим соседям в заливе. Они должны пасть или значительно ослабнуть. Вот чего пытается добиться президент США Дональд Трамп в соглашении. И это хорошо, но так или иначе у них не будет ядерного оружия, заявил Нетаньяху. Он добавил, если Иран нападет на Израиль прямо или опосредованно, ответ Израиля будет очень мощным. Пакистан и Катар получили ответы США и Ирана на предложение возобновить переговоры, сообщает телеканал «Аль-Хадад». Содержание американского ответа не раскрывается, тогда как Тегеран заявил, что лишь приостановил переговоры и готов продолжить их с момента, на котором они были прерваны. Встречи могут пройти в Женеве, Дохе или Исламабаде. Иран предлагает сначала урегулировать ситуацию в Ормузском проливе, затем обсудить размораживание иранских средств и только после этого ядерную программу. При этом Тегеран отверг идею нового судоходного коридора, настаивая на учете суверенных прав Ирана и Омана. Председатель Центральной избирательной комиссии, заместитель главы Верховного суда Ноам Сольберг распорядился удалить агитационный ролик, опубликованный министром финансов Бецалелем Смотричем и партией «Религиозный сионизм». В созданном с помощью искусственного интеллекта видео лидер партии Яшар Гади Айзенкот пожимает руку главе палестинской администрации Махмуду Аббасу, после чего к ним присоединяется депутат Кнессета Мансур Аббас. Сольберг постановил, что ролик изображает несуществующее событие и может ввести избирателей в заблуждение, создавая впечатление политического союза между Айзенкотом и Аббасом. Сегодня же вступили в силу правила обязательной маркировки предвыборных материалов, созданных или отредактированных с помощью искусственного интеллекта. Требование утвердила Центральная избирательная комиссия. Сотни человек вышли на акцию протеста против антисемитизма в Верхнем Вестсайде в Нью-Йорке. Участники скандировали «Мамдани должен уйти» и держали плакаты с призывами остановить антисемитизм. Неподалеку прошла встречная акция пропалестинских активистов, выступающих в поддержку мэра Зухрана Мамдани. Поводом для демонстрации стало нападение, совершенное 23 июля возле ортодоксальной синагоги на Манхэттене. Вооруженный ножом мужчина ранил еврея и азиата. Подозреваемый задержан и обвинен в покушении на убийство и преступлениях на почве ненависти. Мамдани осудил нападение и любые проявления антисемитизма. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха завтра немного повысится и будет соответствовать среднесезонной. Утром ожидается переменная облачность, а днем преимущественно ясно. В Иерусалиме 19 градусов, ночью и 30 днем, в Тель-Авиве 23-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 21-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Вы слушали заключительный на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире «Мужчины, которые не плачут».
2: Фитинги, 50 на 50. Фенды, труба.
3: Утеплитель.
2: Гидроусилитель руля.
3: Струбцина.
2: Сход-развал.
3: Дюбель, гвозди.
2: Адгезия.
3: Гофрированная трубка.
2: Гофра.
3: Фарко.
2: Домкрат.
0: Мужчины не плачут.
4: Но, знаешь, вот иногда бывает, нахлынет такая мужская огромнейшая слеза. Вот ты держишь ее, держишь, ты копишь ее, копишь. Вот она вот, сначала мелкая, да? Ты копишь, копишь, потом она превращается вот в эту большущую, громаднейшую мужскую слезу. И что с этим делать, Александр, а?
5: Я не знаю, о чем ты. Вечер добрый.
4: Здравствуйте.
5: Что такое копишь мужскую слезу? Если хочешь плакать, плачь. Если хочешь есть, ешь. Если хочешь молиться, молись. Ешь, молись, люби.
4: А если хочешь любить, люби.
5: Люби. Если хочешь любить, люби. Если хочешь забыть, забудь. Если хочешь ты вспомнить, вспомни. Если хочешь уйти, иди. Все, как бы. Замечательные, замечательные. А, я ее знаю.
4: Да?
5: Замечательные слова в начале программы мы сказали. Кстати, мальчики и девочки, я знаю, что нас слушают все наши 5 радиослушателей.
4: Так, так, так.
5: Которые нас слушают. И еще я вижу, что еще двое. Итого 7 человек. Ага. Значит, смотрите. Очень важный момент. Это самый важный момент. Слушайте внимательно. Ваше сегодняшнее участие в программе обеспечит судьбу программы. То есть, если вы хотите, чтобы у программы все состоялось, вы должны принять в ней активное участие. Не примите — будет минус в банке, который не сможете погасить.
4: Примите — сегодня,
5: ничего,
4: да,
5: не будет.
4: Да.
5: В смысле, будет хорошо, спасибо, мы вам скажем.
4: Особенно сегодня, потому что сегодня какая-то получается... Какое это? Последнее...
5: Сегодня какое? 26-е.
4: Шестое. Последнее 26-е,
5: да,
4: в этом месяце.
5: Более
4: на всякий
5: того,
4: случай.
5: Это последняя программа вообще. Больше
4: в июле не
5: программ
4: будет.
5: Не будет.
4: Не будет.
5: Следующая программа будет. Кстати, скорее всего, ты будешь ее вести один, я не знаю.
4: Подожди, не, на следующее я планирую...
5: Да.
4: Ты же говорил, все
5: у меня
4: поменялось?
5: Просто у мамы день рождения 2 числа.
4: Так,
5: и
4: так,
5: если
4: так.
5: Я успею на эфир, то успею.
4: Так это мы, значит, сейчас обсудим за кадром.
5: Мы обсудим за кадром.
4: Окей.
5: Тем более у нас радио. Так что обсудим мы за микрофоном. Итак, мальчики и девочки, добрый вечер.
4: Да, здравствуйте. Прекрасное, я считаю, комфортное достаточно воскресенье. Температура плюс-минус 30, а не только плюс 30. Поэтому, мне по кайфу. Александр не сильно такое любит. И хорошо.
5: Да, и Сава, у меня к тебе вопрос. Вот скажи, пожалуйста, почему действительно на самом деле квадрат, он треугольный?
4: Интересное утверждение. Квадрат и треугольный. Ну, если ты так утверждаешь, то я спорить не буду, не хочу вообще. Я все пытаюсь всегда представить перед своими глазами. А, я понял, почему квадрат треугольный. Это в том случае, когда у него украли одну сторону, просто-напросто. Взяли, опаньки, и нету по факту, да? Вот он таким образом может, чтобы форму как-то сохранить, он может сомкнуться вот в этот самый пресловутый треугольник.
5: Да, ведь, например, вот, например, берем человека, да? Вот человек. Как ты себе представляешь человека? Что у тебя вот в воображении, когда я тебе говорю «человек»?
4: Ручки да ножки.
5: Вот. А если у человека взяли и оторвали одну руку? Бывает. Всякое
4: бывает.
5: Да, бывает. Он же от этого не перестает быть
4: Ладно,
5: человеком.
4: Ладно, мы представляем мультяшного.
5: Подожди, он же не перестает быть человеком от этого?
4: Ну да.
5: Не перестает. Вот так и квадрат. У него украли одну
4: сторону. Как я сказал,
5: но
4: да.
5: Но он же от этого не перестал быть квадратом. Он просто стал треугольником.
4: Он в своей сути переформатировался, получается. Ой, нет, в своей сути он остался квадратом.
5: Конечно.
4: В своем мышлении,
5: да,
4: разум у него квадрата.
5: Да.
4: Правильно же, да?
5: Разумеется.
4: Вот. Нету одной стороны.
5: Ну, нет и нет.
4: Да, формат можно немножечко подстроить. Мы в 21 веке живем. Вот, он обратился к какому-нибудь искусственному интеллекту.
5: Да, он
4: интеллекту,
5: может точно
4: говорит,
5: так же продолжать
4: помоги.
5: Носить квадратные майки. Ну, потому что она будет провисать с одной стороны. То есть, по сути, он и остается квадратом быть.
4: Да.
5: Согласись.
4: Да, с небольшой поправкой на геометрические эти формулы, да. Площадь этого квадрата немножечко скоррелируется.
5: А какая разница?
4: Какая разница? Ну, да, абсолютно.
5: Вот у машины оторвали одно колесо, она же не перестала от этого быть машиной. Да, нет. У нее площадь изменилась, нет. Еще
4: тут
5: что-то.
4: Даже у машины...
5: Ходовые качества изменились. Это не важно. Но больше... она же продолжает быть машиной.
4: Я больше представляю, что не колесо оторвали, наверное, а двери повырывали.
5: Вот что должно произойти с машиной, чтобы она превратилась, например, в слона?
4: Удлинить выхлопную трубу.
5: Так она превратится в крокодила.
4: Не, удлинить выхлопную трубу и...
5: Увеличить очень сильно боковые зеркала, уши появились.
4: И считать, что задние, получается... это сзади это же не фары, фары у нас впереди. Задние фонари считать фарами. О, и удлинить выхлопную трубу, тогда, получается, меняем местами, как в Сансаре. Вот, меняем перед задом местами.
5: Где, прости, меняем? Где?
4: Ну, песню вспоминаю, да? Нас меняют местами, закон Сансары. Так вот, мы поменяли перед задом, да? У нас зад становится передом. За счет увеличения выхлопной трубы мы получаем нос.
5: Зад становится передом. В принципе, ты все сказал уже на сегодня. Я думаю, что эти слова должны зайти и войти и быть вписаны, впечатаны. Вот именно в это. Золотых цитат радио. Если вы еще не записали, я повторю. Мы поменяли перед задом, и зад стал передом. Вот именно об этом мы хотели с вами поговорить, мальчики и девочки.
4: Чудесная логика.
5: Да, ну слушай, что, ну как бы я тебя, как говорится, за язык.
4: Нет, ни в коем
5: случае. Хотя так, иногда.
4: Ты не представляешь, я реально у себя в воображении нарисовал из машины слона.
5: Вот, а сейчас мы хотим попросить вас, мальчики и девочки, поучаствовать в нашей программе. И вот каким образом. Мы сегодня вместе с вами хотим провести эксперимент. В состоянии ли мы оба...
4: Покоя.
5: Да, в состоянии ли мы оба поддержать вас в самом бредовом измышлении. То есть придумайте какую-нибудь, ну, совершенно абсурдную мысль, окей? Просто абсурдную, на ваш взгляд.
4: Абсурдное утверждение, да, это я так
5: абсурдное
4: называю.
5: Абсурдное утверждение.
4: Да.
5: И мы попытаемся это утверждение...
4: Или доказать, или опровергнуть.
5: Ну, если оно абсурдное, то что там опровергать? Оно уже опровергнуто изначально.
4: Будем пытаться, да.
5: Мы будем вас поддерживать. То есть мы сделаем все для того, чтобы утвердить и убедить вас, вас же... В вашем же абсурде.
4: И давай расширим немножечко рамки всего
5: этого.
4: Еще
5: шире?
4: Еще шире,
5: ты же уже поменял зад спереда. Куда еще шире?
4: Так это же, когда если бы лево-справа я бы поменял, или право-слева, вот это вширь. А зад спередом это вдоль.
5: Не, ну если ты лежишь боком, то это и по диагонали.
4: И перпендикулярно к кровати. Окей. Так вот, я имею в виду, может, у кого-то из радиослушателей сомнения насчет какого-нибудь утверждения, которое является истиной. Вот, крылатое какое-нибудь выражение, да?
5: Например.
4: Я не знаю.
5: Кашу маслом не испортишь?
4: Вот, да. А мы докажем, что испортишь.
5: Рыбак рыбака.
4: Увидит, да.
5: Да. Вот кстати, через озеро. Рыбак рыбака. На самом деле, это утверждение вообще неправильное, и вот почему. Когда ты был последний раз на зимней рыбалке? Правильно. Когда на улице очень холодно, и ты еще на озере, и еще идет снег, не дай бог, и прям холодно, там 30 и так далее, ты не в состоянии видеть далеко. Это раз. У тебя просто нету видимости вдаль. Поэтому ты даже рыбака, который и относительно недалеко от тебя сидит, не особо ты увидишь. Более того, не каждый пьяный мужчина в валенках и с удочкой рыбак. Казалось бы, идет тебе навстречу мужчина, валенки, удочка, ушанка. Шарабан.
4: Так,
5: думаешь,
4: так.
5: Рыбак? Не обязательно. Угу. Вполне
4: смотри,
5: может быть, он возвращается с блошиного рынка, где купил удочку и шарабан.
4: Ну, и шарабанит оттуда. Да, смотри, я готов это утверждение опровергнуть с летней точки зрения. На зимней рыбалке я не бывал, к сожалению, наверное, поэтому не могу сказать, как там зимой рыбак рыбака видит. А вот летом, например, как правило, рыбак, вот я на собственном примере вспоминаю, на озере, вокруг озера куча у нас было камышей, и ты сквозь эти камыши находишь какое-то вот пространство, чтобы втиснуться, аккуратненько там засел, одну удочку вот так выкинул, она по факту только видна из этих камышей.
5: Так.
4: И все. И соседних рыбаков ты через камыши нифига не видишь. Вот тебе и доказательство.
5: Я про что я говорю?
4: Вот
5: то есть совершенно необоснованное
4: утверждение.
5: Утверждение.
4: Рыбаки сейчас, может, с нами поспорят.
5: А бесполезно станет.
4: Ну, да. Так вот, друзья, давайте набрасывайте нам или абсурдные какие-то утверждения, которые приходят вам в голову, или утверждения, которые доказаны человечеством и опытом. И одно мы, наверное, будем опровергать, второе утверждать, ну или наоборот, посмотрим, как нам захочется. У нас сегодня полет вот такой фантазии должен случиться.
5: Да, но и еще не забывайте, что если вы этого не сделаете, то нам придется разговаривать еще минут 40, и вам придется все это терпеть. Поэтому лучше
4: вот ваши утверждения
5: прямо сейчас. Закидайте нас какими-нибудь абсурдными утверждениями, либо прямо догмами, то есть истинами. Истины мы будем разрушать, а абсурдные утверждения, наоборот, поддерживать. Давайте, 054-2070-800. Просто некоторые начали уже письмо писать, типа, дорогая редакция, вот мое утверждение. WhatsApp. Просто на WhatsApp 054-2070-800 присылайте, а мы попробуем.
4: Слушай, а вот такое утверждение, если ты своим родственникам не отправил ни одной открытки на праздник...
5: То значит?
4: То вот что? Я не знаю.
5: Это ну а но в чем утверждение?
4: Это просто вот мысль. А, ну хорошо, вот утверждение. Ты плохой человек, если ты не отправил ни одной открытки родственникам на праздник.
5: Чушь полная. Во-первых, совсем не обязательно любить всех родственников.
4: Так.
5: Начнем с этого.
4: А чтобы вообще тратить на них...
5: Это раз.

0: этих гифок, во-первых, так, она много весит. Угу. Окей, то есть это засоряет память. Это раз. Во-вторых, родственник вынужден как бы отвлечься. Вот смотри,
1: о,
0: предположим.
1: Так я же говорю, тратишь свое, да, и чужое время.
0: Родственник,
1: правильно?
0: Твой нейрохирург. Окей, он на операции. И вдруг он слышит динг-динг. А он знает, что динг-динг — это значит, Сава что-то прислал.
1: Не, это,
0: а если это, Сава
1: это в желудке у пациента. Он коснулся чего-то.
0: А если Сава прислал, это значит, нужно немедленно посмотреть. Немедленно посмотреть. Он бросает все дела. Соответственно, скальпель, зажим, тампон,
1: в желудок пациенту.
0: Просто бросает и начинает смотреть твою гифку. А в это время пациент что?
1: Просыпается.
0: Просыпается и говорит: доктор, я, конечно, понимаю.
1: Дико извиняюсь.
0: Но почему у меня, так сказать, ланцет торчит из глаза? Доктор, вы же вроде бы аппендицит не вы...
1: Вот, и все.
0: Да, и вопрос, что нейрохирург делает на операции по аппендициту, но это уже другое.
1: Я извиняюсь, а почему вы мне аппендицит вырезали и пришиваете его в другое место?
0: Как бы да, я же просил укоротить, а не удлинить.
1: Да.
0: Да, примерно так.
1: Ой. Так, ну что, я не знаю, ждем, наверное, тогда.
0: Конечно, не ждем. Бесполезно.
1: Не, ну попробуем, по крайней мере.
0: Я уверен, что наши радиослушатели преисполнились этого всего. И теперь стесняются. Не надо стесняться, как пел Иван Дорн.
1: Хорошо, давай такое вот еще одно утверждение, праздничное утверждение.
0: Ну-ка.
1: Если ты встретил белочку, тебе уже хватит.
0: Смотря чего.
1: Так, ну вот,
0: Смотри, в этом и абсурдность.
1: Да.
0: Если ты встретил белочку, то тебе не хватит, потому что, значит, ты только вошел в зоопарк. Ведь в зоопарке сначала белочка.
1: Тебя встречает.
0: А самое интересное...
1: И спрашивает, где твой билет?
0: Да, белечка. Белечка.
1: Обелечивая.
0: Обелечивая белочка, да. Вот она как бы, она тебя встречает и говорит: пойдем, я покажу тебе все. И, значит, ты дальше с ней идешь, там справа вольер, бегемоты, буераки, рики-раки.
1: Пошли тянуть бегемота.
0: Вот, из болота.
1: Да, у бегемота.
0: Да. Торчит. Вот. А еще этот зайчик попал под трамвайчик, там тоже
1: вот
0: рядом.
1: Лапку перебинтуем.
0: Ну, или новую пришьем. Короче, я считаю, что если ты встретил белочку, это начало путешествия.
1: Вот.
0: Это самое начало. Значит, чем бы ты ни занимался, не останавливайся.
1: Да, мне кажется, тут еще надо звонить всем абсолютно в этот момент.
0: Лучше собирать 7:20.
1: Всем 20, тем более, да. Всем. Чтобы в 8 уже вся компания собралась.
0: Ты абсолютно прав.
1: Вот. И ты тогда с белочкой их познакомишь. И если кто-то из твоих знакомых скучал в данный момент, ну, 100% весело будет.
0: Согласен с тобой.
1: И дружно вы берете за руки и в закат.
0: Да. Единственное, что я вот не помню такого утверждения, что если ты встретил белочку, тебе уже хватит. Вот если ты встретил девочку, вот тогда тебе уже, конечно, хватит. Само собой, а как ты хотел? Иначе и быть не может. В общем, мальчики и девочки, ситуация такая. 054-2070-800. Сейчас мы уходим на небольшую рекламу. Кстати, после этой рекламы вы послушаете еще маленький 2-30-секундных аудиозаметки о наших коллегах. Да. Одну аудиозаметку про наших коллег. Я просто, ну, у меня широкая душа, я такой, а давай
1: вторую
0: пять.
1: Позже, да.
0: Да, значит, про наших коллег, а мы очень любим
1: наших. А это
0: коллег.
1: Уже не абсурдное утверждение. Если вы слушаете вот такую аудиозаметку про ведущих Первого радио,
0: да,
1: про наших коллег, то, значит, вы слушаете Первое радио.
0: Есть в этом что-то, да. Значит, послушаем заметку про наших коллег. После этого мы послушаем одну песню. И я вот сейчас вот смотрю на WhatsApp. Я даже сразу угадал, какая будет песня. Ну, догадался, я ее сейчас включу.
1: Так.
0: Задание всем, кто не пишет нам сейчас, да, вот эти дурацкие или не дурацкие.
1: Безумные мы культурные люди, безумные утверждения.
0: Кто не пишет, тогда просто послушайте внимательно эту песню и скажите, не напоминает ли она вам какую-то другую песню.
1: Ага,
0: вот
1: этим, я люблю этим заниматься в программе «Савино утро». Ой-ой-ой, да-да-да.
0: Я тебе, считай, подарок сейчас подгоню.
1: Давай.
0: Такой подарок. С
1: удовольствием.
0: Хамаля Лязман.
1: Окей.
0: 054-2070-800. Ждем от вас либо абсурдное утверждение, либо какую-то непреложную истину. Непреложную истину мы будем опровергать, а абсурдное утверждение превращать в непреложную истину.
1: Ну, как минимум, прикладывать ни к чему не собираемся.
0: Прикладывать?
1: Да, приложенную.
0: Прикладывать прилу... А, да. Не будем ни за что.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Чего ж тебе еще надо, собака?
4: Мужчины не плачут. Реклама.
3: Лицкий квас. Любимый квас.

0: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
1: Реклама. Голоса первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
2: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
1: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
3: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
4: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
5: Мужчины не плачут.

0: туда. В общем, мальчики и девочки, вот упс, какое совпадение.
1: Вообще. Что было раньше, мое любимое, курица или яйцо? Так и здесь.
0: Какая? Когда яйцо раньше, это хорошо. Кстати, мне эту песню показала одна моя знакомая. Говорит, Саш, тебе не напоминает ничего это? Я такой, надо же. Причем это Эфер Дэвид. Это
1: какой
0: человек,
1: год? Я к чему веду?
0: Какой-то там 80-го.
1: Кто у кого?
0: Угадай с трех раз.
1: Ага.
0: Угадай с трех раз, кто у кого. Итак, мальчики и девочки,
1: Киркоров
0: мы продолжаем.
1: У всех.
0: Да, только песню пел Боярский.
1: Понятное дело.
0: Продолжаем нашу программу.
1: Я просто про чемпиона. Кто у кого? По количеству треков.
0: Баста, твой любимый, у всех. Сансара, нота в ноту сворованная. Могу тебе даже оригинал поставить.
1: Ну вот тут меньше совпадений. Ну ладно,
0: нет,
1: окей.
0: Не меньше совпадений, да? Нота в ноту. Ага. Просто о нем нельзя говорить в микрофон у нас. Вообще-то.
1: Да.
0: Итак, мальчики и девочки, наша программа «Мужчины не
1: плачут».
0: И сегодня...
1: Экспериментальный выпуск.
0: Да, да, и да, сегодня мы, значит, ваши утверждения угу. нормальные превращаем в абсурд, а ваши абсурдные утверждения нормализируем.
1: В истину, по крайней мере, пытаемся.
0: И вот Катя с красивыми глазами написала нам: «Здрасте, ловите. Если человек жив, он еще не умер».
1: Очень интересно. Так, но я так понимаю, это все-таки из разряда абсурдного, да? Если
0: почему?
1: Человек...
0: Если человек жив, он еще не умер, как
1: ты
0: раз это
1: утверждение. Ты имеешь в виду, это факт, да. Истинный факт.
0: Ну, давай.
1: Не, но он же парадоксальный сам по себе.
0: Нет.
1: Нет? Ну, давай, твоя логическая цепочка.
0: Нет, так, что логическая цепочка?
1: Если она человек... здесь выстроена, в принципе.
0: Если человек жив, и он еще не умер, это самое дурацкое утверждение, и я объясню, почему. Что такое жив? Вот что такое в твоем понимании человек жив? Давай.
1: Ну, я хотел с другой стороны.
0: Нет,
1: ладно,
0: давай сначала, давай сначала я не буду
1: давай,
0: перебивать.
1: Хорошо.
0: Сначала
1: да.
0: Я к тебе задаю вопрос. Что такое с твоей с точки зрения жив?
1: Это жил, жив и будет жить. Утверждение Ленина.
0: Не Ленина, а про Ленина, во-первых. Еще раз. Что такое жив, Сава? Я задаю серьезный вопрос.
1: Дышит.
0: Вот, прекрасно. То есть дышит, да?
1: Уже
0: биологические
1: жив.
0: Процессы
1: да,
0: происходят.
1: Да, да. Физиология.
0: Но ты же не будешь хорошо. Спорить с тем, что, например, Цой жив? Ведь везде написано, Цой жив. Но ведь он же уже умер.
1: А как ты насчет
0: поэтому,
1: того, что на заборе
0: человек...
1: слово из трех букв написано, а его там нет?
0: Он там, значит, был. Тот, кто писал, это точно он. Так вот, я вот к чему. Что если человек
1: так,
0: жив...
1: Цой тоже три буквы, может, он написал.
0: Если человек жив, то совсем не обязательно, что он еще не умер. Он запросто мог, например, знаешь, типа, я после расставания с тобой морально умерла. Это разве не умерла? Умерла, но ведь продолжает дышать и взаимодействовать. То есть совсем не обязательно, что человек жив, если он еще не умер. Несмотря на то, что Катерина так не считает.
1: Ах, ну, смотри, неожиданно, да, вот такой заход сразу... Для
0: на
1: меня
0: сложное,
1: не,
0: да?
1: На сложное, потому что для меня немножечко вот это...
0: Но это разве не утверждение такое,
1: есть,
0: типа,
1: есть
0: понятное?
1: Темы, есть темы, которые, знаешь, ну, никак тебя не подталкивают на какой-то юмор и шутки, да, вот по поводу жизни. Это мое сугубо личное какое-то убеждение,
0: да.
1: Какие-то пунктики внутри головы. Если человек жив, он еще не умер, значит, можно продолжать дальше. Значит, ему еще там далеко... до выражения, опять же, почему-то мне приходит «одной ногой в могиле». А, значит, он не одной ногой в могиле, или как-то вот такой бред лезет в голову. Вот, и я как-то...
0: Ладно, проехали, ну, пошли дальше.
1: Да, мне вот...
0: Ну, бывает, бывает. Так, если кто-то проехал на полный красный свет светофора, он обязательно идиот или все-таки дальтоник? Спрашивает Акакий, 47.
1: Так, ну тут немножко, видишь, не все ухватили нашу идею.
0: Сава, а ты подстраивайся.
1: Попробую, да-да.
0: Запомни одну простую вещь, Сава. Я тебе сейчас скажу, послушай, и всем скажу. Предположим, ты хочешь, чтобы кто-то жил или работал, или отвечал тебе по твоим правилам.
1: Ага.
0: Окей? Так вот, послушай. Если все клиенты будут делать так, как от них просят продавцы, то продавцам скоро будет некому продавать. Понимаешь? Поэтому то, что люди не так тебя поняли и не так написали, это твоя проблема.
1: Но я буду каламбурить тогда.
0: Каламбурь.
1: Отвечаю на вопрос. Вот первая часть, если... Еще раз прочитаю.
0: Если кто-то проехал на красный свет, он идиот или дальтоник?
1: Не, полностью, вот дословно. Прочитаю.
0: Если кто-то проехал на полный красный свет светофора, он обязательно идиот или все-таки дальтоник?
1: Значит, он не худой.
0: Кто?
1: Я цепляюсь за слово «полный».
0: Да, на полный красный цвет.
1: Хорошо. На полный красный цвет. Да. Значит, он из Израиля. Вот мой ответ однозначно.
0: Значит, он израильтянин.
1: Да, так, ну, вот, вот такого плана. И еще сюда я припишу про бесполезность, наверное, сигналов поворота. Если человек не включает повороты и проезжает на полный красный свет, то значит он из Израиля. Вот.
0: А вот Оля присылает выражение, с которым, в принципе, никто не спорит, но нам придется. «Губа не дура», пишет она.
1: О, да, это хорошее выражение. Смотрите.
0: Пока ты думаешь, я скажу свою точку зрения. Я считаю,
1: да,
0: что...
1: потому что ты увидела, мне надо немножко переварить.
0: Я увидел, то... неважно. Я считаю следующим образом. Во-первых, губа абсолютная дура, и я сейчас объясню, почему. Во-первых, в губе, как в органе, нету мозга, окей? Губа, она вот, что и мозг скажет, то она и делает. Получается, что она безвольная, угу, подневольная, исполнительница желаний какого-то там мозга. Стало быть, дура. Вот, например, берете какого-нибудь человека и говоришь ему, прыгни с балкона, человек прыгает. Он дурак? Дурак, потому что он не подумал своим мозгом. А у губы нету мозга. Так что любая губа, конечно, дура, я считаю.
1: Так, а я, значит, вот здесь готов опровергнуть. Вот пока ты тут разглагольствовал,
0: то есть
1: пришла,
0: ты считаешь, что губа не дура?
1: Я считаю, что не дура. Ты вот музыку любишь?
0: Не всю.
1: Хорошо, вот ты часто вспоминаешь классическую музыку, апеллируешь к Светлане Карабут, которая в ней хорошо разбирается, где-то подбрасываешь интересные треки с вкраплениями этой классической музыки.
0: Хорошая мысль.
1: А как же классическая музыка без духового оркестра? А в духовом оркестре кто в первую скрипку, ну я вот читаю образно, да, выражение, играет? Конечно же, губы. И поэтому, раз считать классическую музыку, ну, чуть ли не венцом всей музыки, то я готов вот такую выстроить цепочку, что благодаря тому, что губами, этим воздухом...
0: Вы бы видели выражение лица Савы, когда он, да, произносит слово «губами».
1: Губами. Ну, с помощью губ мы выдуваем воздух, который попадает вот в эти духовые инструменты, да, и потом мы слышим вот эту красоту этой классической музыки, хотя ее сейчас...
0: Хотя в струнном квартете, например, никакой
1: а ты пробовал духовой. А ты пробовал на струны дуть правильно?
0: Слушай, я вообще-то виолончель умею.
1: Тебе никакой медиатор не нужен, научишься правильно дуть на струны, все. Поэтому я считаю, что
0: губа
1: не дура, потому что вот только благодаря губам. А поцелуй!
0: Вот поцелуй.
1: Наслаждение от поцелуя, когда ты первый раз целуешь мундштук.
0: А иногда, знаешь, вот поцелуешь кого-нибудь, потом думаешь, господи, какой я дурак, блин. Даже я дурак, не то что губа.
1: Так это твой мозг, который дал сигнал губам.
0: Ты понимаешь, иногда бывает, что мозг дает сигнал, типа, остановись, и губа такой, не могу.
1: А потом еще остановись-то, бэби.
0: Это уже потом. Да, так что
1: поэтому, я считаю, что губы не дуры.
0: Нет, окей, не ладно, дуры. Пошли. Нет. Значит, Семен утверждает, Семен утверждает, чем дороже машина, тем тебя больше уважают на дороге.
1: Смотри, опять же, мы живем в Израиле.
0: Я не знаю, где вы живете.
1: И я немножечко знаю про... Так как у меня жена работает да, в автосалоне, да? Вот. Я наслышан про ситуацию в большей степени. Не про всех, конечно же. Не ко всем, точнее, это относится. Про ситуацию с владельцами дорогих машин, да? Когда человек глубоко в минусе перед банком, на куче кредитов, с такой отвратительной кредитной историей, но машина обязательно должна быть дорогой. Ну и кто он после этого?
0: Ну, этот понтовщик.
1: Я бы вот фразу «губа не дура».
0: А причине... Стоп, забыли про «губу не дуру». У тебя тут вообще про другое.
1: Да, я понимаю.
0: Еще раз. Чем дороже машина, тем тебя больше уважают на дороге. Причем здесь банк вообще?
1: Нет, так просто они не знают, да, что человек, ну, на самом деле...
0: Какая
1: разница,
0: это да или не да, Сава?
1: Нет, не уважают. Мне кажется, ну, я бы не уважал, я бы не равнялся бы на это абсолютно.
0: То есть,
1: но тут какая-то серьезность идет почему-то.
0: Я не знаю, почему у тебя серьезность идет. Время, посмотри, в 20:35, какая серьезность?
1: Не, у меня нету такого, что да, вот чем дороже машина, тем больше уважают на дороге. Не.
0: Нет, но мне придется, значит, наоборот,
1: потому что
0: подтверждать.
1: Есть же штампы такие, да? Девушка за рулем дорогой машины. Что сделала?
0: Что сделала? Повернула.
1: Как она заработала на машину?
0: Ну, работала с утра до вечера. Не покладая губ, как ты любишь.
1: Да, вот, я тебя все-таки привел к предыдущему выражению.
0: Мне просто нет других вариантов, как тебе помочь. Смотри, раз ты говоришь, что это не так, мне придется...
1: Какое тут уважение? Нет какого.
0: Мне придется, значит, помочь человеку и убедиться, и убедить себя и вас всех в том, что это действительно так. Смотри, все очень просто. Сколько стоит твоя машина?
1: У меня мотоцикл.
0: У тебя есть машина, я видел. Сколько стоит твоя машина?
1: Я без понятия. У меня нету.
0: Ну, хорошо, 1030, окей? Значит,
1: это мотоцикл, да. Он столько и стоит.
0: Итак, машина твоя сколько стоит? Ну, ты приезжал сюда на машине несколько раз.
1: Ну, и, блин, без понятия. Я говорю, я могу сказать, сколько стоит.
0: 1030 она стоит. Ну, хорошо. 40, ну, окей? Наверное. Скажи, пожалуйста, как часто ты чувствуешь, что тебя прямо уважают на дороге? Я уверен, что не чувствуешь, потому что машина недорогая. Была бы дорогая, уважали бы. Стало быть, значит, чем дороже машина, тем тебя больше уважают на дороге.
1: А как тебе вариант такой, что вот, ну, возьмем какой-нибудь ретро-автомобиль,
0: да,
1: который стоит овер дофига,
0: да,
1: да, вот этих самых, да?
0: Да.
1: Бумажных, не бумажных, неважно. Вот. А если кто-то не разбирается в его ценности?
0: А вот именно для таких написано специально на знаке,
1: в рамочке,
0: что
1: желтый,
0: это коллекционный,
1: да,
0: автомобиль.
1: А многие, многие ли в Израиле умеют читать?
0: Многие. Ты знаешь, многие. Я знаю 5 человек всего. У меня есть 5 знакомых. Из них, правда, 3 мои воображаемые друзья. Вот.
1: А 2 все-таки умеют читать.
0: Да. Да. А те остальные 2, я с ними про книги не разговариваю. Вот. Они умеют читать.
1: Значит... Смотри, вообще, если машина на дороге, это уже хорошо. Вот, я считаю.
0: Да.
1: Если особенно... ты в машине,
0: да, да,
1: и под мозганом,
0: лежит,
1: это уже
0: лежит машина
1: уже
0: на дороге, да, такая, значит, обмазалась кремом от загара.
1: Ага.
0: Вот. И ей хорошо.
1: Ага.
0: Мы ее уважаем тогда?
1: Да. И это,
0: но только
1: это
0: дорогая машина может себе такое позволить.
1: Подожди, это отсылка к клипу вот этого Satisfaction, или как эта песня была, да? Там, где вот такие машины в купальных костюмах, да? С такими инструментами строительными.
0: Сава, я такое кино уже давно не смотрю.
1: Это клип музыкальный.
0: Машины
1: я песню не могу вспомнить.
0: Satisfaction.
1: Satisfaction. Да. Ты про эти машины, обмазавшиеся?
0: Нет, вот просто
1: они там
0: смотри.
1: Тоже
0: давай
1: масло протекло где-то.
0: Давай так, если ты свою машину положишь посреди дороги, все будут тебе сигналить, типа, убери. А если ты посреди дороги положишь какой-нибудь Mercedes-Benz 1918 года, то тебе никто не будет сигналить, а будут объезжать и еще вот так вот смотреть, потому что что? Дорогая, уважают. Пошли дальше. Котопес, это собака или пес?
1: Ой, для меня больше пес, однозначно.
0: Это все, что ты можешь сказать?
1: Не, ну ты коротко. Я сначала ответил коротко на твой вопрос.
0: Это не мой, это
1: ой,
0: написала
1: вернее,
0: нам Лена.
1: Тобой озвученный вопрос, потому что знаю, что ты будешь топить за больше кот.
0: Я еще сам не знаю, за что я буду топить. Я сначала тебя послушаю.
1: Ну да, кота-пес. Конечно же, это хоть. Смотри, тут вот неравноправие какое-то. Почему в первую часть слова вынесено кота?
0: Потому что это кот.
1: А, вот.
0: Совсем просто.
1: А, то есть
0: потому
1: я
0: что
1: уже...
0: если бы это была собака, это было бы
1: невольно...
0: песя-кот. А это звучит ужасно.
1: Песа-кот.
0: Песа-кот.
1: Песа-кот.
0: А нет, ты... слово песа-кот, оно, знаешь, вот
1: а знаешь,
0: високосный
1: почему?
0: Год.
1: Буквально вот вчера я вот захожу с женой в одно заведение. Мы, как всегда, с собакой решили пойти позавтракать.
0: Да.
1: Да?
0: Она же без вас завтракать не может.
1: Ни в коем случае. И, конечно же, к сожалению, не везде пускают с собаками. Тем более
0: слава
1: скота,
0: богу.
1: С котами.
0: Слава
1: да?
0: богу. Вот, и кстати, тут... вот тут я на полном серьезе.
1: Слушай.
0: Я бы, честно говоря, с собаками вообще не пускал.
1: Нет, открытые летние площадки, ой.
0: Открытые летние площадки,
1: да.
0: Но чтобы ни в коем случае не в заведении.
1: Окей, вообще. Ладно. Предрассудки. Ну,
0: не предрассудки. От собак
1: естественно,
0: пахнет.
1: Мы всегда.
0: От собак очень сильно пахнет. Хозяева этого не чувствуют.
1: А вот это уже другая
0: это воняет
1: тема.
0: Ужасно.
1: Это уже другая тема, если от чьей-то собаки пахнет.
0: От всех собак пахнет.
1: Нет.
0: От всех собак пахнет.
1: Понятно. Нет.
0: Собачатиной.
1: Собачатиной. Но вопрос в том, это надо принюхиваться к некоторым чистоплотным собакам. Вернее, к чистоплотным, у чистоплотных хозяев чистоплотные собаки. Вот моя мысль. Вот. А от некоторых будет шманить за километр. Ну окей, мы же же сейчас не про это. Мы заходим в заведение в одно, я выложил, кстати, видосик, посмотрите в моем ТикТоке, и спрашиваем, а можно с собаками? А нам девушка-хостес говорит, не просто можно, а нужно. Мы экспериментируем, и показывает у них на стойке баннер с меню отдельно. Они придумали меню для собак. Потрясающе, классно, шикарно. Поэтому кота-пес для меня — это пес.
0: Понятно. А теперь возвращаемся к моему, точнее, к твоему вопросу. Многие ли мои знакомые умеют читать? Сейчас на одного стало меньше. То есть у вас был баннер перед глазами, а вы даже не прочитали, что это меню для собак.
1: Слушай, нет. Хостес так стояла, что этот баннер не был виден. А потом она...
0: То есть ты обратил внимание на хостес, а на баннер не обратил внимания? Жена в курсе?
1: Если бы велась видеосъемка, это реально как в фильме. Вот она делает шаг влево и такая... Хлебаясь, пожалуйста.
0: Значит, она неправильно стоит. Она должна была стоять так, чтобы баннер было видно за, как говорится, версту. Чтобы даже рыбак, который не видит рыбака, увидел баннер.
1: И я бы сказал, она еще должна стоять в костюме собаки.
0: Вот, все-таки котопес, понятно, что это кот, и то, что коты не ходят в человеческие заведения, это абсолютно правильно. Но собакам в человеческих заведениях тоже не место. Но, это моя точка.
1: Но смотри, мы уже в который раз подстраиваемся. Хотелось бы услышать утверждение, что если бы радиослушатель...
0: Было утверждение, губа не дура, такой, да,
1: одно, дура. Да, но очередной уже вопрос, котопес это кот или пес? Вот, надо, я бы хотел услышать от радиослушательницы, что котопес это пес, и мы бы доказывали, да или нет?
0: Вот. И сразу после рекламы и небольшой песни, которую ты, кстати, просил. Вот пришло одно...
1: В каком году?
0: Буквально 3 минуты тому назад, когда я говорил про классическую музыку. Так вот, пришло одно утверждение.
1: Давай.
0: Вот. И вот тут очень интересно поговорить на эту тему. Мальчики, девочки, не уходите, потому что сразу после рекламы начнется просто вот тут прям... Мы с Савой просто сразимся не на жизнь, а на 20 шекелей.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Чего тебе еще надо, собака?
4: Мужчины не плачут. Реклама.
5: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
7: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
4: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, фитинги, ПНД труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель рулера,
1: дюбель гвозди,
0: сход развал,
1: дюбель гвозди,
0: отгазированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Продолжается наш экспериментальный выпуск программы «Мужчины не плачут», в котором мы решили опровергать ваши самые безумные утверждения. О, песня, да.
4: Или поддерживать.
3: Или поддерживать. А это как пойдет, или как попрет. Красивая, кстати, композиция.
4: Конечно, кто, если учесть, кто? Что ее еще Бах написал.
3: Бах. Бах.
4: Да, Бах. Иоганн Себастьянович.
3: Да.
4: Итак, значит, у нас есть одно утверждение, которое нам прислала, принцесса Диана.
3: Ничего себе.
4: Но не, ну, как бы,
3: я понял,
4: ну, не но... та, но не менее принцесса.
3: Я смотрю, подожди.
4: Я смотрю на фотографию.
3: Не доказано еще.
4: Вот. Я смотрю на фотографию и тону просто в этих глазах.
3: Так вот, слушай, вот принцесса Диана, ты говоришь, что не та. Почему не та? Ты уверен, что то нет уже?
4: Потому что это моложе.
3: А медицина, знаешь, как
4: куда
3: зашла?
4: А так, кстати, я почитал ее биографию. О, там,
3: та
4: конечно.
3: Та была еще та оторва, я знаю.
4: Какие слова ты сама?
3: Ну,
4: оторва? Откуса?
3: Откуса. Еще та откуса.
4: Еще та откуса. Да. Так вот, принцесса Диана предполагает, присылает нам такую догму, такое утверждение. Бьет, значит, любит, сама.
3: У меня аж телефон упал.
4: Давай.
3: Так, подожди. Бьет, значит, любит. Не пьет, там не перепутано. Когда пьет, тогда любит. Не
4: Сава, у нас программа не воскресная.
3: Я, значит, буду опровергать однозначно это утверждение. Бьет, значит, любит. Смотри, это что получается? Ну, если бьет, значит... Во-первых, если бьет, может, он вообще перепутал просто секцию бокса с отношениями. Вот это первое, что мне приходит в голову.
4: Ну, если человек путает ему... секцию с отношениями,
3: да.
4: То... А человек ли это тогда?
3: Вот, не знаю, не... А, или, например, тогда в таком случае стоматологи — это самые романтичные люди.
4: Которые, ну, кстати, я знаю пару стоматологов, очень романтичные.
3: Причиняют любовь через боль, получается, да?
4: Но они же спасают тебя.
3: Так нет, так здесь, я просто аналогию какую-то пытаюсь вот выстроить, что...
4: Короче, ты не согласен.
3: Я не согласен. И,
4: да.
3: Если это утверждение принять за истину, бьет, значит, любит, тогда, вот я говорю, боксеры, стоматологи — это самые романтики, которые как приложатся...
4: Может быть, я же не знаю, может быть, боксеры в жизни романтики. Я не знаю, я знаю, что клоуны в жизни самые грустные люди, при том, что они на потеху всем. Ну, то есть ты считаешь, что если бьет, значит, не любит.
3: Не любит однозначно.
4: Не любит.
3: Вот, нет.
4: А я считаю, что если бьет, то однозначно любит.
3: Mm-hmm.
4: Да.
3: Да.
4: И я могу это доказать.
3: А, то есть если сбил с ног, вот это любовь.
4: Смотри, во-первых, значит, если бьет...
3: Подсечку поставил.
4: Если бьет, окей. То любит. Сейчас смотри, почему. Все очень просто. Значит, если он любит человека, да, любит, особенно если человек хорошо привязан, да, вот как бы, он знает, что можно побить, а человек не пожалуется никому, потому что человек тоже его любит. Это как бы, это вообще про взаимную любовь, понимаешь?
3: Это против нашего законодательства.
4: То есть, я не знаю ваше законодательство, я у вас там был всего 3 дня в Беларуси, вот, поэтому как бы...
3: Нет, я про израильское.
4: Вот, это раз. Во-вторых, смотря, что мы подразумеваем под словом «бьет». Окей? Ведь, например, для кого-то легкое похлопывание по ягодице, да? Можно же считать, что это ты...
3: Сейчас
4: ты
3: мы приходим
4: меня избил...
3: к садомазу.
4: Подожди, мы туда придем. Точнее, я туда приду. Естественно. Вот, как бы... Вот, давай так. Легко пошлепал по попе. Это ты избил или нет?
3: Нет.
4: Побил?
3: Нет.
4: Не побил?
3: Нет.
4: А если синяк после этого остался?
3: Не будем подменять. А, это уже бьет.
4: А если так получилось, что просто у человека, которого ты шлепал по попе, капилляры близко,
3: близко расположены?
4: Да,
3: я знал, к чему ты,
4: конечно,
3: будешь вести.
4: Получается, что... А ты же как раз шлепал, когда
3: же,
4: любил.
3: Мы же не юристы, там же есть вот эти юридические.
4: Причем
3: да?
4: Есть юридические? Я пытаюсь просто... Как, ну, раз ты сказал, что это не так, я вынужден...
3: В моем понимании, опять же, вернусь к какому-нибудь вот... такому силовому виду спорта, Если утверждение бьет, значит любит.
4: Да.
3: Вот опять же, да. Если бьет, значит любит. Если это утверждение верно, значит это или боксер, который любит свою грушу, или футболист, который любит свой мяч, или зубной техник, который любит свой бор.
4: Или, например, человек, который любит покупать новую посуду. Он бьет,
3: вот,
4: потому что любит новые тарелки.
3: Потому что у него много клея. Он любит собирать потом мозаику.
4: Не мозаику. Есть такое японское искусство, сейчас у меня вылетело из головы, когда разбитые предметы склеивают, причем шов не прячут, а наоборот золотом отделывают, чтобы показать, что это собрано из...
3: Ручная работа.
4: Да. А еще, подожди, а у тебя в жизни такого не было? Допустим, ты, значит, вот как бы ты и женщина наедине вместе, вы как бы очень близко друг к другу, прям вот так.
3: И вот такие звуки раздаются,
4: это
3: да?
4: Это другое, да, и она тебе говорит, шлёпни меня.
3: А ты уже спать хочешь?
4: Это уже... Я всегда спать хочу. Ты как будто у меня в спальне был сам.
3: Вот она такая, камера, знаешь,
4: она такая, что? Стукни меня, шлёпни меня. И ты такой... И ты же ее шлепаешь и стучишь, потому что любишь. Ты не хочешь ей отказать.
3: Ты такой, тюк, она... Ой, не по голове же.
4: А это уже не важно. Надо об этом заранее говорить. Поэтому я считаю, что если бьет, да, значит любит.
3: Вот. И переходим к тому, что у тебя ковер дома есть?
4: Да.
3: Ты его выбивал когда-нибудь?
4: Нет.
3: Значит, не любишь.
4: А кто сказал, что я люблю свой ковер? Он у меня просто есть.
3: О, неправильный подход к вещам.
4: Нет. А я вообще считаю, что вещи
3: надо
4: нельзя
3: выноси.
4: Любить.
3: Надо выноси. Вот я думал, ты сейчас заведешь тему про вот эти гаджеты и умные роботы-пылесосы. А вот надо выносить. Повесил на перекладину во дворе, да? Чтоб
4: кого?
3: Всем ковер, слава богу.
4: А у тебя во дворе есть перекладина?
3: Найдем, поставь.
4: У меня
3: если
4: во дворе.
3: Ты на самом деле любишь ковер, вкопаешь перекладину. Вышел с выбивалкой.
4: Так.
3: Опаньки. А когда зимой снег выпал в Израиле,
4: да.
3: Все, вообще
4: зимой
3: идеально.
4: Снег.
3: Но
4: да.
3: В Иерусалим поехал, в горы поднялся.
4: Для чего? Чтобы выбить ковер на снегу.
3: Выбить ковер на снегу в Израиле. Вот это настоящая любовь, понимаешь? Вот.
4: Понятно. Смотрите, некоторые таблетки, как мы уже поняли,
3: дамы и господа,
4: продаются, судя по всему,
3: без рецептов.
4: А зря.
3: И не тем людям, да?
4: Да, а вот зря. В общем, смотрите, давайте подведем итоги, мальчики и девочки. Во-первых, спасибо всем четверым, кто прислал нам сообщение.
3: Не, ну хорошо, мне поучаствовали, откликнулись.
4: Да,
3: искренне здесь, без каких-либо подводных вот этих ухмылок, да. Наша благодарность.
4: Да, без подводных ухмылок. Я еще вторую часть запишу себе, потому что это шикарно. Сава.
3: Только не забудь поменять зад с передом.
4: Естественно, чтобы перед стал задом. Я помню. Мальчики и девочки, я понимаю, что вам было трудно слушать сегодняшний эфир. И это хорошо. Потому что гладкий, причесанный, выверенный до каждого слова, грамотно продуманный эфир — это... Не наша с Савой.
3: Это прошлый век.
4: Это прошлые программы до нас. А наша программа, она как бы врывается в эфир своей необузданностью, своей слегка, может быть, даже неотесанностью, может быть, неправильностью формы, может быть, даже не по
3: в конце
4: тем углом,
3: концов,
4: которым бы вы хотели, а получили.
3: В конце концов, вспомните первую операционную систему на своем телефоне. Вспомните первый искусственный интеллект. Там тоже все было вот именно так, как в нашей программе. Коряво.
4: Да.
3: Наверное.
4: А теперь вспомните самую первую елку, которая у вас дома появилась.
3: Которую вы собрали вручную.
4: Елку.
3: Да.
4: В лесу. Собрали и принесли домой.
3: Ну вот это ты же говорил про японскую вот эту затею склеивать.
4: Это посуда.
3: А, там только про посуду, я думал, к елкам тоже относится. Пошел в лес, склеил елку. А она еще и запела.
4: Пошел в лес, склеил елку. Это я когда в Карелии жил, с девчонками знакомился.
3: Вот.
4: Пошел в лес, склеил
3: елку.
4: Как
3: тебя зовут?
4: Как тебя зовут? Елочка моя. Все, мы пошли домой.
3: Перед этим, наверное, еще услышат, да, там...
4: Песенку послушать коротенькую, потом еще рекламочку про нашего. У нас ведь скоро 25 лет радиостанции.
3: Вот.
4: И к 25-летию радиостанции, а это, извините меня, четверть века, на секундочку, нашей редакции подготовлены вот такие прикольные ролики, которые знакомят вас, дорогие радиослушатели, с теми, кто работает на этом радио. Кто, не покладая губ,
3: вот.
4: Да, говорит в микрофон. Кто, не покладая рук, пишет сценарии. Кто, не покладая ног, ходит и приносит вам новости.
3: Кофе.
4: Кто не, да, кто не покладая, не побоюсь этого слова, тазового дна, так сказать, сидит на стуле по несколько часов. И все для того, чтобы вам сделать приятное.
3: Я вот истину одну понял.
4: Наконец-то.
3: Что если скоро октябрь 2026 года, значит, первому радио 25 лет.
4: Именно так и будет. Все, мальчики и девочки, всем хорошего вечера.
3: Самое главное, помните, какое бы утверждение вы ни услышали, особенно в свой адрес, мужчины
4: не
3: плачут.
4: И не надо стесняться.

0: Фитинги, фитинги, фенды, труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель руля,
1: струбина,
0: сход-развал,
1: дюбель, гвозди,
0: от гензель,
1: гофрированная трубка,
0: гофра,
1: фарко,
0: домкрат.
2: Мужчины не плачут. Голоса первого радио.
3: Эли Швидлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на двух олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
4: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
3: Эли Швидлер.
2: Первому радио 25 лет.

наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а я пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар!
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот.
4: А?
0: Оно вам надо.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар 9».
1: Утекай. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у «Первого радио» есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: Всегда с тобой.

0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио
3: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Буду всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио» на первом радио.
3: 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

Первое радио 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио всегда с тобой.